0: За год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
1: «Все понятно».
2: Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии двух свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу.
0: «Всего два кадра сделал, да и то только этих, в намордниках».
2: Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом.
0: «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел!»
2: Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сраптивца.
0: «А фотоаппарат?»
2: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятия. «Отдашь Пепси».
3: Харри протянул фотоаппарат Джареду.
2: «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
3: «Джаред, ты за старшего».
0: «Принято!»
2: — отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 000.
0: «Пойду гляну, что там от кофе осталось. И я на этого придурка почти наступил! Вот же гнусный тип!»
2: И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку.
0: «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?»
2: «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс. «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна».
0: «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри. «Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку». «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд. «Она известный однолюб, и это любовь — работа».
2: «Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
0: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных». Шериф коротко улыбнулся.
2: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке». «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
0: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
2: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
0: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть, но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке. «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
2: «Экономит топливо?» «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
0: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?»
2: «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси». Харри покосился на него с явным любопытством. «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?»
0: «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс.
2: «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, и иностранный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...» Он замялся, думая, стоит ли продолжать.
0: Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы? Она не в моем вкусе. Закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным. «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
2: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс.
0: «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
2: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался.
0: «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
2: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?»
0: Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение. «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий по стрелу везет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показалось, акцент чуть другой». «Нет, он определенно залетный». Упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри. «Появился за несколько лет до моего отъезда».
1: «Ненавижу эту сволочь!» —
2: добавил неожиданно пылко. «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?» — поинтересовался Феникс.
0: Хотя было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
2: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...» Он помолчал, выбирая выражение, и наконец припечатал.
0: «Да гнида он!»
2: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси». Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная.
0: К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет. «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
2: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
0: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась». Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
4: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», — заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. «Сейчас у него прием, но он должен скоро...»
0: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
4: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилл, с вами хотят поговорить».
5: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки»,
4: — притворно ужаснулась старушка.
5: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор.
4: «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
0: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним.
2: «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно. Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка,
4: а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» Предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить». «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф. «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента». Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мади Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. Ее имя — Молли, — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил. «Простите», — выдавил он. «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко. «Конечно». Грилс кивнул и снова вгляделся в снимки. «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции. А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть». «Я и выбрал». Он растерянно поднял глаза. «Этот». И протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со скайсом. «Вы уверены?» — уточнил Феникс. «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс. «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег». «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание». «Я думал, для таких украшений используют цирконы». «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков». Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой. «Вот, видите? Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает 2 прозрачных, остальные на месте». Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта. «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?» Немедленно ухватился за возможность Феникс. «Конечно». Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу. Искомое нашлось довольно быстро. Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку. Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение. «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд. «Мы можем оставить фото себе?» «Да, конечно, фото есть в электронном виде». Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок. «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу. С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов. И ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп? «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию. «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс. «Там есть ортопантомограмма?» «Да, есть». Доктор кивнул и поспешно сел за стол. «Сейчас все сделаю». «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники. «Что теперь? Арестуем ее отца?» Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем. «Хорошо», — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину. «Куда это Стив так погнал?» «Поедем?» Он быстро сел за руль. «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье, и именно там умудрился завалиться на бок лесовоз.
1: «Черт, это же старик Фрэнк!»
4: — выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
2: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
4: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут, хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать, а утром вернуться в Мадди Крик».
2: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс. «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
4: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном. Глава 7. Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду.
5: «Здесь живет моя сестра, она дома хозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
2: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?»
4: Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные.
5: «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину.
4: Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором.
5: «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком».
4: Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке.
5: «Харри, да ты ли это?»
4: Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки.
5: «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!»
4: С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия.
2: «Сирота безродный!» Так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения.
4: Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось.
1: «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
2: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
1: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро.
5: «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением.
1: «У нас в Мадди Криге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
2: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
5: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела.
1: «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается, она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
2: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому.
4: Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как и ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркете.

0: «Это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
1: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
0: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
1: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
0: «Только до 20 лет», — заявил Харри. «А мне уже намного, намного больше».
1: «Конечно».
0: Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
1: «Ты ведь уже старый».
2: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись.
0: У Харри была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей.
1: «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на 1 Олборна и 2 Саммерсетов».
0: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Харри, но почему-то как-то грустно.
1: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
0: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
1: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
0: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Харри. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?» «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
1: «Отлично!» Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки.
0: Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса.
1: «Кушать, кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело.
0: Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало. Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки. И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол низкие тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
1: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» поинтересовался Марик. «Я обожаю!»
3: «Так не говорят», — вмешалась Кони. «Правильно, агент Ричмонд».
1: «Ну так как насчет пирога?» — не унимался Марик. «Я могу и ваш кусок съесть».
0: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился.
1: «Марик!» — ужаснулась Дженнифер. «А ну быстро мыть руки и ни слова больше!» «Идем!»
0: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную.
1: «Извините его». Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет».
0: Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
1: «Да».
0: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос. «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето.
1: У него большой сад и прекрасный бассейн», — Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
0: «Вполне справедливо», — признал Феникс. «Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника.
3: ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет

0: эти перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогаю системе фильтрации работать эффективнее. Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди. «Помолимся». Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Харри за руки и склонил голову. «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай!» И он первым схватился за вилку. Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Харри об общих знакомых из Мадди Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортам партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Харри даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным. «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Харри, едва покончил с пирогом. «Пойду позвоню Стиву и парням». «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс. «Конечно». Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь. «Войдите», — пригласил Феникс. «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Харри, едва открыл дверь. «Лоям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?» «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мадди Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял». «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут. А как у вас, есть новости?» «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Харри сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ». «Варианта два. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
1: «Черт!»
0: Харри запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными. «Я все-таки надеялся, что это не она». «Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно. «Ну, если предположить, что Лоям не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?» «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
1: «Ясно».
0: Харри кивнул. «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было, Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. «Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад», — быстро ответил Харри. «Если, конечно, это Эллен». «Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК», — сказал Феникс, ставя еще одну точку. «Харри, а сколько женщин уехало из Мадди Крига за последние 20 лет? Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела». «Вот в том-то и дело», — Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. «Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен Кул и Молли, не наберется точно». «Значит, географию поисков придется расширять». Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего. Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой. «Съездим завтра к Берти Кулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...» Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен». Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка.
2: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
0: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадди Криге есть подобный клуб?»
3: «Как не быть?»
0: Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера».
2: «А в Мадди Криге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
0: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
3: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
0: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
2: «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся.
3: «Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?»
0: Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения».
2: «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри.
0: «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы. Но вас же интересуют не они?»
3: «Нет, как и вождение в пьяном виде, и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами».
0: Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми».
3: «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит – самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы.
0: И все-таки чем так не угодил журналист шерифу?
2: «Вы сказали, что он залетный?» – уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
3: «Так у Эйдена Хоринса и купил», – хмыкнул Харри. «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке».
0: «Понятно». Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге. А много в городе других приезжих? Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да? Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные.
2: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
0: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
2: «И выпить их по возвращении в Мадди-Крик?»
0: Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо». «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», признался Харри и виновато улыбнулся. «Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без, чем эти два бесеныша.
2: Предлагаете сбежать на пару часов?»
0: А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому, и дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. «А там есть доска для дартса?»
2: «Не знаю».
0: Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился. «Проверим?»
2: «Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма». В тон ему ответил Феникс.
0: Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь.
3: Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками.
0: «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», — ответила она на возражение Харри.
2: «Ваши не звонили, как там Коннорс?» — нарушил молчание Ричмонд.
0: Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе. Тикс не послушался. Харри поморщился. «Вот же упертый мальчишка!» Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается.
2: «Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки?»
0: Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны. «Устроился на крыше дома напротив». Он усмехнулся и покачал головой. «Надеюсь, не свалится с простудой». Он заверил, что брал с собой спальник.
2: «Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта», — заметил Ричмонд.
0: Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. «Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да?»
2: «В качестве профилактики рецидивов, так сказать».
0: «Разумеется, нет!» Харри хмуро покосился на Ричмонда. «А вы что, дали бы?»
2: «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», с улыбкой ответил Ричмонд.
0: «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикст притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера».
2: «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес».
0: «Куда сначала?»
2: Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен.
0: «Убрать их целиком, видимо, не получилось. Заедем домой или сразу к Коннорсу?»
2: «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Коннорсу».
0: Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси,
3: В офисе их встретило сразу два крайне помятых, невыспавшихся лица.
0: «И как это понимать?»
3: Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно.
1: «А как хочешь, так и понимай!»
3: — фыркнула Пепси. Сегодня она пузырилась даже больше обычного.
1: «Агент Ричмонд, вам велели передать...»
3: Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку. А на словах: «Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...» Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете. «Отчеты ежедневно на имейл. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама».
0: «Спасибо». Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. «Когда я могу ознакомиться со сводками?»
3: Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья.
1: «Ознакомливайтесь на здоровье».
3: Пепси растянула губы в улыбке и со остервенением хлопнула по клавише «ввод». Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер.
1: «Прошу».
3: Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
0: «Спасибо, мисс Стерджес, не остался в долгу тот».
3: «И что? Это все?» Обернулся к Харри, глянув на распечатку.
1: «За 30 лет?»
0: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что».
3: Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
0: «Сегодня поступаете в подчинение к Стерджес. Оба!»
3: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке».
0: А довольную улыбку Пепси можно было порезаться. «Ни в чем себе не отказывай.
3: Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
1: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения».
3: Пепси тяжело вздохнула.
1: «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...»
3: Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись.
1: «Теодор, Уинстон, пошли за мной».
0: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд.
3: Он взял из стаканчика на стойке маркер и что-то выделял в документах. Отчет Ребекки уже пестрел, как зебра. Сводка Пепси пока оставалась почти чистой.
1: «Агент Ричмонд, напоминаю, что канцелярские принадлежности являются собственностью управления шерифа Мадди Крига»,
3: — крикнула Пепси из глубины здания.
1: «Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен».
3: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда. Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой.
0: «Извините ее». Харри сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется.
3: Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям, но зато вовсе идеальный порядок.
1: «Все нормально»,
3: — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом.
0: «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами».
4: «Тут я», — подал голос Джаред.
3: Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку.
0: «Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком. Это Молли Коннорс».
3: Он протянул папку Ричмонду.
1: «Молли?»
3: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
1: «Черт! Я надеялся, все-таки не она.
0: Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
5: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
3: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лоям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей,
0: лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно.
4: «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
0: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
4: «Так точно, босс».
0: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
5: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
0: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса. «Мы подготовим все для оформления». Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли. Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел, чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей? «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед. «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
4: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец». Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо. «Посмотришь, когда мы его привезем».
0: Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал. «Одну минуту!» раздавшиеся по ощущениям из какой-то кладовки.
4: «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня».
0: Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором. «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо». И Лаям озабоченно посмотрел на хмурого Харри. «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?» Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикации Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие.
4: «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям».
0: Повисла тишина. Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Харри на Феникса и обратно. Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи. «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
6: «Компьютер»,
0: — прошептал Коннор с непослушными губами.
6: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
0: Он покачнулся, ухватившись за куртку Харри.
4: «Пойдем, Лаям».
5: Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку.
4: «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
6: «Но фотографии...»
4: — не унимался Коннорс.
6: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
0: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде». Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
6: «Адвокат?» — голос Коннорса сорвался. «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
0: «Так положено, Лоям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу. «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону. Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Харри, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
6: «Это было обязательно?» — спросил он сухо. «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
0: Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?» Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. «Между прочим, почти 6 месяцев, носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
6: «А знаете, почему это случилось? Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба.
0: Правила Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное. «И вас сослали сюда?» Харри невесело усмехнулся. «Наказали нами? А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?» «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству». А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор, а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску, но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. 2 стены были заставлены стеллажами, на которых теснились 100 книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего 3 папки и аккуратно выровненная стопка фотографий. «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс». Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
7: «Да, Лоям ее показывал». Харри наклонился над столом. «Это какой-то храм в Пекине». «Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря».
0: Без дополнительных указаний он перебрал изображение и подтвердил. Многие из них Лоям с гордостью показывал всем желающим. Надо будет проверить их на предмет уникальности. Феникс сделал себе пометку. Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там. Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
6: «Программа для обработки фото...»
0: Протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе. Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг. «Платная подписка?» Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?» «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», задумчиво сказал Феникс.
7: Вывод напрашивался сам собой. Но все было как-то слишком очевидно. Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
8: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
7: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью. Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов. Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему. А этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их.
8: «И посмотрят, что можно сделать с письмами.
7: Харри, откройте почту, посмотрим, что там». Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации. Спам, реклама, рассылки. И десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно, этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько. Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими.
8: «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки.
7: «Зачем?»
8: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери».
7: Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту.
8: «Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться».
7: Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал. А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления. И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди. Список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство. Демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов. Он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
8: «Спасибо».
7: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
8: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри. «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение».
7: «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
8: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
7: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
8: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри.
9: Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал.
10: Лучше съездим к нему сами. Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время.
9: Скорее всего, Кевина нет дома, покачал Харри головой. Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас к тому же конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом.
10: «Хорошо», — согласился Феникс. Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем.
9: «Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания».
10: Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина. Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично.
11: Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса, как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма. Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса.
9: «Пойду я за кофе съезжу», буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия.
11: «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди». Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе или лучше чай?»
9: Тот не ответил. Сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
12: «Можно?» — Лаям всхлипнул. «Можно мне ее увидеть?»
9: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри.
11: «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа. Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел.
10: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста».
11: Наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед.
9: «Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
10: «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
9: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
10: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
9: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах».
11: Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам».
9: По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком. Но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно... И даже, скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами.
11: Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу.
6: «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье».
11: Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми «F» на полях, выведенными его рукой. Их роман с Сеймур, тогда еще Вашингтон, обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
2: «Пойдем пить чай», — он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
6: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
2: «И кто из них тебя обидел?»
11: Харри облокотился на стойку.
13: «Джаред? Вряд ли. Тони?»
11: Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
6: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
2: «Дай угадаю».
11: Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться.
2: «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
6: «Пф!»
11: — фыркнула Пепси.
6: «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем».
11: Она с силой захлопнула дверь.
6: «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
11: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
6: «Разозлилась?» —
11: опешила Пепси. Она фыркнула, на этот раз весело.
6: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, 2 им отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
2: «Кто-то сказал кино?»
13: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
6: «Зачем тебе этот мальчишка?»
11: Удивился он вполне искренне.
6: «Он тебя на полголовы ниже».
2: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
6: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
13: сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
11: «Зрелость». Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
6: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», —
14: и не думала сдаваться Пепси. «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
13: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
14: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
15: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
14: «Спокойно, я пришел с миром!» Джаред примирительно поднял руки. «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси». «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой. «И никаких любовных разборок».
15: «Любовных?»
14: — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?»
15: «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
13: — фыркнул Джаред.
14: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
15: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
14: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
16: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
13: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
15: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
14: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса».
15: «Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты», —
14: процедил Тикс. «Так, ну хватит», — вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
15: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
14: Тикс негромко выругался.
15: «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан...»
14: «Тед!» Харри предупреждающе вскинул руку.
15: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
14: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
15: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс!»
16: «Посмотрите, какие мы грозные!» —
14: вздохнул Джаред.
15: «Что я такого сказал?» — спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд. «Нашей Пепси 19, а он четвертый десяток разменял. И разведен к тому же».
14: «Ну и что?» — Тони вышел на шум. «Мой отец развелся трижды до того, как встретил маму, и ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не четвертый десяток, а только 30. Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?»
15: «Ладно», — буркнул Тикс. «Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот, Теодор немедленно приглаживал шерсть и становился примерным пай-мальчиком. Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
14: «Локти потом кусать не будешь?» — неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
13: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
14: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
17: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Radio Rancis. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь в гостиной радио «Рансис», и я, Надежда Киселева, продолжаю знакомить вас с творчеством музыканта из Ростова-на-Дону Валерия Петренко. Как у вас все сложилось с работой?
2: С работой сперва сложилось замечательно. Я еще когда учился в Курском училище, подготавливал почву себе. Я узнал, что у нас в Ростове есть Дом культуры ВОС. Областной дом культуры. Я позвонил директору, сказал, что заканчиваю училище, я хотел бы работать. Он меня пригласил, когда я был в Ростове на каникулах, послушал, сказал, да, конечно, мы тебя возьмем обязательно. То есть я уже, когда заканчивал, я был уверен, что работа у меня будет. После того, как я поработал год в Доме культуры, он благополучно развалился.
1: Это уже 90-е годы.
2: В 97-м году осенью. Дом культуры уже перестал существовать.
1: И что, в Ростове теперь Дома культуры нет?
2: К сожалению, нет. Есть только местные организации, в которых культурно-музыкальная жизнь потихонечку процветает. Есть еще клуб по интересам «Зеленая лампа», но областного Дома культуры больше нет.
1: А что теперь находится в этом доме?
2: Там очень много аренды. Слава богу, остался зал, где проходят областные мероприятия. Недавно зал отремонтировали, приобрели новую музыкально-световую аппаратуру.
1: Правление распоряжается там всем этим?
2: Ну, Дома культуры нет. Теперь областное правление проводит большие мероприятия.
1: Статуса Дома культуры у него нет, но здание само не потеряло общество слепых.
2: На втором этаже несколько комнат занимает областное правление, а на третьем этаже только зал.
1: А первый этаж весь в аренде, да?
2: Да. То есть нас здорово потеснили.
1: У вас же очень большая организация областная, как я понимаю. Вообще я в Ростове, между прочим, один раз была. Это в 2000 году было. Там проводилось какое-то совещание. Я была членом правления, и меня направили на это совещание вместе с бухгалтером. И я прошлась по вашей центральной улице Ленина. Там много-много стало у вас на первых этажах всяких магазинов, магазинчиков. Потом еще по рынку мы вашему прошлись, там рыба столько всякой было.
2: Сейчас стало нашей местной рыбы поменьше, к сожалению.
1: Да? А почему?
2: Ну, экологические проблемы.
1: Тогда я веселила ваших мужчин. Я говорю, а это вот какая рыба? Кругляк. Я говорю, боже мой, как это так кругляк? Это же, говорю, бревна какие-то, какая рыба?
2: Сейчас Ростов еще изменился. Вот в прошлом году провели чемпионат мира, было много сделано. Ну, новые автобусы пустили. Даже некоторые разговаривают, остановки объявляют. Много стало больших супермаркетов. Очень Ростов изменился, приезжайте. Мы всегда рады гостям.
1: Спасибо, спасибо. Значит, вы в Доме культуры поработали, Дом культуры приказал долго жить всем, и вы остались без работы?
2: Нет, к счастью, нет. Я же год уже успел поработать в Доме культуры, меня уже знали и перевели работать в клуб при УПП ВОС. На предприятии клуб тогда начинался с нуля. Когда Дом культуры решили сделать, это где-то в 70-х годах, то на предприятии не стало клуба. Вся музыкально-художественная деятельность перешла в Дом культуры. А вот когда Дом культуры благополучно развалился, опять пришлось создавать на предприятии клуб. Нам выделили большое такое помещение в пристройке. Под нами была гальваника, было очень сыро, очень холодно. Там был цементный пол.
1: Ну и, наверное, всякие запахи.
2: Запахи от гальваники, запахи от душевых, от раздевалок. Было, конечно, жутко. Мне приходилось добираться на работу где-то полтора часа туда и полтора часа назад.
1: А Дом культуры ближе был?
2: Конечно.
1: Ну, значит, клуб все-таки возродили, и он жил какое-то время, или как он до сих пор живет?
2: Клуб возродили, и 20 лет на предприятии существовал клуб. Это благодаря художественному руководителю клуба Валентине Николаевне Сарашкевич. Она очень энергичная, очень деятельная. Вот из ничего сумела создать клуб. Люди стали тянуться туда, самодеятельность стала развиваться на предприятии опять. А теперь предприятие в упадке находится, клуб закрыт, работы нет.
1: Предприятие вообще не работает, да?
2: Насколько я знаю, сейчас трехдневка на предприятии, но работы сейчас нет и в ближайшее время только ожидается.
1: Так, значит, клуб уже тоже не работает, сколько вы сказали?
2: Да вот с осени где-то.
1: С прошлой осени?
2: Да, с прошлой осени.
1: И теперь вы как?
2: Теперь вот вся такая творческая жизнь, музыкальная, культурная, переместилась в первички. Вот я руковожу самодеятельностью в Ленинской местной организации ВОС.
1: Молодежь там или уже более взрослые люди?
2: Молодежь очень редко приходит. Ну, разве только когда для них отдельные мероприятия проводятся. У меня в основном люди среднего и пожилого возраста.
1: Сейчас прозвучит еще одна зимняя песня. Она называется «Раскрасавица зима». Ее исполнит хор местной ленинской организации, которым руководит Валерий Владимирович Петренко.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостиной «Радио Рансис» Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону. С вашим коллективом вы поете только под баяны или под фонограммы тоже поете с ними?
2: С солистами мы поем под фонограммы, а с коллективом поем только под баян.
1: А для солистов вы сами фонограммы делаете или в интернете ищете их?
2: Когда как.
1: А вы на заказ не работаете, не пишете для кого-нибудь фонограммы?
2: Ну, по мере силы и возможности стараемся.
1: А песни вы пишете, аранжировки, все это вы делаете сами?
2: Да. Сам пою, сам играю, сам свожу.
1: У вас хорошая аппаратура. Какая у вас студия?
2: У меня очень богатая студия. Компьютер, клавиатура MIDI и микрофон. Вот и вся моя студия.
1: А вы аранжировки где учились?
2: Когда я учился в Курском музыкальном училище, такого предмета еще не было. Приходится все постигать сейчас.
1: Компьютер как вы освоили?
2: Компьютер – это моя любовь, это, как я шучу, святая святых. Я компьютер стал осваивать с 2004 года. Ну, сразу у меня была мечта начинать на нем писать музыку. Но вот скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот только где-то с 2014 года я потихоньку стал делать аранжировки.
1: Ну, вы же уже много чего записали.
2: Ну, стараемся. Не все получается, не все как хотелось бы. Иногда железо капризничает, компьютер думает, что он главный, а не я. Условия какие-то мне ставят. В общем, спорим мы с ним иногда.
1: Но все-таки потом находите общий язык?
2: Конечно. Как же иначе?
1: Ну, заметно. А вы не хотите на курсы в КСРК, курсы по аранжировке?
2: Хочу. Я думаю, когда-нибудь обязательно попаду.
1: Много времени уходит, допустим, чтобы вот фонограмму сделать какую-то?
2: По-разному. Каждая песня сперва начинает звучать вот в голове, в душе. А потом уже, когда начинаешь работать, она начинает звучать даже как-то иначе, по-другому. По-другому начинаешь ее слышать. Это такая работа. Постоянно все что-то меняется. Что-то хочется улучшить, что-то поправить. Вот она отлежалась, потом ее слушаешь, вот здесь бы я уже сделал бы по-другому. Это такой процесс, никогда не кончающийся. Это очень интересно, это затягивает. Если я увлекся, я могу днями сидеть. Тогда уже я в наушниках полностью, меня нет ни для кого.
1: Михаил Антонович хотел, чтобы ваш с ним творческий дуэт был известен не только по эту сторону диканьки, но и по ту, как он выражался. В связи с этим расскажите, пожалуйста, о песне «Опомнитесь, люди».
2: Мы с Михаилом Антоновичем тогда прогремели очень здорово. Аранжировку мне сделал Павел Гончаров. Он тоже выпускник Курского музыкального училища. Замечательный музыкант. Тогда еще компьютеров для слепых не приспособили. Он все это делал на синтезаторе, на обычном, вслепую. Мы с ним тогда победили на фестивале «Мир Кавказа» в Армавире.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Продолжаем знакомиться с творчеством Валерия Петренко из Ростова-на-Дону. Но то, что в первичке вы работаете, или, как говорят сейчас, в местной, вам никто ничего не платит, или все-таки это оплачивается?
2: Конечно, мне что-то платят. Но это такая сумма, о которой даже... Ну, понимаете, я люблю этот коллектив, они меня любят. Я прихожу, начинаю даже иногда на них покрикивать, а потом говорю, что же я делаю, они же гораздо старше меня. А потом они говорят, да мы тебя любим. И когда что-то получается у нас, когда вот получается песня, и когда мы даже что-то занимаем на каких-то областных фестивалях или смотрах, это вообще здорово. И людям это поднимает дух. Это и есть реабилитация. У меня есть женщина, которая говорит, ты знаешь, Валера, вот плохо себя чувствовала всю неделю. А вот среда, когда приходит, сразу, говорит, давление у меня нормализуется. Я сразу готовиться начинаю. В среду хор.
1: На много народу ходит?
2: Сейчас 15 человек у меня коллектив.
1: Ну вот мы еще не добрались до эсперанто. Все у нас музыка. Куда же мы от нее-то? Никак не отойдем. А эсперанто вас когда привлек?
2: С эсперанто была вот какая история. Еще в начале 80-х был журнал «Советский школьник», который потом был переименован в «Школьный вестник». Вот там была рубрика «Практикум эсперантиста». Я ее начал читать. Сначала мне было вообще непонятно, о чем это. А потом там были уроки Анатолия Ивановича Масенко. Я изучать их, конечно, не стал. Мне интересно было. Но уже о том, что есть такой язык, я узнал. Потом, когда учился в школе, у нас был кружок изучения эсперанто. Вот там мы начали уже плотно изучать уроки Масенко, потом Колкера. Мы ставили пьески на эсперанто, стали учить песенки, такие легкие, незатейливые. Потом я пошел учиться в Курское музыкальное и благополучно об эсперанто забыл.
1: Отвлеклись от него.
2: Да.
1: А кружок кто у вас вел в школе?
2: Кружок вел Александр Сергеевич Чичкан.
1: Ах, он вел? А я думала, кто-нибудь из учителей Шишкаловых.
2: Нет, в то время уже вел Александр Сергеевич. Шишкаловы приходили к нам на мероприятия, ну, что-то там советовали, помогали, а они уже не работали. После того, как я закончил училище, я пришел в Дом культуры, и вот там мы плотно познакомились как раз с Михаилом Антоновичем Щербининым, который сказал, надо тебе учить эсперанто. Я говорю, да я его и так знаю. Я в свое время Колкера прошел за лето. Ну, был у меня такой момент. Я увлекся сперва, потом забросил. Ну, в общем, пришлось восстанавливать забытые знания. И было 15-летие, если я не ошибаюсь, клуба «Зеленый парус» Вердавелла. Это областной наш клуб эсперантистов ростовский. И вот как раз к этому мероприятию нужно было что-то спеть на эсперанто. Михаил Антонович перевел русскую народную песню «Живет моя отрада» на эсперанто и дал мне текст. Я ее выучил. И вот на вот этом большом мероприятии первый раз я ее исполнил.
1: Но в нашем с вами арсенале есть другая песня на эсперанто.
2: «Море надежды».
1: Ну, произнесите ее название на эсперанто, и мы будем ее слушать.
2: «Море надежды» на эсперанто звучит так. «Оцеано дель эсперо» – «Океан надежды». Музыка и слова Валерия Петренко, а на эсперанто перевел Михаил Антонович Щербинин.

0: Значит, эсперанто возобновили. Клуб Верда Вело вас принял.
1: И в 2000 году я первый раз посетил Жамбарео. В Кисловодске была встреча эсперантистов. И первый раз я туда попал. И сразу меня подхватила вот эта вот волна, захлестнула. Я стал посещать курсы для начинающих. Как раз тогда преподавала у нас Анастасия Ивановна Жукова. Мне очень повезло.
0: Вы были на курсах для начинающих, вы же уже все-таки нормально знали язык.
1: У меня проблема была в чем? Я мог петь на эсперанто, мог понимать, что говорят. А говорить я говорил только по телефону с Михаилом Антоновичем Щербининым или иногда, когда у нас были какие-то мероприятия. Но я очень стеснялся и очень долго соображал. А вот когда я попал на курсы с Анастасией Ивановной, сразу я почувствовал, что заметно продвинулся. В реакции я стал быстрее соображать, отвечать. Стал думать на эсперанто. Она нам давала такие задания. Представьте, что вы морской царь. У вас русалки в подчинении. Вот что бы вы могли им приказать? Это было здорово. Кстати, в Кисловодск тогда приехал итальянец Пьер Луиджи да Коста с супругой Карлой. Вот тогда мне первый раз посчастливилось общаться с итальянцем, который на русском-то плохо разговаривает, а вот на эсперанто мы с ним уже смогли поговорить без проблем.
0: Вас это очень окрылило?
1: Конечно. То есть опять горизонты раздвинулись.
0: Да. Действительно, атмосфера обычно бывает очень теплая на этих встречах. Мне тоже посчастливилось бывать в этой среде эсперантистов. Сейчас уже у вас ряды-то, наверное, немножко поредели.
1: К сожалению, да. На встрече теперь ездит мало эсперантистов из Ростова, из Ростовской области. Но все равно люди занимаются. Сейчас в интернете есть курсы, есть специальный чат «Эсперанто-Ландо», то есть «Страна эсперанто». Там занимаются, приходят иностранцы. Очень интересно. И там есть курсы для начинающих. Но вот такого живого общения, конечно, стало гораздо меньше.
0: А в школе уже нету этого сейчас, да? Никто не преподает?
1: Никто не преподает. Александр Сергеевич уже больше не работает в школе.
0: Но вы продолжаете заниматься эсперанто?
1: Обязательно. Я продолжаю заниматься эсперанто. Готовлюсь к очередной встрече эсперантистов, которая будет проходить летом. Как правило, проходит в конце июня.
0: А стихи на эсперанто пишете?
1: Нет. Я вообще пишу стихи, даже и на русском редко. Я пишу песни, стихи к песням, так скажем. Это все по вдохновению. На эсперанто не пробовал я. Как-то даже не приходило в голову писать на эсперанто.
0: А перевести что-нибудь? Не хотелось вам с русского языка, допустим? Ну, свою же песню какую-то на эсперанто.
1: Хотелось бы, но пока переводов достойных не получается.
0: Но все-таки вы пытаетесь?
1: Конечно.
0: Ну ладно, будем ждать ваших переводов. Но так как вы родились на юге, и Украина близко, украинцев много и в Ростове, украинский язык вы знаете, да?
1: Я очень много в свое время слушал украинское радио. У меня бабушка, вона размовляла на украинской мове. Не так уж хорошо. Я ей давал слушать украинское радио, она говорит,

0: Це ж глибока Україна. Я не розумію цього. Но все равно она вот любовь к украинской музыке, к украинским песням мне вот так привила. И я стал слушать радио сперва украинское, а потом даже в училище, когда вокалом занимался, я пел украинские песни народные. Очень люблю украинский язык, украинскую музыку.
1: Ну, какую же мы послушаем песню в вашем исполнении на украинском языке?
0: Наверное, из репертуара Василя Зенкевича.
1: Ну, давайте послушаем. Надо же нам показать вас во всей красе. Все, чтобы уже знали, кто такой Валерий Петренко.
0: Давайте послушаем.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Напоминаю, сегодня мой собеседник Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону.
2: У вас же две дочки. Еще одна выпускница есть у вас.
3: Да, у нас очень грандиозное предстоит событие. Мы заканчиваем 4-й класс. Почему мы? Потому что дочка заканчивает, родители уже начинают готовиться. Деньги сдаем на выпускной вечер.
2: Как ее зовут, вашу вторую девочку?
3: Мы решили назвать девочку Виктория, чтобы сбылась мечта бабушки.
2: Чего мы еще не осветили? Мы не поговорили, пожалуй, еще о литературе, о вашей любимой в школе. Но я думаю, она и до сих пор вас не оставляет равнодушным.
3: Да, я люблю читать. Литературу я обожал в школе. Я любил Пушкина, Лермонтова. Вот Маяковского как-то сначала не смог я его понять. Теперь уже по прошествии времени я читаю Маяковского, и что-то мне даже нравится. Обожаю Есенина. Обожаю фантастику. Вот Стругацких очень люблю. Обожаю детективы. Классические детективы Чейза, допустим. Или наши, там, Аркадия Адамова. В общем, люблю читать интересные книги.
2: А в музыке какие у вас предпочтения? Как вы к классике относитесь?
3: Я очень люблю Моцарта, Чайковского. Баха очень люблю слушать. Но играть Баха мне было сложновато. Особенно вот с полифонией было, конечно, сложно. Очень люблю наших русских композиторов. Обожаю электронную музыку. Меня в свое время покорил Жан-Мишель Жар. Это французский композитор-электронщик. Я с детства, где-то с года 83-го, услышал впервые. И с тех пор и заболел Жан-Мишель Жаром. Но, к сожалению, сейчас электронная музыка, компьютерная музыка, мне новые произведения не всегда нравятся. Даже мы часто спорили, когда я учился в музыкальном училище, о том, что вот электронная музыка, она развивается, она с каждым днем будет становиться все лучше, все разнообразнее, все многограннее. А теперь я прихожу к выводу, что она почему-то становится какой-то пластмассовой и неинтересной. Я не говорю, конечно, обо всей электронной музыке современной, но большинство.
2: Да, я иногда называю это штамповкой.
3: Вот именно. Не чувствуется души в этой музыке.
2: Да, все-таки ничего не заменит баян, ничего не заменит, когда человек играет фортепиано, когда звучит оркестр живой.
3: Да, вообще музыку кожи, если можно так сказать, чувствуют, когда мурашки по телу, когда такое воодушевление. Иногда даже плакать хочется, когда слушаешь что-то. Вот. Но после этого такое облегчение наступает.
2: Да, от хорошего, да. Думаю, пришло время послушать песню «Орган». Это была первая песня, написанная Валерием на стихи Михаила Антоновича Щербинина.

0: А из певцов кто вам нравится?
1: Из певцов Андреа Бочелли. Он замечательный певец. Люблю слушать Queen, Фредди Меркьюри.
0: А из современных можете кого-нибудь выделить?
1: Из современных очень люблю Валерия Меладзе. И даже кое-что пою из его репертуара.
0: А какие-нибудь шоу, вот «Голос» не слушаете?
1: Очень редко.
2: Валерий не только пишет песни на стихи своей одноклассницы Елены Баланчук, теперь она Елена Пчеркова, они еще поют дуэтом. Давайте послушаем в их исполнении песню «Безответно» из репертуара Анастасии Приходько и Валерия Меладзе.

0: книги по Брайлю читаете или все только в аудиоварианте?
1: Книги читаю всякие, и по Брайлю, и в аудио. Но начинаю замечать, что в аудио, конечно, все доступнее и можно быстрее прочитать. Но когда читаешь по Брайлю, лучше запоминаешь, как-то лучше осваиваешь прочитанное. Единственная проблема очень большая – это большие размеры брайлевских книг. Вот если бы под рукой был брайлевский какой-нибудь дисплей, можно было бы читать по Брайлю на компьютере. Но, к сожалению, пока это несбыточная мечта. Я бы очень хотел, когда вот маленькой дочке читать по Брайлю то, что я хотел читать. Не то, что есть в библиотеке по Брайлю, а то, что можно найти в интернете. Она очень любит, когда я читаю. До сих пор я читаю ей вслух. Потом она мне читает.
0: Понятно, у вас обмен информацией идет.
1: Да-да-да.
0: А вы ей что читаете?
1: Все, Николая Носова, вот мы с ней читаем. Рассказы замечательные. Виктора Драгунского. Ну и вот по литературе, что они проходят. Иногда даже Данила Хармса мы с ней читаем.
0: Ух ты! А она музыкой занимается?
1: Нет, она музыкой не занимается, к сожалению. Она увлеклась рисованием и танцами. Музыку она любит, разную музыку я даю ей слушать. И классику, и современную, и, ну, будем говорить, ретро-музыку моего детства. Сама она поет, она умеет петь, но поет очень редко пока.
0: Но вы сейчас к чему-нибудь готовитесь, к какому-нибудь фестивалю, конкурсу?
1: А у нас, я всегда шучу, что у нас сплошные праздники. Вот готовимся к 23 февраля, потом будем готовиться к 8 марта.
0: На мероприятия люди приходят?
1: Да, конечно, на большие мероприятия приходят.
0: Как их извещают?
1: Председатель всех обзванивает. У нас город-то большой, и иногда, если какой-то снегопад вдруг неожиданно нагрянет зимой, то это для Ростова стихийное бедствие, тут транспорт сразу встает, пробки кругом. И очень сложно народу передвигаться по такому вот городу.
0: Но все равно, наверное, людям общения не хватает, поэтому все-таки, видимо, собираются.
1: Обязательно люди ждут мероприятия, люди спрашивают, ну что там, когда ж будет, а что там будет, а как будет. Люди приходят. Молодежь редко приходит. Вот это, вот, конечно, беда.
0: Им не разъясняют, что нужно жить в коллективе. Наверное, поэтому они замкнуто ведут себя.
1: Наверное.
0: Нас-то и вас, я думаю, так воспитывали, что вы должны учиться, работать, приносить пользу обществу, быть в коллективе для коллектива.
1: Согласен, но когда мы учились, было другое государство, было другое время. То есть я сразу мог выбрать, либо мне идти в университет, либо мне в Курское музыкальное училище, а если туда не попаду, то еще куда-нибудь, а на худой конец на ОПП. Сейчас на ОПП работы нет. Молодежи идти некуда.
0: Да, вот это, конечно, беда. Пусть это все осуждается, что там вот такая работа монотонная, но все равно люди могли чувствовать себя полезными и себе пользу приносили, и все равно делали нужные вещи какие-то.
1: Да, люди могли прогнозировать, что будет завтра, хоть примерно. Что вот я закончу школу, я пойду учиться, потом я буду работать, потом мне дадут квартиру. И у меня будет все замечательно. Сейчас мы, к сожалению, не можем с такой точностью прогнозировать. Особенно если у человека какая-то ограниченность в возможностях.
0: А вы квартиру не успели получить?
1: Нет, уже такой возможности не стало. Вот так мы и живем в родительской квартире. У меня еще старшая сестра с нами живет. Она тоже инвалид по зрению, как и я.
0: Но у нее тоже семья?
1: Нет, она одинока. Вот так мы вместе и живем.
0: Ну, значит, вы дружно живете, раз столько лет вы вместе.
1: Ну, а как же?
0: Она не работает, да. Работала на УПП или где-то она работала?
1: Раньше она работала надомницей, а я еще, когда маленький был, я ей помогал. Летом приезжал из школы домой и садился, помогал. Мне родители говорили, вот, сынок, поможешь Танечке, будет тебе на мороженое.
0: И чего она собирала?
1: Сперва она собирала ламель. Потом делала пружинки для комбайнов, для сальников. Потом стала делать шторный зажим, такие прищепки для штор.
0: А ламель – это что такое?
1: Это для электромагнитных пускателей деталь.
0: Ну, вы, наверное, несколько норм выполняли, да?
2: Ну, старались, конечно. Мороженого-то хочется.
0: А любите мороженое до сих пор?
2: Да, обожаю мороженое.
0: А какое вам больше нравится?
2: Я люблю классический пломбир. Не, ну, всякое люблю. Есть еще у нас тут большой папа. Я всегда шучу с моей младшей, говорю: Вика, пошли, говорю, большого папу купим с тобой.
0: Это какое-нибудь большое мороженое, да?
2: Да, это рожок такой большой. Со смородиной, там, с карамелью вкусные. Ну, просто пломбир, разные там, коровка из кореновки. Вот такие у нас есть хорошие мороженки. Краснодарские, ростовские. Ну, чтобы мороженое соответствовало тому, как в детстве. Вот если похоже хоть отдаленно на то, что было в детстве, то мне такое нравится.
0: У вас взгляды на мороженое не изменились?
2: Ни в коем случае, да.
3: В эфире «Гостиная Радио Рансис».
0: Я попросила Светлану Петренко представиться слушателям «Радио Рансис». Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Ну, давайте вашу биографию чуть-чуть тоже перелистаем.
4: Я с Дальнего Востока, я родилась в Петропавловске-Камчатском. До 7 лет жила на Камчатке, потом, значит, возник вопрос, чтобы меня определить в спецшколу для слепых и слабовидящих. Поскольку на Камчатке такой школы нет, наша семья переехала в Хабаровск. Я с 7 до 17 лет прожила в Хабаровске. Закончила школу, 10 классов. Потом поехала в Курск.
0: Ну и там самое интересное началось.
4: Да, я очень благодарна Богу, что так получилось, что я в Курск попала, встретила там своего супруга Валерия.
0: Вы по душе поступили в училище-то?
4: Ну, как сказать, особого выбора для незрячего не было. Не сказать, что по душе, честно признаюсь. Но хотелось как-то, знаете, оторваться от дома на работу. Тоже на УПП не хотелось сразу. Захотелось куда-то оторваться от родителей. Потому что некоторые незрячие навек привязаны к родителям. И получается, что у них судьба из-за этого не устроена. У меня на тот момент была только мама. Папа у меня очень рано умер, 42 года онкологии. Да и мама 52 года потом умерла тоже так онкологии. Мама, конечно, тоже меня не пускала. Ну, а потом все-таки я убедила ее. Ну, а что ей оставалось делать? Училище у меня закончить, к сожалению, не пришлось. Но я очень благодарна Богу, что создала семью. У меня дети, у меня муж. Не у каждого незрячего это получается.
0: И действительно, семья у вас счастливая. Вы довольны своей жизнью?
4: В принципе, да.
0: Вот у вас две дочки. Как они у вас росли? Как вы справлялись?
4: Ну, нам помогала Любовь Андреевна, свекровь. Валерина сестра незрячая, Таня, тоже большое участие в этом принимала. Ну, где-то сами тоже старались, учились. Ну, Вика уже было легче.
0: Надюшка, когда подросла, уже стала тоже вам помогать?
4: Да, конечно. Она обрадовалась, когда мы сказали, что тебе будут братики или сестренка. Она хотела.
0: Не ревновала к маленькой сестренке?
4: В общем-то, и нет. У нее потом уже началась своя жизнь. Ну, а Вика вот сейчас нам помогает. И водит нас. То Надя водила, теперь Вика. Ну, Надя все равно помогает нам, если мы попросим что-то.
0: А уроки?
4: Уроки, что можем, помогаем. Вот сейчас какие-то там проекты, в основном рассчитаны на зрячих. Вот там проект математика и музыка, или вот там что-то домик какой-то сделать. У нас вот Вике помогает Надя. А если, например, некому бы было помогать? И это получается, что все родители за детей делают, как в той песне. Папа решает, а Вася сдает. Ну а уроки там математику, русский, что умеем, помогаем. В младших классах еще как-то это все доступно, а в старших классах уже будет, конечно, труднее.
0: А вы на предприятии не работали потом, когда приехали в Ростов?
4: Вот я в том году получила ветерана предприятия. 20 лет отработала на ростовском предприятии. К сожалению, сейчас работы толком нет.
0: Но вы еще числитесь там или уже уволились?
4: Нет, пока числюсь. Пока что-то платят хоть. А потом посмотрим.
0: Училище, наверное, все равно бесследно не прошло. Вот Валера сказал, что вы в самодеятельности тоже занимаетесь.
4: Да, в самодеятельности, в хоре. До этого мы с моим мужем поем. И сольно бывает.

0: Я поклонница кошек, люблю очень.
1: И у вас дома тоже есть?
0: Дома кошка Буся у нас есть. Можно было и больше завести, но квартира, сами понимаете, особо животных много не заведешь. Условия не те.
1: Ну, конечно. Одна-то кошка, это тоже сколько с ней хлопот-то ведь? Забот-то сколько?
0: А у нас в Ростове открылось кота-кафе. Мы туда ходим с дочкой, с младшей. Там порядка 17 котов, и там можно их потискать, погладить, ну, и там же тоже чай попить, все в стоимость входит. Бывает инвалидом и бесплатно иногда.
1: Да, сейчас вот в больших городах открывается. Я знаю, что в Уфе тоже есть такое кафе. Значит, вы счастливы. В общем-то, жизнь удалась.
0: Жизнь удалась, да.
1: Вы по натуре оптимист?
0: В основном, да. Но бывают, конечно, такие моменты, что что-то там не получается, бывает, падаешь духом, ну, а потом опять встаешь и идешь дальше, вперед.
1: Ну, я очень рада, что вы такая хорошая пара, что вы друг друга нашли.
0: Да, 12 марта у нас с Валерием 25 лет совместной жизни.
2: Ждем подарка от Радио Рансис.
1: Ну, постараемся.
2: Я всегда говорю, вы, ребята, почаще ругаетесь, но подольше миритесь. Когда поругаетесь, допустим, какие-то у вас скандалы или какие-то недомолвки, это так плохо, на душе тяжело. А потом, когда помиритесь, это такое счастье, что вы вместе, что вы рядом, что вы друг для друга очень важны.
1: Это как я все время старый анекдот рассказываю. Жена спрашивает у мужа: «Скажи, дорогой, а хотелось тебе когда-нибудь со мной развестись?» Он говорит: «Убить хотелось, а развестись нет».
2: Да.
1: Наверное, осталось вас поблагодарить, пожелать вам всего хорошего вашим девочкам, всей вашей семье.
2: Большое спасибо. Я хотел бы напоследок поблагодарить Радио Рансис и вас, Надежда, за приглашение поучаствовать в программе и пожелать нашим радиослушателям, ну, прежде всего, оптимизма. Я по жизни оптимист, несмотря ни на что. Я знаю, что все к лучшему, все будет хорошо. Если вы человек верующий, то вы благодарите Бога за это. Если вы не верите в Бога, то тогда, ну, благодарите судьбу, природу. Относитесь ко всему позитивно, с оптимизмом. И не опускайте рук, и все у вас получится. Вперед без страха и сомнения, несмотря ни на что, и все будет замечательно. Это девиз Михаила Антоновича Щербинина, он его передал мне. На этой оптимистической ноте я и хотел бы попрощаться.
1: В заключение предлагаю вам послушать песню «Тайна», которую Валерий Петренко представил в сборнике «Звучащая вселенная» за 2018 год.

0: этот номер.
1: Вот и закончилась наша встреча с Валерием Петренко, музыкантом из города Ростов-на-Дону. Я поздравляю Светлану и Валерия с их серебряной свадьбой. Пусть костер вашей любви горит, не угасая. Желаю вам нескончаемого счастья. Валера рецепт его знает. Да и Светлана, я думаю, тоже. Беседу провела Надежда Киселева. Передачу к эфиру подготовила Зоя Шишкова. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Любите друг друга. Слушайте музыку. Будьте счастливы. До новых встреч.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
2: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

в небе высоко, солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко,

0: рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей, не было ли ночью разбою. «Как не быть разбою», — отвечали сторожа, — «кругом шалят». Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, садились на паперти. Ругались в полголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки. Босой, в прискочку, бежал юродивый. Вонючий, спина голая, в голове еще след и репьи. На паперти так и ахнули. В руке у божьего человека кусище сырого мяса. «Опять, значит, такое скажет?» По всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, ждет, когда народу соберется больше. Стало видно на улице. Хлопали калитки, шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками, без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветренными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом. Видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья. Обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. 3,5 года, сказано, будет мнимое царство длиться». Вдруг закричали: «Поди, поди!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый со стеклянными окнами вазок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка. На взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах. Руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монцеву. Прокатила в гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в вазок шелка, бархаты. А законную царицу, Евдокию Федоровну, этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь. Навечно слезы лить. Князь Роман, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подним сидел на краю постели, кряхтя почесывался. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита, колка, противно. Светало, мутно и скучно. В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтораста. Кто у воска держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину. Все минуло. Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дико и вспомнить. Были когда-то покой и честь.
1: Он висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть. Голландская, ради адского соблазна, писаная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить. Не то насмех, не то в наказание. Терпи.
0: Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку, шерстяные бабьи, поперек полосатые чулки, Короткие штаны жмут спереди и сзади. Зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик. Из него палками пыль ты не выколотишь. Зачем все это?
1: Мишка! Мишку!
2: Тут я!
1: Умыться подай!
2: Она!
1: Прилично держи, Лохань-то! Лей на руки!
0: Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся. Противно такое бритое колючее мыть. Ворча сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.
1: Это еще что?
2: Зубы чистить?
1: Не буду.
2: Ну, воля ваша. Как царь-государь говорил, надо и зубы чистить. Бояра не велела каждое утро подавать.
1: Кинув в морду блюдцем. Ай. Разговорчив стал.
2: Воля ваша.
0: Одевшись, Роман Борисович подвигал телом. Жмет тесно, жестко. Зачем? Но велено строго дворянам всем быть на службе в немецком платье при оранжевом парике. Терпи. Снял с гвоздя парик, неизвестно какой бабы волосы. С отвращением наложил. Мишку полез было поправить круто завитые космы. Ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу из поварни, куда уходила крутая лестница, несло горьким, паленым.
1: Мишка!
2: Да тут я!
1: Мишка, откуда вонища?
2: Так и...
1: Опять кофе варишь?
2: Царь-государь приказал боярине и боярышням с утра кофе пить. Так и варим?
1: Знаю, ну не скаль зубы-то.
2: Воля ваша.
0: За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми головами поднялось воронье.
1: Ой, ой, грехи тяжкие.
0: Пробормотал Роман Борисович и пошел в столовую палату пить кофе.
3: Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчевая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня в русском темного бархата просторном летнике, на голове иноземный чепец. Княжны в немецких робах со шлепами, шлейфами. Наталья в персиковом, Ольга в зеленом полосатом, старшая Антонида в робе цвета незабвенный закат. У всех волосы взбиты, посыпаны мукой, щеки кругло нарумянины, брови подведены, ладони красные.
0: Прежде, конечно, и Авдотье, и девкам в столовую палату и ходу не было. Сидели по светлицам у окошек за рукодельем. В летнее время в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату. Где дочери? Посадить за стол. Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур без памяти. Царь помял каждую за подбородок.
4: Танцевать умеешь?
3: Какое там? У девок от стыда слезы из глаз прыщут.
4: Научить? Масляный, чтоб плясали минувет, польский и контрданс.
0: Взял Романа за кафтан, не шутя тряхнул.
4: Делать в доме политес изрядный. Запомни.
3: Девчонок посадили за стол, заставили пить вино. И дивно, пьют бесстыжие. Недолго погодя смеяться начали, будто ему не в диковину. Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзкие, придирчивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят. Сидят с утра разодевшись, делают плезир. Пьют чай и кофе.
0: Роман Борисович вошел в палату, покосился на дочерей. Те только нагнули головы.
3: Авдотья, встав, поклонилась. «Здравствуй, батюшка!» Антонида зашипела на мать. «Сядьте, мутор!»
0: Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку колганной, закусить чесночком. Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут.
1: Чего-то кофе не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли? Мать, поднеси крепкого.
3: У вас, фатер, один разговор каждое утро. Водки. Когда вы только приучитесь?
1: Молчи, кобылища, и плетку возьму.
3: Княжные отвернули носы, Авдотья по-старинному с поклоном поднесла чарочку, шепнула: «Да поешь ты, батюшка, в волю».
0: Выпил, отдулся, грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжечков соленых, рубленных с лучком. Жуя пирожок маленький, черти с чем, спросил про сына.
1: «Мишка где?»
3: «Арифметику батюшка заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет». Рябоватая Ольга, самая дотошная деполитесса, проговорила, морща губы: «Мишка все с мужиками, да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился. Дитя он малое еще», — простонала Авдотья. Молчали некоторое время. Наталья, младшая, смешливая, вертлявая, нагнулась к окошечку. В оконнице недавно вставили стекла вместо слюды. «Ах, ах, девы! Гости приехали!» Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки убрать грязное со стола, принакрыть скатерть.
0: Мажордом, по-прежнему дворецкий, старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола делать галант гостье, трясти перед собой шляпой, легать ногами. А перед кем ломаться-то? Князю Буйносову. Эту боярыню Волкову 7 лет назад Санькой звали. Сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец Иваш Кобровкин был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться.
1: Ишь ты, мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала. Муж у царя в милости. Отцу дьявол помог. Вылез в купчины. Теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.
0: Мажордом раскрыл дверь, по-старинному низенькую и узкую, зашуршало розово-желтое платье.
3: Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку, атласный башмачок с каблуком вершка в 2, присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой страусовыми перьями. Окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы.
5: «Бонжур, принцесс!»
3: Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостю глазами.
0: Роман Борис взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.
5: Куафа, на китовом усе, конечно.
6: А нам-то прутья до тряпки подкладывают.
5: Скуафер — чистое наказание. На всю Москву один. На масляной дамы по неделе дожидались, а которые загодят причесанные, так и спали на стуле. Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.
1: Почтенному Ивану Артемьевичу поклон передайте. А как заводик его, полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное.
5: Тятенька в Воронеже и Вася в Воронеже при государе. Вчерась письмо прислал.
0: Санька запустила 2 пальца за низко открытый корсаж. Роман Борисович заморгал. Вот-вот, сейчас женщина заголится. Вытащила голубенькое письмецо.
5: Как бы Вася моего не послали в Париж.
1: Что пишет? Про государя что описывает?
3: Санька долго разворачивала письмецо, лоб наморщился, щеки, шея залились краской.
5: Читать не так давно научилась. Виновата.
3: Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам, с титлами и росчерками, стала читать, выговаривая медленно каждое слово.
5: «Сашенька, здравствуй, свет мой на множество лет. У нас в Воронеже вот какие дела. Скоро флот будем опускать в Дон. И с тем наше житье здесь окончится. Пугать не стану, а стороной слышал, государь де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее в Париж. Не знаю, как и думать о сём. Далеко, да и страшновато. Мы все, слава Богу, здоровы. Герр Питер тебе кланяется. Поминали недавно за ужином. Он по все дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди, и скобы кует. Сам и конопатит. И бороду брить не досуг. Зело всех торопит. Людей загонял. Но флот построили.
1: Да, конечно, флот, да. Сам кует, сам конопатит. Сил, значит, девать некуда.
3: Санька кончила чтение. Тихонько вытерла губы, сложила письмецо и за корсаж.
5: На святой государь вернется, в ноги ему брошусь. Хочу в Париж.
3: Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками. Ах! Княгиня Авдотья перекрестилась. Напугала матушка страсть какая. В Париж. Чай там погано. У Саньки потемнели синие глаза. Прижала перстни к груди.
5: Так я скучаю в Москве. Так бы и полетела за границу. У царицы Прасковьи Федоровны живет француз. Учит политессу. Он и меня учит. Он рассказывает. Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бастроге танцую минувет. Танцую лучше всех. Голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу. Ой, так стало скучно в Москве. Слава богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти.
0: Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капала с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах.
7: Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам. Рыбой одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей за 7 000 верст. На Урале горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас. По софиом англичан, голландцев, своих составим. Купца, промышленников вознесем, как и не чаяли.
0: Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланником. На другой день Франц Яковлевич против обыкновения почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог. Зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство. В все же пастор исполнил свой долг, дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях, поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:
7: «Позови музыкантов, друзей, чаши».
0: На цыпочках вошли музыканты, не одетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам, и на 60 рогах, серебряных, медных и деревянных, заиграли минуэт, роскошный танец. Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки. Вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть. Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти, кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели, приворотным зельем опаивал он царя Петра. Да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо, Лефортов дворец. 7 дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. 4 офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, 4 внизу, у помоста. На 8-й день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его шестерней пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Из-за полости высунулась рука, шарила ремень отстегнуть.
6: Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова. На крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так, кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.
8: «Отъезжай с клячами! Ну чего стал на дороге?»
0: Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из воска полез человек в бархатном ушастом.

0: Косолапа в валенках пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном. Затылок натянулся.
1: Другого такого друга не будет. Радость вместе и заботы вместе. Думали одним умом.
0: Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В зал входили, торопливо крестясь, бояре, человек 10. По месту старшие первыми, они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи. Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже. Стоял чужой, надменный.
1: «Рады, вижу»,
0: — сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок. Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли 3 полка с приспущенными знаменами, с пушками. Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича.
2: «Почему бояре вперед послов пролезли? Кто велел? Собаки! Собаки, не люди!»
0: Дернул шеей, завертел головой, легнул ботфортом. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.
2: «Закрывай! Опускай!»
0: Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить. Огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:
3: «Чертушку похоронили, а другой остался».

0: Для бурмистерской палаты отведено было в Кремле близ храма Иоанна Предтечи строение Староцарского дворца. Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег. Давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской, теперь сами там сели. Ветхий дворец покрыли новой крышей под серебро. Ставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу. В ожидании царского выхода купечество постарше сидели на лавках, меньшие стояли. Понимали, нужны, значит, денежки надёже государю. Хочет поговорить по душам. Давно бы так, по душам-то. Петр вышел неожиданно из боковой дверцы. Был в голландском платье, красный, видимо, выпивший.
1: Здорово, здорово!
0: Повторял он добродушно. Здоровался за руку. Иных похлопывал по спине, по голове. С ним несколько человек. Митрофан Шорин и Алексей Свешников в венгерских кафтанах. Братья Осип и Федор Баженины. Серьезные и видные. С закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах. Низенький и важный Иван Артемич Бровкин. Скоробогатей. Обрит наголо. Караковый парик до пупа, суровый думный дьяк Любим Дамнин и какой-то по одеже простой посадский, неведомый никому человек с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех. Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени.
1: Садитесь, садитесь.
0: Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Дамнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухим.

0: ими губами. Тотчас братья Осип и Федор Боженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них.
1: «Вот таких бы побольше у нас. Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать. В Англии и в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры. И нам вести тот же обычай. Верно говорю?» «Да что мнетесь, купцы? Денег боитесь, буду у вас просить. По-новому надо начинать жить, купцы.
2: Вот что я хочу».
3: «Это как по-новому жить, государь?»
1: «Отучаться жить особе. Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя? Вы люди торговые? Учиться надо торговать не в одиночку, компаниями. Остинская компания в Голландии — милое дело. Сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли. Нам у них учиться. В Европе академии для сего. Желаете, биржу построим не хуже, чем в Амстердаме? Составляйте компании, заводите мануфактуры. А у вас одна наука. Не обманешь, не продашь».
4: «Это верно. У нас это так. А что, разве не правда? На обмане живем. Один обман. Обвешиваем, обмериваем».
1: 200 лет торгуете, не научились. Возле богатства ходите. Опять все то же убожество. Нагота. Копейку наторговал и в кабак. Так, что ли?»
3: «Не все так, государь».
1: «Не так. За границу поезжайте, поглядите на тех купцов. Короли, почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое. Лес, руды, промыслы. Почему свои не могут? Воронеж, черти откуда. Один человек приехал, такие развел. Тарара, такие прожекты. У вас, говорит, золотой край. Только люди вы бедные. Отчего сие? Я смолчал. Спрашиваю, или не те люди живут в нашем краю? Бог других не дал. С этими надо справляться, так что ли? Не русские люди иногда поперек горла. Так уж поперек».
0: Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве неразумно. Действительно, в палате стало тихо, отчужденно.
1: «Читай, любим».
5: «Дана сия милостивая, жалованная грамота за усердное родение и к корабельному строению чане. В прошлом году Осип и Федор Боженины в деревне Вовчуги построили с немецкого образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. Пошлин с них и мать не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы, держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелья против иных торговых иноземческих кораблей».
0: Долго читал дьяк, свернул в трубку грамоту с висящей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги. Все чин-чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уже не по царскому обычаю, ликуясь щечкой, а в рот крепко.
1: «То дорого, что почин».
0: Петр отыскал бегающими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородкой за лысым лбом.
1: «Демидыч, Демидыч, поклонись купечеству. Никита Демидов Антуфьев, тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него короткие. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо, земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, а я за тебя поручусь».

0: С юга, с дикого поля дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах. Вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж река, затопила верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные Нептуньи морды. На верфи шла работа и день, и ночь. Заканчивали отделку 40-пушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. Главные работы были закончены, флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным тщанием. Через 3 дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, в избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок. К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками, что попадется с блюд. Жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря. У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами, линек. Им он подчивал кого надо. Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо, лениво:
1: «Куда прешь? Куда, бодлива мать?»
0: За перегородкой в спальной половине сидели сейчас государственные люди: адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин, начальник адмиралтейства, и Александр Данилович Меньшиков. Этот после смерти Лефорта сразу жалован был генерал-майором и губернатором Псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон:
2: «Было у меня 2 руки, осталась 1, хоть и вороватая, да верная».
0: Алексашка в Преображенском ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь у стола. Слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц на Дунае, со съезда, где цезарские, польские, венецийские и московские послы договаривались с турками о мире. Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтобы министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал:
3: «Учинена мною с турецкими послами Рейс-эфендерами и тайным советником Мавра Кардата армистиция, серечь унять и оружие на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры, в Европе сейчас такая каша заваривается едва ли не на весь мир».
4: «Знаем, знаем мы это все».
3: «Потерпи уж, Александр Данилович. Будет Испания за французским королем, французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором, англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они свели австрийцев с турками. И турки усердно рады мириться, чтобы отдохнуть, собраться с силами».
0: Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой. Алексашка, подражав ляжкой, позвенев шпорой:
4: «А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать, Рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют 40 тысяч городовых стрельцов? Да в Ахтырке собран конный большой полк Шейна. Да в Брянске готовы суда для переправы. Не с голыми руками тебя посылали, армисциция.
3: А вот почему не мир. Учинена армисциция, Александр Данилович. Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецейцами, тайно, одни, переговорились с турками. Вы здесь сидите, господа министры, думаете, на вас вся Европа смотрит. Нет, для них мы малый политик, можно сказать, никакой политик.
4: Ну, это еще бабка надвое.
5: Подожди, не горячись, Александр Данилович.
3: На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили. Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Вот, Александр Данилович, с первого-то разговора турки начали задираться. А ведь я один. Союзники свои дела кончили, разъехались. Воронежским флотом грожу. Турки смеются. В первый раз слышим, чтобы за 1000 верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через Гирло вам не перелезть. Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армисциция все-таки не война.
0: Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом и стулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до Гирла Дона. Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот куриную гуску, осторожно длинными клещами поворачивал в горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое. Наварка такой большой части.
5: Берись, берись. Вот так в самый раз. А то пережжем.
0: Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.
5: Быстро, навались. Давай.
0: 40-пудовый якорь пошел из горна. Искры взвелись метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить.
5: Нагибай, клади. Клади плотней. Сбивай окалину. Лапу, что ж ты, давай.
4: Есть.
0: Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне. Едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил.
5: Плотнее!
0: Жгучая калина брызгала в фартуки. Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул.
5: Что ж, бывает, Петр Алексеевич. Только в другой раз этак вот не вымахивай клещи-то. Так и человека можно задеть. И непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела.
0: Петр промолчал, вымыл руки в чину, вытерся фартуком, надел кафтан, вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на крепости. Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда. С удовольствием, закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывая блюда. Присев на скамью напротив спящего вице-адмирала, медленно, как пьют с усталости, выпил чарочку, пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче.
6: «Что ж у вас тут не весело?»
0: Положил кулаки на стол, минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку, сел на кровать. Министры почтительно стояли. Большим пальцем плотно набил в трубочку путанного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой.
2: Ну, здравствуй, великий посол.
0: Стариковские ноги Возницына в суконных чулках подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет.
2: Алексашка, подними великого посла. Ты, Прокофий, не сердись. Устал я чего-то. Письма твои читал. Пишешь, чтоб я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, по старинке, верю. Цезарцы, англичане. Ладно. Последний раз так-то ездили кланяться.
0: Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго.
2: «Еще что скажете, бояре?»
0: Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы. Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так сразу и ответить. По-прежнему, как говаривали в думе, витиевато, вокруг да около, этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы.
4: «Государь, не быть нам без Черного моря! Слава богу, силы у нас теперь есть, и турки слабы!»
2: «Все мне на вас, на дворян-наводчиков, оглядываться! Дворянское ополчение! Влезут гладкие дьяволы на коней, саблю не знают, в какой руке держать! Дармоеды! Истинно дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми! Архангельск — одна дыра на краю света! Англичане, голландцы, что хотят, то и дают! За грош покупают! Нет, не Черное море забота. На Балтийском море нужны свои корабли.
1: Ну, воевать с татарами, ну, с турками, ну, хоть и трудно, но привычная забота. Но Балтийское море воевать, ливонцев, поляков, шведов воевать, лезть в европейскую кашу.
2: С турками теперь никак, Прокофий. По-новому будем просить мира. Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе.
4: Конечно,
0: вдруг сказал Алексашка, заблестев глазами.

0: темной громады апостола Петра, где в звании командора состоял царь, ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвелась в звездное небо ракета. Снова по всей реке надувались паруса, плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. 24 мая в жаркий полдень из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло 40-пушечных кораблей. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйтвест, если нагонит в гирло морскую воду. Петр помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга, началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное на зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду, неподвижно с убранными парусами корабли лежали в мареве зноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в реке продолжала спадать. 22 июня в обеденный час Шаутбенахт Юлиус Рез, выйдя багровый и тяжелый из жаркой, как баня, кают-компании помочиться с борта, увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:
1: «Идет шторм!»
0: Петр без шляпы, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля в гребне волн.
1: «Это ничего! Сейчас будет самый шторм!»
0: Шторм пролетел, натворив много бед. Молния убила двух матросов на берегу. Порвала якорные канаты, сломила несколько мачт, повыкидывала на берег, затопила много мелких судов. Но зато установился крепкий зюйдвест. То, что и надо было. Вода быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни грибных стругов, подхватив на длинных бичевах, повели первым крепость. От вехи к вехе, ни разу не царапнув килем, он вышел в Азовское море. Выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга. В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли. Апостол Петр, Воронеж, Азов, Гуддрагерс и Вейндрагерс. 27 июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога. Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту крепости, посвистывая, стучал молотком по конопате. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Скляев. Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.
2: «Петр Алексеевич, вы мне уж не мешайте, для бога, ну... Плохо получится мое крепление. Отрубите голову, воля ваша. Только не суйтесь под руку».
3: «Ладно, ладно. Я помогу только».
2: «Идите вы помогайте его на Оладушкину. А то мы с вами только поругаемся».
0: Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез, по свирепости и отваге истинный моряк, линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бомб-брам-реях, прыгать с борта головой вниз в полной одежде. Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, все видел пират одним глазом. Кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так.
1: «Эй, там, на стенгостакселе, грязный коров, как травишь пал! Все нашканцы! Сначала!»
0: Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов посольского приказа. С ним дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и 1,5 пуда чаю. 14 августа крепость поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом при крепком северо-восточном ветре, вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. 17-го с левого борта на Ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани. Флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние. Высокие квадратные башни кое-где обвалились. Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – тихо прочитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли, бросил. Муртаза паша на другой день послал важных беев к адмиралу.
4: «Мы вас, московитов, жалеем. Вы нашего Черного моря не знаете. Во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей».
0: Адмирал Головин только надулся, испугали. И стоявший тут же какой-то длинный с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись. Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построение, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках? Надеясь на одного Аллаха, Муртаза паша больше ничего не мог придумать.
4: «Плывить, Аллах с вами!»
0: Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. 28 августа крепость, сопровождаемая 4 турецкими военными кораблями, обогнул Керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма. Турецкие корабли следовали за ним, пеня за кормой.
1: «Наверх! Слушать команду! Ставь фор бомбрамсели! Град! Крюс бомбрамсели! По форот на левый порт! Так держать!»
0: Крепость, скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград. Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. 16 человек команды, голландцы, шведы, датчане, все морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки. Идти было легко, шутя. Ясным утром 2 сентября Юнга, калмычонок, закричал с Марса из бочки: «Земля!» Близились голубоватые холмистые очертания берегов Босфора. Вдали косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех.
1: «Мыться! Чистить кафтаны! Надеть парики!»
0: В полдень крепость под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. Поглядывая задумчиво на огонек свечи, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце. В всем случае вытирал его о парик. И цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу.
5: «Припал на самого султана и на весь народ великий страх. Капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо, и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в Гирло. Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни, в чем был. И многие министры и паши испужались. И от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сираля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Тем дело и кончилось. Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзаморда Пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета. Мир с тобой учинить или войну?

0: Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс. Удивительно, откуда у молодой девушки такая рассудительность. Другая бы давно потеряла голову. Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр. И она не раз говорила ему:
1: «Вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды. Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель. Там я узнала, можно по доброй цене купить коров, дающих 2 ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую, хорошенькую мызу и кушали бы взбитые сливки».
0: Мыза была поставлена в березовой роще на дареной землице, идущей клином от ворот заднего двора мимо ручья Кукуя до Яузы. Здесь стояли небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный. Скотные дворы, крытые черепицей, крига, амбары. На косогоре у реки паслись пегие тучные коровы. Каждую звали поименно в честь греческих богинь. Тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли наземные овощи и картофель.
2: Чуть свет Анхен в пуховом платке, в простой шубке шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку, была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Анхен была счастлива. Постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой. Ни дня покоя, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пепла в цветочные горшки. Или, хочешь не хочешь, наряжайся, скачи на ассамблею отбивать каблуки. Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, обжорство – пляс.
1: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если вы изволите предупреждать меня всякий раз о приезде».
0: Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал. И все продолжалось по-прежнему. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:
3: «Господин саксонский посланник Кенигсек».
2: Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке переодеться.
0: Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул. В левой руке табакерка, правая свободная для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сём, о забавных приключениях, о женщинах, о политике. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре, вздернутый нос забавно морщился при шутках. Беспечно наглые водянистые глаза ласкали Анхен.
2: Она сидела напротив, у камина, где разгорались дрова, прямая, в жестком корсаже, округло уронив руки ладонями вверх. Потопи слушала. Уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.
1: «Господин посланник, дороже всего знать, что счастье долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности? Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог. Я плыву на роскошной, но на утлой ладье».
2: Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка.
3: «О, вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. Вам некому поверять тайн? О, поверяйте их мне. С восторгом отдаю вам себя. Весь мой опыт, я-я. На вас смотрит вся Европа. Мой милостивый монах в каждом письме справляется о нимфе Кукуйского ручья».
1: «В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас».
2: Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам. Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.
1: «Не знаю, должна ли я даже слушать вас?»
2: Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. Анхен вдруг отступила от окна. Бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кинексеке.
1: «Царь!»
0: Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка. Жмурясь от пыли, вылез Петр. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали. Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, рослого, со злым и надменным лицом, взяв за плечи, тряхнул, похлопал.
4: «Здесь вы у меня дома, Герреган Паткуль. Будем обедать?»
0: Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кинексеку.
4: «Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник».
0: Петр поднял чарку за любезного друга сердца польского короля Августа. Гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать.
5: «Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное», —
0: сказал Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний. Молодых гусят с грецкими орехами.
6: «Ладно».
0: Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Иоганн Паткуль и Карлович спешно прибыли в Москву. До нынешнего дня видели они его всего раз у вице-адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда, к фаворитке, на тайный обед. Паткуль почтительно холодным взором наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла XII давно сидело в Москве, переговариваясь со Львом Кирилловичем и боярами о вечном со Швецией мире. Шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот.
5: «Господин Карлович и господин посланник подтвердят, что мои слова в полном согласии с сердечным желанием Его Величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все лифляндское рыцарство и все именитое купечество Риги молят, государь, преклонить к нам слух. Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифляндское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва».
6: «Неосторожно было. Швед всему миру хищник известный».
5: «Государь, лифляндское рыцарство разорено, но не легче и нашему купечеству».
0: С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно.
5: «Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из Рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовят разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Кёнигсберг. Весь хлеб из Польши тянется к Бранденбургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел. Город на кладбище похож. Либо нам разорение в конец, либо война. Теперь или никогда, государь».
6: «Не попасть бы вам опять из огня в полымя. Рука у короля Августа легка. У польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете. Ригу и Ревель».
5: У нас один враг на суше и на море. На вольности, на веру, ржечь посполита не покуситься.
4: Дай бог, дай бог. А то паны... Да захотят ли еще паны воевать?
5: Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море. Открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом. Войти в связь со всеми монархами христианскими. Иметь слово в делах Европы. Заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой. И всем этим скорее, нежели покорением турок и татар прославиться в свете. Сейчас или никогда?
4: Что же так? Сейчас. Крыша, что ли, горит? Дело большое — воевать со шведами. Шведы — первое в Европе войско. Трудно вам что-нибудь присоветовать.
5: Сегодня шведов голыми руками можно взять. Карл XII мал и глуп. Сие король, разряженный, как девка. Одно знает — пиры да по лесам за зайцами скакать. Из казны все деньги вытянул на маскарады. Лев без зубов.
0: Зажгли свечи, налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Паткуля. Анхен принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яство на столе, и светят свечи, и улыбаются голубенькие глазки. Пусть шумит ветер за окошком. В тот вечер он ни слова более не сказал о политике.

0: Каждое воскресенье у Ивана Артемьевича Бровкина обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемьевич жил вдовцом. Старший сын Алеша был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Главным провиантом опять остался Бровкин, хотя и без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. Другие сыновья – Яков служил в Воронеже во флоте, Гаврила учился в Голландии на верфях. И только меньшенький Артамон, ему шел 21-й годок, находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Все дети Погодки были умны, а этот – чистое золото. Дом у Бровкина был заведен по иноземному образцу. Кроме обычных трех палат, спальней, крестовой и столовой, была четвертая – гостиная, где гостей выдерживали до обеда. И не на лавках вдоль стен, чтобы зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты кругом стола, покрытого рытым бархатом. Вдоль стен не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке. Стояли поставцы или шкафы огромные. При гостях дверцы у них открывали, чтоб видна была дорогая посуда. Все это завела Александра. Она следила и за отцом, чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемьевич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах. Но по совести жил скучновато. Вечером, когда Саньки дома не было, Иван Артемьевич снимал парик и кафтан гешпанского бархата, спускался в подклеть на поварню, ужинать с приказчиками, с мужиками, хлебал щи, балагурил. Ложась на перину, Иван Артемьевич каждый раз глубоко вздыхал.
1: День кончен. Осталось их не так много, а жалко. В самый раз теперь жить да жить. Ах, дети, дети.
0: Сегодня после обедни ожидались большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков без всяких поклонов поцеловал тестя, невесело сел к столу.
2: Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками цвета фризе-крозе, оглядывая новое платье.
3: Ой, батюшка, у меня к вам разговор. Такой разговор серьезный.
2: Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала. Синеглазая, томная, ротик маленький.
3: Ой, уж такой разговор.
2: И опять. И присела, и раскладными перьями обмахнулась.
4: Душалая какая-то стала. Вбила в башку. Париж, Париж. Только ее там и ждут. Спим теперь врозь.
5: Ай-яй-яй, учить надо.
4: Поди ее, поучи. Крик на весь дом. Чуть что грозит, пожалуйста, Петру Алексеевичу. Не хочу ее брать в Европу, свихнется.
2: Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик.
3: Возьмешь. Петр Алексеевич мне сам велел ехать, а ты невежа. Ой, батюшка, вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей. Наташа в самой паре, красотка. Политес и талант придворный понимает не хуже меня. Род знаменит, батюшка, Буйносовы. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за приданым не будем слишком гнаться, отдадут. Я про меньшенького, Артамошу говорю. Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила.
5: Говорила?
3: Милое дело, говорит. Мы с ним танцевали у Меньшикова вчерась. Усами по щеке меня щекочет и говорит: крутите свадьбу да поскорее.
5: Почему поскорее?
3: А, да война, что ли? Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили, быть в войне.
5: С кем?
3: Да.
0: Санька только выпятила губу. Иван Артемьевич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами красными каблуками. У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости. Князя Романа Борисовича Буйносова, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы, добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом поскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки, Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором. Девица весьма спелая.
2: Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы, гравюры славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочке, разглядывая голых богов и богинь. А это чего у него? А это она что? Ой! Санька объясняла с досадой.
3: Это мужик с коровьими ногами. Сатир. Вы, Ольга, напрасно косоротитесь. У него лист фиговый, так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой. Ой, надо бы вам все это заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих-то богов. Это не прошлый год. А уж с иноземцем и танцевать не ходите.
0: Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша. В коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета.
2: Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти. Не повернуть.
0: Артамоша поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре.
3: Хризантемово младшего брата Артамошу.
2: Девы лениво покивали высокими напудренными прическами.
0: Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье.
2: Санька представляла.
3: Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья.
0: В гостиную вошел никем не встреченный в черном суконном платье, башмаки в пыли, низенький, сизобритый, налитой человек с широкой переносицей и ястребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки. Осклабился наискось.
6: Почтеннейший Иоанн Артемьевич, сейчас Александр Данилович пожалует.
0: Это был переводчик посольского приказа Шафиров из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно. И уж на него смотрели как на сильненького.
6: Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй, в Кремль, во дворец. Государь наказал быть десятерым из бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов.
5: Значит, правда, Петр Павлович? Слухи-то эти.
6: Поживем, увидим, Иоанн Артемьевич. Дела великие.
0: Туманное ноябрьское утро, кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул.
7: «Прочь, пошла стерва!»
0: Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям. Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифлянский рыцарь Паткуль.
8: Вот и слава богу!
0: Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался. Дверь открыл Петр. Без улыбки молча наклонил голову. Ввел гостей в надымленную спаленку с одним слюдяным окошком, едва пропускавшим туманный свет.
9: Ну что ж, рад, рад. Данилович, подай стулья гостям. Возьми у них шляпы. Вот.
0: Петр сел, бросил ногу на ногу, облокотясь курил. Налитой здоровьем Карлович, похрипывая, моргал на царя. Паткуль угрюмо глядел под ноги. Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку.
9: Ну как, написали? Привезли?
7: Мы написали тайный трактат и привезли. Читайте.
0: Меньшиков на цыпочках придвинулся вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать.
8: «Для содействия российскому государю к завоеванию у Швеции неправедно отторгнутых ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море король польский начнет с королем шведским войну, вторжением саксонских войск в Лифтляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву и ржечь Посполитую Польскую. Царь со своей стороны откроет военные действия в Венгрии и Карелии тотчас по заключении мира с Турцией не позже апреля 1700 года и между тем в случае надобности пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. Союзники условливаются в отдельные перекофоры с неприятелем не входить и друг друга не вытафать. Сей такофор хранить в непроницаемой тайне».
9: «Все?»
10: «Все, Ваше Величество».
7: «Получив согласие Вашего Величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привести подлинную подпись короля Августа».
0: Петр странно, так пристально, что навернулись слезы, взглянул в его желтоватые жесткие глаза. Перекосился усмешкой.
10: «Дело великое. Ну что ж, поезжай, Иоганн Паткуль».
0: Китай-городе только и разговоров было, что о Бровкиных. Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось выдать замуж младшую княжну Буйносову Рюриковну за Артамошку Бровкина. Вечером однажды он подкатил к Бровкинскому дому. Петр Алексеевич спросил квасу, сел на лавку.
10: «Был я раз у тебя сватом. Вдруг гореть быть хочу. Кланяйся. Приведи сына».
0: Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеевич поставил его между колен, оглядел пытливо.
10: «Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а не вот они. Грамоте разумеешь?»
0: Артамошка только чуть побледнел и по-французски, без запинки, как горохом отсыпал.
11: «Месье, je parle français tellement, je crie, je lis très bien. Разумею по-французски и по-немецки, пишу и читаю способно».
10: «Мать честная! Ну-ка еще!»
11: «Mein Herr, ich spreche Deutsch und Französisch, außerdem ich schreibe und lese auf Deutsch sehr gut».
0: Артамошка ему то же самое по-немецки. На свечу прищурился и по-голландски, но уже с запинкой. Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал, и тащил на себя, тряс.
10: Ну, скажите, а, молодчина? Ах, ну, спасибо, Иван.

Таможку, говорил с ним по-немецки. Шутил, угощал вином приказчиков и мужиков, велел петь песни. Пожилые мужики, стоя у дверей, податься некуда, запели медвежьими голосами. Гуляли за полночь. Наутро Петр Алексеевич с дружками поехал к князю Буйносову сватать Наталью. Шумно свадьбу сыграли на Покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемьевичу в копеечку. Недели через две Санька Бровкина с мужем выехала в Париж.

0: каждый день большие обозы со всех застав въезжали в Москву. Везли людей для регулярного войска, иных связанных, как воров, но многие прибывали добровольно, от скудного жития. На московских площадях на столбах прибиты были писанные на жести грамоты о наборе охотников в прямое регулярное войско. Солдату обещали 11 рублев в год, хлебные кормовые запасы и винную порцию. Холопы, кабальная челядь, жившая впроголодь на многолюдных боярских дворах, поругавшись с домоуправителем, а то и самому боярину, кинув шапку под ноги, уходили в Преображенское. Туда ежедневно сгонялось до 1000 душ. Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться до нога. Человек робел, разматывая анучи, оголяясь, прикрыв горстью срам, шел в палату. Между горящими свечами сидели в поярковых шляпах длинноволосые офицеры, как ястреба глядели на вошедшего.
1: «Имя, прозвище, какой год от роду?»
0: А кто ты таков, хоть беглый или вор, не спрашивали. Мерили рост, задирали губы, приказывали показать срам.
1: «Годен, Семеновский полк».
0: За дворцовым двором в снежные поля тянулись нововыстроенные солдатские слободы. Толпами годных разводили по избам. В них было тесно, набито народу. При каждой начальником младший унтер-офицер с тростью.
1: «Слушать меня, как Бога! Два раза повторять не стану, спущу шкуру! Я вам и Бог, и царь, и отец!»
0: Кормили сытно, но воли не давали. Не то, что в прежние времена в стрелецких полках. Солдатчина. Будили барабаном, гнали натощак на истоптанное поле, ставили в ряд по черте. Первые учили разбирать руки. Какая левая, какая правая. Иной мужик сроду и не задумывался, какие у него такие руки. Память вгоняли тростью. Появлялся офицер, по большей части не русский и часто с полупьяным. Став перед рядом, пучил мутные глаза на армяки, полушубки, лапти, валеные бараньи шапки, надув щеки, начинал орать по-иноземному. Требовал, чтоб понимали, замахивался тростью. От горя мало-помалу начинали понимать. Марширен — идти, хальт — остановись, швейна или русси швейна — значит, ругает. Военным обучением руководил бригадир Адам Иванович Вейда. Ему, генералу Артамону Михайловичу Головнину и князю Аниките Ивановичу Репнину указано было устроить 3 дивизии по 9 полков в каждой. Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы, девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом при сальной свече. Хлебая щи, недовольно оборачивался.
2: Авдотья же! Антонида! Олька!
3: О, Господи!
4: В дверь внесло княгиню Авдотью.

0: В шубе в теплых платках ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась. За всю жизнь два раза только уезжала из Москвы. К Троице и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь и наспех.
1: Че это ты загодя обмоталась платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы.
0: Роман Борисович, далек ли поход-то?
1: Воронеж, мама.
0: Батюшки... Всхлипнула без слез. Сверху визгливый голос Ольги. «Маменька, парики вы куда засунули?» Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь.
2: Одно утешало Роман Борисовича. Знал, такая же суета сейчас по всей Москве. Князь, кесарь, боярин Рамадановский, хозяин и страшилище столицы, третьего дня объявил царский указ. Палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатным людям из немецкой слободы ехать в Воронеж на спуск корабля «Предестинация». Столь великого, что мало и за границей таких видано. Роман Борисович, хоть и с натугой, но уже начинал все-таки разбираться в политике. В январе, после шумных праздников, пришли из Константинополя от великого посла Емельяна Украинцева письма. Турки совсем было шли на вечный мир, только просили небольших уступок, дабы раздраженные сердца могли прийти к умягчению. И Емельян Украинцев даже склонил их к той мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицком конгрессе, обозначенном фундаменте. Кто чем владеет, да владеет. Но вдруг что-то в Цареграде случилось. Какой-то враг вмешался в переговоры, и турки злее, чем вначале, стали задираться. Требовать назад Азов и город Казакерман с приднепровскими городками. Требовали по-прежнему платить московским царям дань крымскому хану. О гробе Господнем и поминать не хотели. Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно:
3: «Выручать надо. Если к весне турок неустрашим превеликим флотом, миру не быть. Прахом пойдут все начинания».
2: Роман Борисович выпил лишнюю чарку, чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там, царь, не ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах. Те же облака розовели за куполами. Выехали обозом в двух возках и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью. Колокольчики заливались дорожной грустью. В деревне Ульянина, в 50 верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши. Мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий возок. Шестерка гнедых коней с двумя ездовыми. В стеклянное окошко, надев завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черное соболя.
4: «Монсиха! Монсиха!» Всполохнулась Антонида, вылезая шеей из материнской шубы. «Ольга, гляди, с ней кавалер!» В глубине пролетевшего воска действительно мелькнуло обритое лицо и галун на шляпе. «Кениксе, лопни глаза!» Антонида всплеснула варежками. «Да что ты! Ой, бесстыжая! А ты опомнилась! Кобылица она, немка!» Вся Москва про Кениксека шепчет. Один государь слеп. Кнутом ее ободрать на площади. Этим и кончит.
2: В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы. В раскрытые ворота виднелись боярские воски.
1: Вот они, ваши дурьи сборы. До свету надо было выехать. Ищи теперь двор.
2: Велел гнать к царской избе. Такие въезжие дворы, четыре окна, с красным крыльцом о пяти ступенях, в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа.

0: Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик с большими глазами, с приоткрытым ртом. Нагнув к плечу слабую голову, утомленно глядел на рослых, сытых, румяных людей, видимо, оглушавших его говором и хохотом. На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец и сабелька на перевязи. Ноги в белых чесанках не доставали до пола. Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге, истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя-наследника царевича Алексея Петровича облобызать ручку.
1: «Дай, Алешенька, дай ему ручку», — сказала Наталья Алексеевна. С тех пор, как царицу Евдокию увезли в Суздаль, родная тетка, царевна Наталья, была ему вместо матери.
0: Алешенька медленно взглянул на нее, покорно протянул князю Роману пальцы, прикрытые кружевным обшлагом. Тот прилип толстыми губами.
1: Царевич попытался было выдернуть руку. Ольга и Антонида по всему политессу растопырили перед ним юбки. Рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйносовых. Темные глаза его налились слезами. «Поди, поди ко мне, Алешенька. Эк, обступили-то тебя!» Наталья, полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке, привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка.
2: «Ничего, подождем. Подрастет, сам еще будет пужать людей. Так, Алешенька?»
1: Царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу.
2: «Вы что ж, княжны, садитесь, кушайте. А ты, князь Роман, постой с кавалерами. Вам после нас соберут».
3: «Батюшка ты наш, надежный государь!»
0: Вдруг заголосил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплотную глядя в лицо мальчику.
3: «Сядь на доброго коня, возьми сабельку в острую, да побей ты врагов рати несметные! Оборони Русь православную! Она одна на свете, батюшка!»
0: Хотел поцеловать в головку, не посмел. Приложился к плечику царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу.
1: Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него. Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала:
4: «Да кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, врагов у нас нет, кроме турок. И с теми хотим мира. Война у нас не предвидится».
3: Что ты, матушка Анна Ивановна? Дай дорогам подсохнуть. Поднимемся великим походом. Недаром войско собираем. Льежскими ружьями снабжены. Не для потехи. Грудью встанем за древние, за наши ливонские вотчины».
1: Царевна Наталья, запылав гневным лицом, крикнула:
2: «Будет тебе пустое болтать! Во сне, что ли, война привиделась? Пьян, видно, со вчерашнего!»
0: Держа за плечи Алешеньку, пошла за занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой в горницу. Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной.
3: «Ну, ничего, со старика не взыщется».
0: Бревенчатый, новостроенный царский дворец стоял за рекой на полуострову между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил. Ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья, вдова царя Ивана, с дочерьми Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же, в повалку, разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда. Кругом болото, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые островы кораблей на стапелях по берегу Старого Воронежа, овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней.
1: Буйносовы девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка. Вот уж не нашли плоши места. Ни рощи погулять, ни бережков посидеть. Кругом тина, мусор, щепки. Когда на дворе, огороженным бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнцепек скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках. С княжной Лыковой, дурищей, поперек себя шире, даже глаза заплыли. Или княжной Долгоруковой, черномазой гордячкой. Скрывая, не скрывая, вся Москва знала, что у нее ноги волосатые. Или с 8 княжнами шаховскими. Эти выводок зловредный, только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья.
0: Однажды во двор нагнали мужиков, в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками. Но к потехам не пробиться. То царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны и ановны. С ними выходил наставник, в одном кармане кафтана шелковый платок для вытирания носа, в другом – пучок прутиков, розга. Немец Иоганн Остерман, с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности, в круглых очках. Он усаживал царевин в лодочке, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель: «Нашинай, абер лангзам, лангзам». Лангзам по-немецки «медленно». Закрыв под очками глаза, ширкой огромными подошвами крутился до одури. Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурачки в кафтанцах на выворот, эфиопы черные, как сажа, два старичка шалуна в бабьей одежде, задастые комнатные женщины.
1: И выплывала ведомая под локти со ступеней царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стол, подушки, садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парика не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом. «Садитесь, садитесь», — лениво говорила царица боярышням, чтоб больше не кланялись. Оставались бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня на бок голову. Женщины испуганно придвигались. «Что, матушка, свет ясный, что болит?» «Ничего, отвяжитесь». У царицы всегда что-нибудь болело. Была сыра. «Эй, ты, Иоганн, будет тебе крутиться-то? Царевным головки закружишь. Вот уж, Господи, прости, дурак немец. Долговязый такой в очках, а только ему крутиться».
0: Иоганн Остерман подводил девочек к матери. Старшая, 8-летняя Екатерина, была реба. Глазки у нее косили, за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Прасковью, любила, гладила по кудрявым волосикам, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя, Анна Ивановна, в будущем императрица Анна, смугловатая, угрюмая девочка с бледными губами, подходила робко, всегда позади сестер.
1: «Чего под ноги-то косишься? Мать не съест», — говорила царица. Брала с поднесенной шалуном старичком тарелки сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и на пряник совала Анне. Вздохнув, оглядывала наставника от суконных коричневого чулок до приглаженного паричка. «Ох, рано ему детей отдала! Надо бы им с мамками еще понежиться!» Задастые женщины трясли за стулом юбками. «Рано им, свет матушка, рано в науку-то!» «А ну вас, не шипите в ухо!» Царица морщилась, подзывала Остермана. «Что немец им читал нынче? Учил ли принцесс по-немецки? Цифири учил ли?»
0: Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весьма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова.
1: Одно понимала. Как прежде, по старине, теперь не жить. Хотя и трудно, равняться надо по новым порядкам. Памятен ей остался 98-й год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх. Царевна Софья с сестрами едва кнутами навала. Царица Евдокия при живом муже серую монашку и слезы льет в Суздале.
0: Прасковья недаром была родом Салтыкова. Сыра, но умна. Умен был и советчик ее, управляющий и дворецкий родной брат Василий. Они понимали, Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись. Иноземные послы, именитые иноземцы, взыскательны. Не всякого потащишь на кукуй, к Монсихе.
1: Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах. С глаз ее убирали, когда надо.
0: За все это Петр Алексеевич царицу Прасковью любил и жаловал.

0: Продолжение спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут, так это ж когда было. Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, там может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он у себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется VoiceOver. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации и различные пункты меню TalkBack можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами, но потом началась вот эта вакханалия, ну, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране, хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на Android был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте.
2: Инфотрон.
3: Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но, в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах, там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Макс? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен, но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Макс тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только диву даваться.
1: Инфотрон.
3: Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, но разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый — это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает, не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках.
1: Инфотрон.
3: Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо. И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от ComSS. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива. Называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать. Хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.
2: Вы слушаете радио Ransys. Первое российское интернет-радио для незрячих.
1: www.ransys.org.
2: Радио Ransys. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения Мерц.
4: Интурист хорошо говорит.
5: А что он говорит конкретно? Что?
6: Языками не владею, ваше благородие.
2: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио Ransys авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransys.org. Музыкальное объединение Мерц представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Если б я был художником, если б я только мог, если б я был художником, был бы как полубог.

0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо. Счастья, здоровья, удачи. С Новым годом. Пока.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки Российской Федерации Валентины Толкуновой и песни в ее исполнении.
2: Я не встречала в жизни человека, у которого все было бы безоблачно. Наверное, безоблачная жизнь противоестественна. Она бывает только у ангелов. И, может быть, я сама-то не испытала всего, но песнями я стараюсь восполнить отсутствие неиспытанного, неизведанного. И, может быть, слушая их, вы находите в них то, что с вами еще никогда не происходило, и переживаете вместе со мной. Перед зеркалом девчушка лет 5

Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдако гляделась хорошо.

а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время, а время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти, вот у зеркала девчушка лет 5, хохотушка и вертушка.

идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет 5. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти,

0: Только что в исполнении Валентины Толкуновой прозвучала песенка «Без конца» Эдуарда Колмановского на слова Игоря Шафирана. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Валя была красивой женщиной и привлекала не тем, чем сейчас принято привлекать публику, сексуальными нарядами или природными формами, выставленными на показ. Она выходила скромно одетая, с длинной, роскошной косой, такая светлая, уютная, своя. Многие воспринимали Валю как сестру, дочь, подругу, потому что ее песни были близки и понятны людям». Конец цитаты. В прошлой программе я рассказал, как песня «Поговори со мною, мама» попала в репертуар к Валентине Толкуновой и о знакомстве Валентины Толкуновой с автором песни Владимиром Мигулей. «Доброта» – так называется песня Владимира Мигули на слова Бориса Дубровина. Поют Валентина Толкунова и Владимир Мигуля. Запись 1975 года.
1: Добрым словом улыбку красишь,

С 1975 года в течение 18 лет Валентина Толкунова работала с пианистом и композитором Давидом Ашкенази. Он стал для нее настоящим учителем. Репертуар певицы пополнился романсами и русскими народными песнями. Вот одна из них. Называется она «Как по морю синему». Валентина Толкунова поет акапелла.

В 1974 году Валентина Толкунова выступала на приеме в мексиканском посольстве. Там она познакомилась с журналистом-международником, писателем Юрием Папоровым. Цитата. «Увидев Юрия впервые, я была поражена его стилем и изысканной манерой одеваться. Узнав Папорова поближе, я не могла не восхититься его интеллектом, серьезностью, обстоятельностью». Конец цитаты. Вскоре они поженились. Разница в возрасте между ними была 23 года. В 1977 году у Валентины Толкуновой и Юрия Папорова родился сын Николай. На рождение сына композитор Борис Емельянов подарил Валентине Толкуновой песню «Носики-курносики» на слова Ангелины Булычевой. Цитата. «Как я написала «Носики-курносики»? Да как-то само собой случилось. Обычно стихи я сочиняла с утра. Многие прямо на работе. А тут вернулась домой, села и написала. Правда, потом несколько раз переделывала. Самое смешное, писала я почему-то о мальчиках, хотя в соседней комнате сопели в кроватках две дочери-школьницы». Конец цитаты. Участники и зрители финала телевизионного конкурса «Песня года 78» в концертной студии Останкино, стоя, шквалом аплодисментов, приветствовали песню-победительницу конкурса и ее исполнительницу. Толкунову несколько раз вызывали на бис, а потом на сцену пригласили автора слов Ангелину Булычеву. Так к поэтессе пришла всенародная слава.

прозвучала самая милая, добрая и светлая песня об отношении мамы к детям. В ней прекрасно все – музыка, слова и Валентина Толкунова. Приведу слова композитора Микаэла Таривердиева. Цитата. «Слушая Валентину Толкунову, я думаю о ее понимании, о мудрости, которая сквозит в каждой ее музыкальной фразе. Только мудрость эта особенная, женская и терпеливая. Только понимание это наделено прозорливостью ребенка. Только ритм ее плавных движений одухотворен душой приветливой и доброжелательной женщины, окрашивающей нам мир ровным светом нежности и постоянства». Конец цитаты. Давайте послушаем одну из самых сложных и пронзительных, на мой взгляд, композиций в огромном репертуаре Валентины Толкуновой. Музыка Алмаза Монасыпова, слова Лиры Абдуллиной. Композиция называется «А любовь-то лебедем».

0: 1979 году Валентина Толкунова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР. В начале 80-х в репертуаре Валентины Толкуновой появились песни гражданского звучания. Одной из самых известных стала композиция Марка Минкова на слова Игоря Шафирана «Если б не было войны». Цитата. «Нужно было сделать не просто песню, а песню-спектакль. Я понимала, что я не дотягиваю. Нет того музыкального образа, который бы соответствовал этой замечательной песне одинокого в сердце женщины, которая осталась вдовой, не успев даже побыть женой. Полгода шла работа, пока внутри этой песни появились марши уходящих на войну солдат. Я чувствовала, что зал замирает, будучи охваченным этой темой». Конец цитаты.
1: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

А только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый.

зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый.

1982 году в репертуаре Валентины Толкуновой появилась песня Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова «Я не могу иначе». Цитата. «Случались в моей жизни необычайные, удивительные моменты, которые бережет в памяти каждый артист. Никогда не забуду, как после одного из концертов ко мне подошла женщина и сказала, что обязана моей песне жизнью. Оказалось, что когда она умирала на больничной койке, ей принесли маленький радиоприемник, по которому она услышала впервые «Я не могу иначе». Конец цитаты.

0: Я не могу иначе.
1: В 1986 году специально для Валентины Толкуновой композитор Илья Катаев написал оперу «Русские женщины» по мотивам произведений Пушкина, Некрасова и Кольцова. В следующем году Валентина Толкунова создала Московский театр музыкальной драмы и песни. Она же стала его художественным руководителем. Все спектакли проходили на сцене концертного зала «Россия». В 1987 году Валентина Толкунова была удостоена звания народной артистки РСФСР. В начале 2000-х в ее репертуаре появились песни духовного содержания. Вот одна из них. Она называется «Ангел мой». Музыка Валентины Толкуновой, слова Надежды Дерзновенко. Цитата. «У меня добрый, справедливый ангел-хранитель. Он никогда не позволял произойти тому, что в моей жизни оказалось бы лишним, неправильным. Исполняя песню, я мысленно благодарю своего ангела». Конец цитаты.

Цитата. «Проблемой нашего времени я считаю массовую культуру. Люди перестали замечать, что все вокруг упростилось, стало примитивным. Компьютеризированное общество массового производства и потребления. Вот кто мы на сегодняшний день. Меня пугает то, что выливается на людей с помощью радио, телевидения, через современные средства связи, компьютеры. Мне трудно принять мишуру и негатив, которыми пытаются подменить главное. Хотя главное человеку следует искать в себе, в природе. Но уж точно не во второсортных передачах и плоском юморе, которого стало слишком много. Жаль, что люди стали считать нормой то, что ею не является. Тревожно думать, к чему это приведет в ближайшие 10-20 лет». Конец цитаты. Так писала Валентина Толкунова в своей автобиографической книге. Поэтесса Карина Филиппова. Цитата. «Совсем недавно состоялся ее творческий вечер в Цедри, и она мне сказала: „Карина, меня заедает желтая пресса. Пишут такое, что пересказывать неприятно“. Тогда я предложила: „Не расстраивайся.

0: раскаивайся, а лучше запиши песню из разных моей конюшен, господа. Скажи открытым текстом, что это специально для представителей желтой прессы, не разбирающих репутацию, не считающихся с состоянием здоровья, с обстоятельствами жизни». Конец цитаты. Эта песня стала последней записью Валентины Толкуновой. Андрей Ктитарев на слова Карины Филипповой из «Разных мы конюшен, господа».
1: И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь. Но это для меня, как талая вода,

Смейтесь, милые, я отвергаю бунт. На поводу вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.

отборный вам. Мне половодье трав, дождь с солнцем пополам, веселье в пух и прах. И не меняюсь я, хотя бегут года. Из разных мы конюшек, господа,

из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа. Предательство и боль молчанием лечу. Люблю, люблю, иначе не хочу. Добру и радости распахнуто всегда. Из разных мы конюшен, господа.

0: на поводу у вас не буду никогда. Из разных мы конюшен, господа, из разных мы конюшен, господа. Из разных мы конюшен, господа.
1: За 44 года творческой деятельности Валентина Толкунова исполнила более 800 песен. Для нее писали 190 композиторов и 230 поэтов. Около 70 песен были спеты Валентиной Толкуновой специально для детей. С 1973 года Валентина Толкунова 25 раз участвовала в финальных выпусках телевизионного фестиваля «Песня года». 27 песен в ее исполнении стали лауреатами фестиваля. В течение 20 лет Валентина Толкунова боролась с онкологическим заболеванием. 22 марта 2010 года она покинула этот мир. Леонид Серебренников, цитата. Публика обожала ее за удивительный, ровный свет, который она дарила людям. Неоднократно я наблюдал, как зрители, подходившие после концерта поблагодарить, обращались к ней «Валюша», «Валечка», а не по имени-отчеству. Она входила своими песнями в дома и сердца, в русские семьи, и особая исполнительская манера, выделявшая ее из всех, согревала сердца людей по всей стране. Я долго думал и не мог найти определение жанру, в котором она работала. Но потом понял. Имя ему – Валентина Толкунова. Конец цитаты. Послушаем одну из последних записей, сделанных Валентиной Толкуновой. Композиция называется «Весенний май». Ее авторы Виктор Петров и Геннадий Козырев.

0: всего одна.
1: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Дарс.
2: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
4: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяо дюшин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет

Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Хао Ши Гуан, Чинай Ду Пэнг Ё Мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио Рансис. www.ransis.org.

0: В эфире радио «Рансис» снова 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС, который совсем недавно прошел в Ярославле. Сегодня вам предстоит узнать, чем удивили жюри и зрителей солисты-женщины.
1: Солисты-женщины. На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка Эшпая, слова Евтушенко, а снег идет.

Я приглашаю на сцену следующую участницу Корякина Надежда, Астраханская региональная организация. Музыка и слова Нагаевой Троянской. Олеся.

На сцену приглашается Бутусова Галина, Красноярская региональная организация. Песня из репертуара «Блюз души». Ирина Понаровская.

Песня из репертуара Ирины Понаровской «Зови меня, любовь».

0: Спасибо.
1: Я приглашаю на сцену Яковлеву Викторию, Костромская региональная организация. Музыка Сидорова. Слова Шмульяна. Песенка о дружбе.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Чучункова Оксана, Московская городская организация. Музыка и слова Ивасюка. Червону рута.

0: Спасибо.
1: Песня из репертуара Ванессы Уильямс. «Сохраните лучше до последнего». Исполняется.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Каримова Гульнара, Курская региональная организация. Музыка Якушенко. Слова Гильперина. Папа, мама, я и джаз.
2: Добрый вечер.

0: Спасибо.
1: Музыка Каримовой, слова Нарыкова уходит, втягивая в ночь.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Соснову Елену, Омская региональная организация. Музыка Майорова, слова Вратарева. Акварель.

0: Спасибо.
1: Песня «Признание в любви» исполняется на английском языке.
0: Come on!

0: Спасибо.
1: Елена, скажите, пожалуйста, у вас есть базовое музыкальное образование?
2: Леночка, выйди, пожалуйста, на сцену. Леночка, на сцену.
1: Лена, будьте добры, выйдите, пожалуйста.
2: Выйди на сцену, пожалуйста, жюри приглашает тебя.
0: Простите.
1: У вас есть базовое музыкальное образование?
0: Есть.
1: Что вы заканчивали?
0: У меня есть и базовое, и не базовое, и всякое разное.
1: Что вы заканчивали?
0: Я заканчивала Муспедколледж и университет.
1: Спасибо. Спасибо.
2: А я приглашаю на сцену Колесова Наталья, Кировская региональная организация «Музыка Лядовой», слова Ходосова, Уральская шуточная.

всего одна. Женя, Женя, Женечка, скамеечки, гостиночки, панамочки, коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да женишься, когда поймешь, мой дорогой, как не со мной. Ой, Женя, Женя, Женечка, скамеечки, гостиночки, панамочки, коленочки, Оксаночки, да Леночки. Ой, Женя, Женя, Женечка, вот влюбишься, да женишься.

0: ошибся. Тогда узнаешь, дорогой, как не со мной.
1: На сцену приглашается Симонова Елена, Костромская региональная организация. Музыка Шаинского, слова Рябинина. «Один раз в год сады цветут».

На сцену приглашается СМЫК Екатерина, Краснодарская региональная организация. Музыка Птичкина, слова Коршиловой. У беды глаза зеленые.

Музыка Марка Теллора. Слова Пол Бери. Где любовь? Песня исполняется на английском языке.

А я приглашаю на эту сцену Теслова Лидия, Чувашская региональная организация. Песня «Наш сосед».

0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, я думаю, что пока вы все на месте, мы должны сегодня сказать несколько слов. Во-первых, тем нашим артистам, которые выходили на сцену. Спасибо всем большое за ваше мужество и за ваше умение покорить зрителя. Безусловно, я должен сказать спасибо нашему замечательному ведущему, который замечательно ведет и хорошо умеет импровизировать на ходу. Спасибо большое, Сережа.
2: Спасибо.
1: И нашим звукооператорам. Вы молодцы, ребята. Вы сегодня сработали хорошо. Дай Бог завтра так же. И, безусловно, большое спасибо всем, кто занимался этим фестивалем сегодня, потому что там совсем непросто.

0: городе Ярославле, в котором с 13 по 15 сентября проходит 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС. Мы решили вам подготовить некоторый сюрприз, провести серию интервью с участниками. И рядом со мной сидит замечательная, положительная, очаровательная девушка. Ее зовут Елена Соснова. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте.
0: Отгремел первый день фестиваля. Как вам первый день?
1: Эмоции переполняют, в основном положительные.
0: То, что положительные, это замечательно. Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Давно ли вы поете? Что любите петь?
1: Ой, ну, пою я с самого детства. Можно сказать, с рождения. В семье все очень любили петь. Мама, бабушка. Потом я пошла в школу учиться, в интернат для слепых и слабовидящих детей. И там я пела на протяжении всей моей учебы.
0: Простите, пожалуйста, откуда вы приехали?
1: Я приехала из города Омска.
0: Какая погода сейчас в Омске?
1: Я думаю, такая же, как в Ярославле. Может быть, даже теплее.
0: Лена, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь по жизни? Какое у вас образование?
1: Ну, честно говоря, вокального образования у меня нет. У меня образование колледж, музыкально-педагогический, где основной специальностью у меня был аккордеон. И университет, опять же, основная специальность у меня аккордеон. А в колледже я занималась академическим вокалом 3 года.
0: Лена, в это очень сложно поверить, что у вас нет академического образования, потому что, слушая ваше выступление, можно подумать, что консерватория уже была пройдена вами. Что особенно запомнилось в первый день?
1: Первый день запомнилось огромное количество участников с потрясающими голосами, что просто не знаешь, кого слушать и как можно оценивать всех участников, потому что поют все прекрасно.
0: Как вы думаете, что можно ожидать завтра?
1: Ну, я думаю, завтрашний день обещает быть еще более интересным, потому что на завтрашний день во втором туре заявляется произведение в стиле диско. Я думаю, это будет очень впечатляющим.
0: Как вы думаете, строгим ли будет жюри?
1: Я думаю, что да.
0: Я думаю, что какие-то итоги мы сможем уже подвести после завтрашнего выступления всех участников. Пожелайте чего-нибудь радиослушателям.
1: О, ну я бы пожелала, чтобы все, кто слушает радио Арансис, болели за нас. Ну и чтобы они пожелали нам всего самого хорошего и успехов, и удачи в нашем выступлении.
0: Лена, а вы не могли бы предоставить для радиостанции свои записи?
1: Я думаю, что с удовольствием, тем более, что в 2011 году у нас был совместный проект в городе Омске. Наш омский композитор, омская поэтесса. Я как вокалист выступала, мы сделали литературно-музыкальную композицию, где, собственно, вот представлены мои произведения, которые я могла бы представить.
0: Радиостанция «Арансис» всячески поощряет разнообразные проекты разнообразных исполнителей, которые работают в самых разных стилях, направлениях музыкальных. И мы с удовольствием включим записи в ротацию и, возможно, проведем с вами какую-нибудь передачу.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое. Все будем за вас болеть.
1: Спасибо вам.
0: А вот и еще одна участница нашего фестиваля – Лилия Козырева. Лилия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Устали?
2: Ну, в общем, да.
0: Расскажите, пожалуйста, из какого вы города? Расскажите о том, в какой номинации выступаете. Немножечко в двух словах о себе буквально.
2: Я приехала из самого замечательного города России, города Казани, третья столица. Участвую я в авторской номинации. Живу в Казани. Работаю преподавателем музыки, занимаюсь с незрячими детьми, которые учатся у нас в Казани, 172-й школе. Преподаю им сольфеджио, музыкальную грамоту, фортепиано немножко, всего понемножку.

0: Лиля, у меня столько вопросов к вам возникло. Вы выступаете в авторской номинации. Вы сами пишете музыку и тексты, или же вы пишете музыку на чужие стихи?
1: Ну, я сама пишу тексты, сама пишу музыку.
0: А что приносит вам вдохновение?
1: Сложно сказать. Ну, какие-то, наверное, моменты в моей жизни связаны и с любовью, с любовью к мужчинам, с любовью к детям.
0: Вы опередили мой вопрос, потому что я хотела спросить, о чем больше пишется песен? Я так понимаю, что у вас обо всем понемножку.
1: Ну, в общем-то, да, обо всем понемножку. Ну, у меня такое мюзикловое направление, в общем-то, немножко я не из этой оперы, не эстрадница, я как бы... Ну, в общем-то, наверное, все услышали, о чем я писала. Там и о любви. И вот у меня сегодня колыбельная была, посвященная детям.
0: Да, замечательная колыбельная. Расскажите, пожалуйста.
1: Завтра будет блюз Кикиморы мюзикловый.
0: Как интересно. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о своих детях.
1: У меня двое детей, две девочки. Одной 7 лет, другой 3 года будет.
0: Какой нежный возраст.
1: Одна девочка у меня такая очень шустрая, боевая, как мальчишка. А другая девочка у меня спокойнее такая, она очень музыкальная, очень такая
0: дети девочка. Дети любят слушать ваши песни?
1: Да, они слушают и мои песни, и все, что я... Вот, когда я подбираю детям, своим ученикам репертуар, все это они знают, все вместе со мной поют.
0: То есть дети у вас музыкально подкованы?
1: В общем-то, да, у меня дочка вот старшая, она хотя в ноты не всегда попадает, но она участвовала уже в фестивале международном, в младшей номинации, какое-то место даже, ну, ей, по-моему, второе место ей дали, вот.
0: Какая молодец, но это все потому, что маме удалось, я так понимаю, привить любовь к музыке с самых пелёнок.
1: Ну, в общем-то, да, они растут в этой атмосфере, в атмосфере работы.
0: Да, если бы они росли в атмосфере спорта, то они, наверное, были бы спортсменками.
1: Да, Таня у меня вообще за кулисами росла. Мы, кстати, ее привозили в Челябинск на фестиваль.
0: Вы участвуете уже не в первом фестивале, да?
1: Нет.
0: Сколько за плечами фестивалей?
1: Ой, по-моему, 3, вот, которые Анатолий Николаевич проводил, и у нас еще были казанские фестивали, там тоже, по-моему, 3 или 4 фестиваля.
0: Это фестиваль Татарстана? Где-то.
1: Да, фестиваль Татарстана.
0: Скажите, Лиль, а аранжировки вы тоже сами делаете?
1: Нет, аранжировки мне пишут разные люди. Хотя, в принципе, я училась на курсах аранжировки, но как бы работа и дети очень сложно найти время. В общем-то, нужно сидеть, заниматься аранжировками, сложно.
0: Да, аранжировка – процесс очень кропотливый, и если писать да, музыку, да, то на аранжировку, возможно, времени и не хватит. Мы немножко заговорили о спорте. У вас в Казани развито спортивное движение, у вас и казанский «Уникс», и казанский «Рубин», и «Акбарс». Да. То есть вы вообще хоть как-нибудь болеете за какую-нибудь казанскую команду?
1: Ну, наверное, я от спорта очень далека, хотя вот свою старшую дочку я хочу в плавание отдать, чтобы она у меня стала паралимпийской чемпионкой по плаванию. У меня вот такая задача и цель. Я ее в спорт.
0: Лиль, а можете отметить вот атмосферу за кулисами, атмосферу на сцене, какие-то организационные моменты? Что-то понравилось? Что-то отличается от предыдущих фестивалей?
1: Ну, сравнивать сложно, как бы. Ну, в принципе, мне, даже когда я сошла с поезда, мне Ярославль очень понравился по какой-то своей такой теплой атмосфере. Теплый, хороший, уютный город. И люди здесь такие очень хорошие. В принципе, подсказывают, помогают в Дом культуры. Как бы неравнодушные люди, очень хорошие сотрудники. Мне нравится здесь.
0: Да, здесь действительно замечательно. Организаторам хотелось бы сказать огромное спасибо.
1: Да.
0: Лиль, и вопрос такой традиционный, как и ко всем. Вы предоставляли свои записи на радио Рансис?
1: Лично нет.
0: А
1: наверное,
0: хотели бы?
1: Фестивальные записи, скорее всего, крутятся. Как бы. Я даже не знаю, хотела бы я или не хотела.
0: Но можно,
1: в принципе.
0: Во всяком случае, мы предлагаем вам предоставить свои записи, принести, переслать на радиостанцию, и записи будут активно крутиться, и о вас узнает много людей не только в России, но и за рубежом. Потому что радиостанции слушают и в Израиле, и в Германии. Ну что ж, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Думаю, возможно, увидимся завтра.
1: Конечно, увидимся.
0: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Итак, уважаемые радиослушатели, рядом со мной еще одна замечательная девушка. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы приехали и в какой номинации выступаете.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Гульнура Каримова. Я приехала из города Героя Курск. Я представляю номинацию солисты, вокалисты среди женщин.
0: Гуль, скажите, пожалуйста, сложно было сегодня?
2: Думаю, что для того, чтобы петь от души и вообще заниматься своим любимым делом, это именно непосредственно пением, вокалом, и это для меня не сложно было. Сложно было донести до зрителя, но я думаю, что мне это удалось.
0: Вы видели реакцию зала?
2: Да.
0: Мы немного отступим от фестивальной тематики. Скажите, для вас вокал, музыка – это профессия или хобби? Расскажите немного о себе.
2: Непосредственно вокал? Вот,
0: Именно вокал.
2: Ну, я бы сказала, это больше хобби, поскольку, еще раз повторю, что я люблю петь. Не только для себя, но и для зрителя, и от души. То есть, когда это все идет у меня изнутри, это мне идет легко и на одном дыхании. То есть, это хобби.
0: Но ваша основная профессия – это?
2: Ну, моя основная профессия – инструменталист, саксофонистка. Работаю солисткой эстрадно-симфонического оркестра города Курск в творческом центре «Звездный» и артистом духового оркестра.
0: Девушка с саксофоном выглядит замечательно на сцене.
2: Спасибо.
0: Пожалуй, среди участников больше ни у кого в руках не было саксофона. Скажите, вам запомнился кто-то из участников? Может быть, даже без имен, может быть, просто какие-то произведения?
2: Из участников? Ну, я бы могла сказать, что... Тут как у кого-то либо выбрать как-то сложно, потому что каждый участник сегодня выдал свою изюминку, свой кураж и свой драйв, как говорится. И каждый по-своему очень хороший и выглядел великолепно на сцене.
0: Гуль, скажите, а ваши записи ротируются на радио Рансис?
2: Ну, вы знаете... Ну, думаю, был дело когда-то, я вот не могу вам сказать. Наверное, ротируется, да, вот инструментальные вещи мои, вот как-то звучало, по-моему, вокальные произведения. Я вот точно не могу вам сейчас сказать, поскольку сейчас, к сожалению, тесно не соприкасаюсь с радио Рансис.
0: Ну, я думаю, что руководству радиостанции есть над чем подумать, чтобы Гульнура предоставила... свои новые записи. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами.
2: Творческий план у меня, конечно, много планов. Вот.
0: Ну, хотя бы как немного говорится, расскажите.
2: Как это я называю? Это губернаторские планы. Ну, в общем, это, естественно, восстановить серию песен, которых я когда-то написала. Это было очень давно, конечно, но я вот хочу их восстановить сейчас и возродить, так скажем, серию песен. Это раз. Во-вторых, продолжить фортепианное творчество, то бишь продолжать писать прелюдии для фортепиано, коим я начала писать еще в Москве, учась в Институте искусств. Вот. И, конечно же, инструментальной музыкой заняться.
0: Друзья, какие таланты сейчас находятся в Ярославле? Вы еще и автор, Гульнура. Вы вообще потрясающие.
2: Спасибо. Стараемся.
0: Ну что ж, я думаю, что на сегодня наша короткая встреча закончилась, и я надеюсь, что она будет не последняя в рамках радио Рансис.
2: Вы знаете, я бы хотела бы сказать последнее слово в адрес радио Рансис и... поблагодарить их за то, что когда-то у меня была возможность сотрудничать с ними какое-то время, и поблагодарить всех-всех-всех сотрудников этой замечательной радиостанции и пожелать им процветания, роста большого. Они и так сейчас очень молодцы выросли, но еще большего роста, еще больших успехов, больших удач, и самое главное, живите, существуйте, не пропадайте, и радиослушатели всегда будут вас ждать и любить, и просто восхищаться вами.
0: Гульнура, спасибо за добрые пожелания, за теплые слова в адрес радиостанции. Всего вам доброго и удачи завтра.
2: Спасибо большое, взаимно, и всем удачи, всех благ. До свидания.
0: До свидания. К нам на огонек заглянула еще одна участница фестиваля, о котором мы делаем сейчас репортаж. Традиционный вопрос. Представьтесь, пожалуйста, назовите город, из которого вы приехали, и назовите номинацию, в которой вы выступаете.
3: Галина Бутусова, город Красноярск, номинация «Вокал женщины».
0: Скажите, Галина, как добирались до Ярославля? Тяжелая была дорога?
3: Ну, довольно-таки тяжелая, но сейчас кажется, ну, вроде как все нормально.
0: А что было тяжелее, дорога или сегодняшнее выступление?
3: Думаю, что примерно одинаково.
0: Вы довольны своим сегодняшним выступлением?
3: Вы знаете, своим выступлением я никогда не бываю довольна, то есть всегда нахожу в своем пении какие-то недостатки, все-таки хочется петь лучше.
0: Для вас пение – это хобби или работа?
3: Ну, если смотреть с точки финансовой, то, конечно, это хобби, так как на этом не зарабатываем. Но если бы была возможность, можно было бы и поработать.
0: Вы профессиональная вокалистка?
3: Нет.
0: Для вас это первый фестиваль?
3: Нет.
0: А где вы еще были? В каких городах?
3: На таком уровне в первый раз на всероссийском эстрадном. Вообще выступала городские, краевые, региональные. Вот первый раз попала на фестиваль такого высокого уровня.
0: Отбор был жестким в вашем регионе?
3: Ну, наверное, как обычно, как и везде. Все-таки да, думаю.
0: И вы прошли сквозь сито туров и таким образом смогли попасть. Когда узнали, обрадовались?
3: Возможно, да. Просто новая сцена, новый уровень – это очередная причина к росту. А это полезно для любого вокалиста.
0: Получили ли вы какой-то опыт?
3: Вы знаете, сегодня мне очень трудно говорить о каком-то опыте, так как слышала я очень мало, так как предпочитаю не слушать в день выступления других вокалистов. Но, судя по репетиции, я поняла, что очень достойные конкуренты и очень интересно с ними будет соревноваться. А там посмотрим.
0: Вы думаете, завтра будет горячий день, будет борьба?
3: Обязательно.
0: Конечно, хотелось бы выиграть.
3: Ну, возможно. А кто не хочет?
0: Скажите, вы записываетесь в студии? То есть, есть ли у вас какие-то записи?
3: Ну, немного у нас есть наметочки. То есть, у нас еще диск только готовится, пока еще не вышел, к сожалению. Но пишем, у нас существует студия эстрадного вокала «Музыка души». Руководитель нашей студии сейчас меня сопровождает. Наша Анастасия Павловна Вичулити.
0: Анастасия Павловна, может быть, расскажете немного о себе, о студии?
4: Студия наша молодая, участников не так много. Но все ребята, спасибо им большое. Очень трудолюбивы. Все стараются, все работают. Каждый из них очень молодец.
0: Ваши подопечные выезжали уже на фестивале подобного уровня?
4: Галина, наверное, забыла в прошлом году. Мы были на «Души народной» в Казани. С Артемом Толстобровым мы были в Москве на фестивале «Дань Победы». Остальные участники коллектива принимают участие пока в городских и краевых конкурсах.
0: Да, фестиваль «Дань Победы» был довольно недавно. И, наверное, Артём приехал с массой эмоций и впечатлений.
4: Фестиваль, правда, был замечательным, организация на уровне.
0: Я надеюсь, что вы предоставите свои записи для радио «Рансис», потому что мы стараемся всячески пропагандировать творчество незрячих музыкантов, потому что радиостанция является и позиционирует себя как площадка для реализации творчества незрячих авторов, исполнителей. И мы очень надеемся увидеть ваш диск.
4: С огромным удовольствием.
0: Ну что ж, девушки, спасибо вам большое за те минутки, которые вы нам делили. И удачного вам завтрашнего дня.
4: Спасибо. И вам также приятного времени суток.
0: До свидания.
4: Всего доброго.

Радио «Рамсес» начинает трансляцию второго конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, проходившего в городе Ярославле с 13 по 15 сентября. В сегодняшней программе выступления участников в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Авторское исполнительство». К сожалению, звукооператорам не удалось сохранить запись номинации «Авторское исполнительство» с микшерного пульта, но радио «Рамсес» дает своим слушателям уникальную возможность услышать выступления номинантов, записанные в зрительном зале. Настраивайтесь на позитивную волну, слушайте и наслаждайтесь!

0: Всем-всем добрый день. Давайте друг другу поаплодируем, улыбнемся. Мы продолжаем Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» в нашем прекрасном городе Ярославле. И позвольте мне напомнить номинации, которые сегодня будут представлены во втором туре. Итак, солисты-женщины, солисты-мужчины, молодые голоса, вокальные ансамбли. Здесь должны быть представлены произведения. Первое – популярное зарубежное произведение в стиле диско на языке оригинала. И второе произведение на их выбор. И, конечно, номинация «Актерское исполнительство». Здесь будут представлены, вот прошу прощения, авторское, блюз и произведение тоже на их выбор. Ну а сейчас мы продолжаем второй тур. Всем ни пуха, ни пера. В номинации «Вокальное ансамбли» я приглашаю дуэт «Семья Тесловых», Чувашская региональная организация. Лидия и Лев исполняют песню «Одна Калына».
1: Сережа, спасибо, что вы напомнили все номинации, а я хочу всем сказать, совершенно правильно оговорился Сережа, каждый, выходящий на сцену, является актером, безусловно, потому что эстрадная песня не исключает этого вот компонента, потому что каждый должен быть на сцене актером. Не забывайте, и никто вам не сделает скидку на то, что вы незрячие. Это не важно. Вы актеры, вы выходите на сцену, а она обязывает быть актером.

0: Спасибо зрителям за поддержку. Огромное спасибо. Там совсем не просто на сцене, понимаете? Там целое развертывается трагедии иногда, иногда комедии, но все бывает.
1: Спасибо. Песня «Гадалка».

0: Привет.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: А я приглашаю ансамбль эстрадного пения «Вдохновение». Краснодарская региональная организация. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Жан Патрик. Слова Даниэль Вангар. Диско.

Вокальное трио Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарская региональная организация. Музыка и слова Ивановой. Приходит время.

0: Да, сэр, я могу танцевать буги-буги из репертуара дуэта Бакара. Песня исполняется на
1: английском языке.

Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Следующая номинация на сцене – авторское исполнительство. На сцену приглашается Козырева Лилия. Козырева Лилия. Необычный блюз Кикиморы. Татарская региональная организация.

0: нечистое.
1: Христиан, расскажи мне о любви.

0: На сцену приглашается Кефаридий Елена, Краснодарская региональная организация. Песня «Блюз любви».
1: Исполняется на английском языке.

0: Следующая песня «Солнечный берег».
1: Песня посвящается юбилею нашего санаторию. Итак, «Солнечный берег».

Отсюда приглашается Гретка Виталий, Ростовская региональная организация. Песня «Незаконченный блюз».

Следующая песня.

0: Спасибо.
1: Виталий, не уходите, пожалуйста, со сцены. Виталий, пожалуйста, скажите, вы же выпускник курса компьютерной аранжировки, правильно?
2: Да.
1: Что вам это дало?
2: Курсы компьютерной аранжировки помогли мне научиться самому создавать музыку именно так, как я хочу. Это, я считаю, очень большое приобретение для аранжировщика и для человека, который пишет песни.
1: Спасибо. Спасибо.
3: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Песня «Время».

0: Галя, кто автор слов?
1: Я.
0: Спасибо.
2: Следующая песня «Кошка так хочет котят».

0: Надя, представим на премию Путина за демографию и рождаемость.
1: Выполняем Путинскую программу.
2: На сцену приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Город на Исетии.

0: Да, один вопрос. Чем отличается босанова от блюза?
1: Ну, стили разные, конечно.
0: Что?
1: Стили разные.
0: Ну, а что сегодня было блюзом? Спасибо.
1: А можно гитару, инструмент, я вам сыграю?
0: Нет, не надо. Есть условия конкурса. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо.
2: А я на сцену приглашаю Солнцов Евгений, Московская городская организация. Песня «Детка».

0: Спасибо.
1: Песня «Цыган».

0: Женя, у меня вопрос. Выходите. Вы хорошо отличаете сцену конкурса российского от ночного клуба?
1: Да.
0: Вы понимаете, что вы сейчас принизили вот эту сцену? Спасибо.
1: Нет.
2: Друзья, здесь идет вечер отдыха, очень замечательный, веселый. Все радуются, все веселятся. А мы вот решили продолжить свою работу и все-таки взять интервью еще у нескольких участников, которые любезно согласились нам эти интервью дать. И вот передо мной сидят две великолепные девчонки, участницы Краснодарского ансамбля эстрадного пения «Вдохновение». Девчонки, представьтесь, пожалуйста.
3: Я Светлана, руководитель ансамбля «Вдохновение».
4: А я Екатерина, недавний участник этого ансамбля «Вдохновение».
2: Девчонки, расскажите о своем ансамбле. Давно ли он существует? Кто в нем поет, скажем, сколько человек, насколько профессионален коллектив? Немножечко об этом.
3: Я работаю с 2007 года и руковожу ансамблем. Но состав ансамбля различный. То есть у меня есть малые формы, дуэты, трио. Вот сюда мы приехали в составе 5 человек. И также я занимаюсь солистами, вокалистами.
2: Где находите участников для своего коллектива?
3: Участники в основном из общества слепых, которые вот в округе, то есть которые стоят на учете в нашем обществе, либо работают в нашем КСТК. Ну и приходят участники, которые просто вот жители нашего города.
2: Катюш, расскажите, пожалуйста, как вы попали в ансамбль?
4: Это очень интересная история. Попала я в ансамбль буквально в начале лета. Вообще сначала планировалось поехать на этот конкурс с чисто женским коллективом, но потом все-таки мы решили, все вместе с девочками, что нужно все-таки взять с собой мужчин, как мы без мужчин, должен же кто-то в поезд помочь там сумки занести.
2: Замечательная мотивировка.
4: Но это я все шучу, конечно, без мужских голосов ансамбль так бы не смотрелся. Они дополняют нас, они приносят в наш коллектив колорит. Я так говорю в наш, потому что я уже как бы уже член этого коллектива. И так получилось, что я попала в коллектив, можно так сказать, семейный. Потому что он в основном-то состоит из двух семейных пар, а так как он планировался быть женским, но получилось так, что поехали и мужчины, а меня уже как бы тоже не стали из него вычеркивать и даже доверили петь одну песню.
2: Да, Катюш,
4: солировать там.
2: Вам остается теперь кого-то еще привести в коллектив, чтобы уже было 3 семейные пары. Теперь вернемся, давайте, к фестивалю. Скажите, вообще понравилось общее впечатление?
4: Общее впечатление, конечно, понравилось, и очень высокий уровень у вокалистов, у ансамбля, очень понравилось женское трио, молодые голоса тоже есть, достойное молодое поколение, то есть все очень понравилось, атмосфера доброжелательная, даже если у кого-то были какие-то проблемы, какие-то непредвиденные обстоятельства, публика всегда поддерживала и помогала в трудных ситуациях.
2: Скажите, а какой-то разбор полетов собственного выступления уже проводили?
4: Сильно на это времени еще так не было, но уже кое-что. Там ошибочки. Все это обидно просто получается из-за того, что на репетициях все как бы нормально, выходишь на сцену, волнение, как бы там ни репетировал, как бы все равно то ногу не так поставил, то рукой не так дернул, и уже кажется, все не так. И, конечно, волнение присутствует, я думаю, как и у меня, так и у многих других сильное.
2: Светлана, поделитесь, пожалуйста, творческими планами.
3: У нас творческие планы. Я думаю, что еще на фестивале, конечно, будем ездить, еще будем дальше совершенствовать свое творчество, будем новый репертуар подбирать, расширять все это. И еще у нас наш ансамбль принимал участие в фестивале «Танцевальные узоры», который был вот в Москве в 2012 году. И в следующем году тоже, если такой будет планироваться фестиваль, мы и там принимали участие, это уже с вокалом, то есть мы танцевали и пели вживую, у нас было вокально-хореографическое шоу, поэтому работы много очень, каждый год есть к чему стремиться.
2: Да, работы действительно много, и то, что вы еще очень серьезно занимаетесь хореографией, это очень отрадно, потому что, к сожалению, вот в нашем обществе этому не уделяется все-таки должного внимания. Девчонки, я желаю удачи от себя лично и от радиостанции «Рамсес», вашему коллективу. И, конечно, мы будем ждать ваших каких-то записей. Возможно, что-то где-то запишете на студии и пришлете нам. Вы всегда можете найти контактные координаты радиостанции, заглянув на сайт www.ramsis.org. Всего вам хорошего, удачи, отдыхайте.
3: Спасибо.
2: Следующая участница нашего интервью – это, без преувеличения, человек-легенда. Это обладатель многих титулов, различных званий, автор, исполнитель. Я думаю, она позволит мне представить ее, Елена Кефалиди. Леночка, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Несколько слов о себе. Откуда вы? Чем занимаетесь?
5: Проживаю я в городе Геленджике, Краснодарский край. Занимаюсь творчеством. С 14 лет начала писать музыку и песни. Вот. В 2010 году прошла первый этап обучения курса компьютерной аранжировки в программе Sonar, которая предоставила мне большие возможности записывать песни так, как именно я хочу это делать. То есть, если раньше я работала на синтезаторах, каких-то там Коргах, Роландах, а они не говорили, пришлось кнопки запоминать, пришлось там у каждого что-то спрашивать. Вот. А когда именно я с помощью компьютера начала владеть этой программой, мне стало гораздо легче. И более того, я счастлива тому, что у меня хоть домашняя есть, но все-таки студия.
2: Да, это большое дело для творческого человека, для автора, что не нужно никуда бежать, когда появилось вдохновение. А, кстати, когда оно у вас появляется? Как часто оно появляется?
5: К сожалению, сейчас оно появляется гораздо реже. Я не знаю, с чем это связано. Вот после первого альбома «Белая чайка» у меня был какой-то перерыв. То ли, но я могу сказать прямо, нет любимого мужчины рядом. Может быть, из-за этого вдохновения особого нет. Ну, а если и приходит, то либо что-то вот должно произойти такое, либо я вот, бывает, погуляю на пляже там по набережной, шум моря послушаю, и уже что-то возникнет, какая-то вот песня. Вот, например, «Здравствуй, счастье», которую я написала. Вот,
2: которую вы исполняли вчера.
5: Да, которую я исполняла вчера. Она пришла, ну, настолько интересно. Я просто счастлива была, что меня позвали на этот фестиваль. Вот и быстренько написала.
2: Как все просто и как все здорово. А что касается любви и вдохновения, да, эти вещи, конечно, они неразделимы. И в этом ничего удивительного нет, особенно для женщины. Лен, давайте немножко о фестивале. Во-первых, сегодня вы спели шикарную песню о солнечном береге. Сразу захотелось, несмотря ни на что, сорваться и приехать. Это давно? Эта песня была написана давно?
5: Эта песня была написана совсем недавно. 23 августа исполнилось 40 лет нашему санаторию «Солнечный берег». То есть он в 1973 году был построен. И поскольку я работаю там уже неоднократно, я с удовольствием пою для людей, отдыхающих сейчас. Это в плане дискотек. Понедельник и четверг – просто дискотека под живую музыку. Вот. И думаю, ну дай-ка я сделаю людям такой подарок, потому что они все-таки заинтересованы мной. Все-таки туда приезжают мои друзья, и это мой дом родной.
2: У вас, наверное, Вся Россия – это ваши друзья, потому что вас уже давно знают, вас любят. Лен, а вы часто гастролируете?
5: Раз в два года вот фестивали проходят. Я вот уже два раза побывала в Казани. В прошлом году мне даже удалось заслужить первую премию конкурса авторов. Я сочинила рок-н-ролл. Кстати, этот рок-н-ролл сделал, как бы вот после именно этого произведения у меня появилось желание что-то писать, потому что он не только занял первое место здесь, он занял первое место даже в танцевальном коллективе на международном конкурсе. Вот. Они попросили у меня песню и сделали номер именно под мой рок-н-ролл.
2: Друзья, какие у нас таланты, о которых мы, к сожалению, не очень много знаем. Но вот одна из целей данной серии интервью – это как раз-таки рассказать побольше о людях. Лен, немножко мы отошли с вами от темы по поводу фестиваля. Можете выделить какие-то позитивные, интересные моменты за эти два дня? Именно вот в концертной программе, в фестивальной программе.
5: Очень понравились ансамбли, особенно «Вдохновение» и «Трио». Я уже забыла, откуда.
2: Вот. Самара.
5: Да, из Самары. Потом из номинации авторов я хочу выделить Надежду. Как она? Я не помню ее. Из Карелии Надежда. Она написала песню «Время». Ну, настолько она мне понравилась в блюзовом стиле. А из молодых исполнителей мне также понравилась Кристина из Иркутска.
2: Предстоит возвращение домой. Чем сразу станете заниматься? Отсыпаться? Или сразу приступите к написанию песен?
5: Во-первых, то, что завтра скажут, может быть, в мой адрес. Если не очень хорошее, то я проанализирую, чего я все-таки еще не достигла, чему хотелось бы научиться. Если же я узнаю что-то о себе положительное, то все равно не буду останавливаться на одном месте. Буду стараться идти вперед сама своими силами. Но именно после фестиваля я все-таки у меня дочь пошла в 9 класс. Уделяю сейчас время ей, потому что это ответственный год, экзамены, уроки. Ну, а творчество останется само собой, как бы это вдохновение, это я продолжу делать.
2: Несомненно. Планов много, настрой оптимистичный.
5: Да, да.
2: Лен, благодарим вас от лица всех слушателей радиостанции «Рансис» за ваше такое подробное интервью. Желаю вам творческих и остальных успехов во всем. И, конечно же, будем рады услышать ваши записи на радиостанции «Рансис».
5: Спасибо большое. Всего вам самого доброго.
2: Друзья, веселье у нас здесь в самом разгаре. Наверное, вы слышите на заднем плане музыку. Мы с Александром работаем в очень сложном режиме, но все-таки кое-кто к нам любезно соглашается приходить. Сейчас передо мной сидит Александр Панченко. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Откуда приехали? Как давно поете? Имеете ли музыкальное образование? Буквально вкратце.
6: Приехал я из Смоленска. Пою, наверное, с детства, как большинство людей. А профессионально занимался, учился в Курске, быстро бросил. Потом перевелся все-таки в Смоленск обратно к себе и поступил на эстрадно-джазовый вокал. Его и закончил.
2: Замечательно. Быстро бросил, мне это выражение очень понравилось. Скажите, вы на таком фестивале впервые?
6: На этом, да.
2: Вы участвовали во многих фестивалях?
6: Да, довольно-таки много фестивалей и по своей области, и российские, которые у нас проводились, и много различных фестивалей. Международные тоже фестивали были.
2: Расскажите о каком-нибудь буквально в двух словах. Какой вам больше всего запомнился?
6: Запомнился, наверное, в Смоленский фестиваль «Катюша», так называемый, там военная песня и вторая песня по выбору. Угу. Запомнился тем, что призы были денежные, наверное, поэтому запомнился. И занял там второе место по всей области Смоленска.
2: Замечательно. Александр, что больше всего запомнилось на этом фестивале?
6: На этом фестивале познакомился с интересными людьми, пообщались, не только песни пели, и погуляли, походили, поразговаривали, узнал много других людей из других регионов, из других городов. В принципе, все понравилось, все интересно, все хорошо.
2: Скажите, какой-то опыт вы вынесли с фестиваля? Оценив уровень участников.
6: Ну, как сказать опыт? Дело в том, что в Смоленске я сам состою в молодежной организации ВОС, и мы занимаемся такими вещами. Я работаю с инвалидами в плане своей профессии, то есть постановки голоса, дыхания, движения на сцене, чтобы не зря же их реабилитировать. И диплом на эту тему писал. То есть опыт, да, есть какой-то опыт, как это проводить, как это сделать, как отнестись к таким людям, как мы сами, и как с этим работать вообще, в принципе.
2: То есть ничего полезного для себя вы не почерпнули?
6: Ну, как бы так, да.
2: Спасибо. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь слушателям радио «Рансис».
6: Ну, самое главное для всех – здоровье. Остальное все можно приобрести.
2: Конечно, мы будем очень рады получить ваши записи, если вы нам любезно их предоставите на нашу радиостанцию, потому что вас на нашей радиостанции, насколько я помню, пока еще
6: нет. Насколько я помню, тоже.
2: Так что ждем.
6: Хорошо, спасибо.
2: Удачи вам, всего доброго.
6: Спасибо, до свидания.
2: Мы продолжаем нашу серию интервью, и передо мной наш следующий участник, следующий герой нашего своеобразного мини-сюжета. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города?
7: Владимир Саранцев, представляю Пермский край, но на самом деле я из Пермского края, как бы, но еще севернее Перми, то есть 180 километров от города Березники. Но на самом деле я представляю Пермский край, так что будем основываться на этом.
2: В какой номинации вы выступали?
7: Номинация «Мужской вокал», «Сольный вокал», то есть сольно-вокальное исполнение, то есть эстрадный вокал мужской.
2: Какие остались общие впечатления от фестиваля?
7: Общие впечатления, то есть мне понравилось то, что звук хороший, то есть звукоператоры грамотно работают. Ну и я увидел тех, кого давно, вот, года 2, 8, 6 лет назад не видел. Я же давно ездил на подобные фестивали, я, то есть, был и в Челябинске в 2007 году, в 2007 году. И в Казани был в 2011 году, и, в общем, как бы вот 2013 год, я нынче снова приехал.
2: То есть для вас этот фестиваль далеко-далеко не первый?
7: Естественно, конечно.
2: Награды были?
7: Награда была в 2011 году, но награда была такая, ну, как бы она была поощрительная, то есть так называемая... Ну, если бы это проразился бы какой-то банальный простой конкурс, это был бы приз зрительской симпатии. А тут конкурс, тут награда за личное обаяние.
2: Ну, значит, есть к чему стремиться. Верите вы в успех, в свою победу?
7: Ну, во-первых, я приехал сюда не побеждать, а просто с друзьями повидаться, да? Но на самом деле я к этому фестивалю очень серьезно готовился. Естественно, я стал подбирать зарубежный материал, потому что я знал точно будет зарубежный материал. А тут еще подошло так, что моя любимая тема, потому что, ну, моя любимая, как бы, ниша, скажем так, диско 80-х. То есть просто я работаю еще диджеем маленько. Ну, и тут диско 80-х, ну, я решил, ну, бонус эру надо спеть.
2: Скажите, вы имеете музыкальное образование?
7: Музыкальное образование немножко недоконченное по классу баяна. Ну и плюс 2,5 года в духовом оркестре.
2: Вы играете в духовом оркестре?
7: Играл раньше. Это в школе было. Это все школьные годы мои чудесные там.
2: О творческих планах спрашивать вас не буду, потому что одним из ответов будет то, что вы будете готовиться к следующему подобному фестивалю. Я права?
7: Ну, в принципе, буду готовиться в любом случае. Даже несмотря на то, что я сегодня займу, хотя я сегодня... Я выступил 100% лучше, чем я выступил 2 года назад в Казани.
2: Это не может не радовать. И на этой оптимистической ноте мы закончим наш короткий разговор и очень надеемся услышать вас в эфире радио «Рансис».
7: Хотел бы пожелать всем участникам фестиваля и, в принципе, просто всем хорошим людям. Ребята, пойте. Петь нужно хорошо, петь нужно с душой. А не просто там тупо по нотам ля-ля-ля-фа и так далее. В общем, ребята, удачи всем.
2: Это очень хорошее пожелание. Спасибо вам за интервью. Всего доброго.
8: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Грузинская певица Гюли Чохели стала лауреатом международного фестиваля эстрадной песни в Сопоте в 1967 году. Вот песня из ее фестивального репертуара. Называется она «Музыка». Это посвящение Фредерику Шопену, написанное Микаэлом Таривердиевым на слова Виктора Орлова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей, не было ли ночью разбою. «Как не быть разбою», — отвечали сторожа, — «кругом шалят». Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, садились на паперти. Ругались в полголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки. Босой, в прискочку, бежал юродивый. Вонючий, спина голая, в голове еще след и репьи. На паперти так и ахнули. В руке у божьего человека кусище сырого мяса. «Опять, значит, такое скажет?» По всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, ждет, когда народу соберется больше. Стало видно на улице. Хлопали калитки, шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками, без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветренными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом. Видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья. Обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. 3,5 года, сказано, будет мнимое царство длиться». Вдруг закричали: «Поди, поди!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый со стеклянными окнами вазок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка. На взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах. Руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монцеву. Прокатила в гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в вазок шелка, бархаты. А законную царицу, Евдокию Федоровну, этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь. Навечно слезы лить. Князь Роман, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подним сидел на краю постели, кряхтя почесывался. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита, колка, противно. Светало, мутно и скучно. В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Двор не душ полтораста. Кто у воска держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину. Все минуло. Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дико и вспомнить. Были когда-то покой и честь.
1: Он висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть. Голландская, ради адского соблазна, писаная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить. Не то насмех, не то в наказание. Терпи.
0: Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку, шерстяные бабьи, поперек полосатые чулки, к Короткие штаны жмут спереди и сзади. Зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик. Из него палками пыль ты не выколотишь. Зачем все это?
1: Мишка! Мишку!
2: Тут я!
1: Умыться подай!
2: Она!
1: Прилично держи, Кахань-то! Лей на руки!
0: Роман Борисович больше фыркал ладони, чем мылся. Противно такое бритое колючее мыть. Ворча сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.
1: Это еще что?
2: Зубы чистить?
1: Не буду.
2: Ну, воля ваша. Как царь-государь говорил, надо и зубы чистить. Бояра не велела каждое утро подавать.
1: Кинув в морду блюдцем. Ай. Разговорчив стал.
2: Воля ваша.
0: Одевшись, Роман Борисович подвигал телом. Жмет тесно, жестко. Зачем? Но велено строго дворянам всем быть на службе в немецком платье при оранжевом парике. Терпи. Снял с гвоздя парик, неизвестно какой бабы волосы. С отвращением наложил. Мишку полез было поправить круто завитые космы. Ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу из поварни, куда уходила крутая лестница, несло горьким, паленым.
1: Мишка!
2: Да тут я!
1: Мишка, откуда вонища?
2: Так и...
1: Опять кофе варишь?
2: Царь-государь приказал боярине и боярышням с утра кофе пить. Так и варим?
1: Знаю, ну не скаль зубы-то.
2: Воля ваша.
0: За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми головами поднялось воронье.
1: Ой, ой, грехи тяжкие.
0: Пробормотал Роман Борисович и пошел в столовую палату пить кофе.
3: Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчевая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня в русском темного бархата просторном летнике, на голове иноземный чепец. Княжны в немецких робах со шлепами, шлейфами. Наталья в персиковом, Ольга в зеленом полосатом, старшая Антонида в робе цвета незабвенный закат. У всех волосы взбиты, посыпаны мукой, щеки кругло нарумянины, брови подведены, ладони красные.
0: Прежде, конечно, и Авдотье, и девкам в столовую палату и ходу не было. Сидели по светлицам у окошек за рукодельем. В летнее время в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату. Где дочери? Посадить за стол. Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур без памяти. Царь помял каждую за подбородок.
4: Танцевать умеешь?
3: Какое там? У девок от стыда слезы из глаз прыщут.
4: Научить? Масляный, чтоб плясали минувет, польский и контрданс.
0: Взял Романа за кафтан, не шутя тряхнул.
4: Делать в доме политес изрядный. Запомни.
3: Девчонок посадили за стол, заставили пить вино. И дивно, пьют бесстыжие. Недолго погодя смеяться начали, будто ему не в диковину. Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзкие, придирчивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят. Сидят с утра разодевшись, делают плезир. Пьют чай и кофе.
0: Роман Борисович вошел в палату, покосился на дочерей. Те только нагнули головы.
3: Авдотья, встав, поклонилась. «Здравствуй, батюшка!» Антонида зашипела на мать. «Сядьте, мутор!»
0: Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку колганной, закусить чесночком. Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут.
1: Чего-то кофе не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли? Мать, поднеси крепкого.
3: У вас, фатер, один разговор каждое утро. Водки. Когда вы только приучитесь?
1: Молчи, кобылища, и плетку возьму.
3: Книжные отвернули носы, Авдотья по-старинному с поклоном поднесла чарочку, шепнула: «Да поешь ты, батюшка, в волю».
0: Выпил, отдулся, грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжечков соленых, рубленных с лучком. Жуя пирожок маленький, черт-те с чем, спросил про сына.
1: «Мишка где?»
3: «Арифметику батюшка заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет». Рябоватая Ольга, самая дотошная деполитесса, проговорила, морща губы: «Мишка все с мужиками, да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился. Дитя он малое еще», — простонала Авдотья. Молчали некоторое время. Наталья, младшая, смешливая, вертлявая, нагнулась к окошечку. В оконнице недавно вставили стекла вместо слюды. «Ах, ах, девы, гости приехали!» Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки убрать грязное со стола, принакрыть скатерть.
0: Мажордом, по-прежнему дворецкий, старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола делать галант гостья, трясти перед собой шляпой, легать ногами. А перед кем ломаться-то? Князю Буйносову. Эту боярыню Волкову 7 лет назад Санькой звали. Сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец Иваш Кобровкин был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться.
1: Ишь ты, мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала. Муж у царя в милости. Отцу дьявол помог. Вылез в купчины. Теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.
0: Мажордом раскрыл дверь, по-старинному низенькую и узкую, зашуршало розово-желтое платье.
3: Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку, атласный башмачок с каблуком вершка в 2, присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой, страусовыми перьями, окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы.
5: «Бонжур, принцесс!»
3: Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостю глазами.
0: Роман Борис взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.
5: Куафа, на китовом усе, конечно.
6: А нам-то прутья до тряпки подкладывают.
5: Скуафер — чистое наказание. На всю Москву один. На масляной дамы по неделе дожидались, а которые загодят причесанные, так и спали на стуле. Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.
1: «Почтенному Ивану Артемьевичу поклон передайте. А как заводик его, полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное».
5: «Тятенька в Воронеже и Вася в Воронеже при государе. Вчерась письмо прислал».
0: Санька запустила 2 пальца за низко открытый корсаж. Роман Борисович заморгал. «Вот-вот, сейчас женщина заголится». Вытащила голубенькое письмецо.
5: «Как бы Васю моего не послали в Париж».
1: «Что пишет? Про государя что описывает?»
3: Санька долго разворачивала письмецо, лоб наморщился, щеки, шея залились краской.
5: «Читать не так давно научилась. Виновата».
3: Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам, с титлами и росчерками стал читать, выговаривая медленно каждое слово.
5: «Сашенька, здравствуй, свет мой на множество лет. У нас в Воронеже вот какие дела. Скоро флот будем опускать в Дон. И с тем наше житье здесь окончится. Пугать не стану, а стороной слышал, государь де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее в Париж. Не знаю, как и думать о сём. Далеко, да и страшновато. Мы все, слава Богу, здоровы. Герр Питер тебе кланяется. Поминали недавно за ужином. Он по все дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди, и скобы кует. Сам и конопатит. И бороду брить не досуг. Зело всех торопит. Людей загонял. Но флот построили.
1: Да, конечно, флот, да. Сам кует, сам конопатит. Сил, значит, девать некуда.
3: Санька кончила чтение. Тихонько вытерла губы, сложила письмецо и за корсаж.
5: На святой государь вернется, в ноги ему брошусь. Хочу в Париж.
3: Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками. Ах, княгиня Авдотья перекрестилась. Напугала матушка страсть какая. В Париж. Чай там погано. У Саньки потемнели синие глаза. Прижала перстни к груди.
5: Так я скучаю в Москве. Так бы и полетела за границу. У царицы Прасковьи Федоровны живет француз. Учит политессу. Он и меня учит. Он рассказывает. Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бастроге танцую минувет. Танцую лучше всех. Голова кружится. Кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу. Ой, так стало скучно в Москве. Слава богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти.
0: Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капала с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах.
7: Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам. Рыбой одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей за 7 000 верст. На Урале горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас. Пософеем англичан, голландцев, своих составим. Купца, промышленников вознесем, как и не чаяли.
0: Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланником. На другой день Франц Яковлевич против обыкновения почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог. Зазя, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство.
8: В
0: все же пастор исполнил свой долг, дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях, поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:
7: «Позови музыкантов, друзей, чаши».
0: На цыпочках вошли музыканты, не одетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам, и на 60 рогах, серебряных, медных и деревянных, заиграли минуэт, роскошный танец. Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки. Вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть. Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти, кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели, приворотным зельем опаивал он царя Петра. Да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо, Лефортов дворец. 7 дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. 4 офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, 4 внизу, у помоста. На 8-й день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его шестерней пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Из-за полости высунулась рука, шарила ремень отстегнуть.
6: Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова. На крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так, кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.
8: «Отъезжай с клячами! Ну чего стал на дороге?»
0: Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из воска полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках.
6: Вылез, высокий. Санька, глядя на него, задрала голову. Кругловатое лицо, осунувшееся, глаза припухшие, темные усики торчком.
9: «Батюшки, царь!»
0: Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись, узнал посаженную дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта.
10: «Горе, горе!»
0: Петр, косолапо в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном. Затылок натянулся.
10: «Другого такого друга не будет. Радость вместе и заботы вместе. Думали одним умом».
0: Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В залы входили, торопливо крестясь, бояре, 10. По месту старшие первыми, они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи. Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже. Стоял чужой, надменный.
10: «Рады, вижу»,
0: — сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок. Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли 3 полка с приспущенными знаменами, с пушками — Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спиной. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича.
11: Почему бояре вперед послов пролезли? Кто велел? Собаки! Собаки, не люди!
0: Дернул шеей, завертел головой, легнул ботфортом. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.
11: Закрывай. Опускай.
0: Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить. Огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:
12: «Чертушку похоронили, а другой остался.

0: Для бурмистерской палаты отведено было в Кремле близ храма Иоанна Предтечи строение Староцарского дворца. Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег. Давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской, теперь сами там сели. Ветхий дворец покрыли новой крышей под серебро. Ставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу. В ожидании царского выхода купечество постарше сидели на лавках, меньшие стояли. Понимали, нужны, значит, денежки надежи государю. Хочет поговорить по душам. Давно бы так, по душам-то. Петр вышел неожиданно из боковой дверцы. Был в голландском платье, красный, видимо, выпивший.
1: «Здорово, здорово!»
0: — повторял он добродушно. Здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним несколько человек. Митрофан Шорин и Алексей Свешников в венгерских кафтанах. Братья Осип и Федор Баженины, серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах. Низенький и важный Иван Артемьевич Бровкин, скоробогатей, обрит наголо, караковый парик до пупа, суровый думный дьяк Любим Дамнин и какой-то по одеже простой посадский, неведомый никому человек с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех. Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени.
1: «Садитесь, садитесь!»
0: Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Дамнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе английские шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них.
1: «Вот таких бы побольше у нас! Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать. В Англии и в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры. И нам вести тот же обычай. Верно говорю? Да что мнетесь, купцы? Денег боитесь, буду у вас просить. По-новому надо начинать жить, купцы.
2: Вот что я хочу».
3: «Это как по-новому жить, государь?»
1: «Отучаться жить особе. Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя? Вы люди торговые? Учиться надо торговать не в одиночку, компаниями. Остинская компания в Голландии – милое дело. Сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли. Нам у них учиться. В Европе.

0: Не все так, государь.
1: Не так. За границу поезжайте, поглядите на тех купцов. Короли, почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое. Лес, руды, промыслы. Почему свои не могут? Воронеж, черти откуда. Один человек приехал, такие развел. Тарара, такие прожекты. У вас, говорит, золотой край. Только люди вы бедные. Отчего сие? Я смолчал. Спрашиваю, или не те люди живут в нашем краю? Бог других не дал, с этими надо справляться, так что ли? И русские люди иногда поперек горла. Так уж поперек.
2: Ну, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве неразумно. Действительно, в палате стал тихо, отчужденно.
1: Читай, любим.
3: Дана сия милостивая, жалованная грамота за усердное родение и к корабельному строению чане. В прошлом году Осип и Федор Боженины в деревне Вовчуги построили с немецкого образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. Пошлин с них и мать не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы, держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелья против иных торговых иноземческих кораблей.
2: Долго читал дьяк, свернул в трубку грамоту с висящей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги. Все чин-чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уже не по царскому обычаю, ликуясь щечкой, а в рот крепко.
1: То дорого, что почин.
2: Петр отыскал бегающими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородкой за лысым лбом.
1: Демидыч! Демидыч, поклонись купечеству! Никита Демидов Антуфьев, тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него короткие. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо, земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, а я за тебя поручусь.

С юга, с дикого поля дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах. Вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж река, затопила верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные Нептуньи морды. На верфи шла работа и день, и ночь. Заканчивали отделку 40-пушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. Главные работы были закончены, флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным тщанием. Через 3 дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, в избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок. К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками, что попадется с блюд. Жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили не крестя лба,

0: благодаря. У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами, линек. Им он подчивал кого надо. Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо, лениво.
1: «Куда прешь? Куда, бодлива мать?»
0: За перегородкой в спальной половине сидели сейчас государственные люди. Адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин, начальник Адмиралтейства, и Александр Данилович Меньшиков. Этот после смерти Лефорта сразу жалован был генерал-майором и губернатором Псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон.
2: «Было у меня две руки, осталась одна, хоть и вороватая, да верная».
0: Алексашка в Преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь у стола, слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц на Дунае, со съезда, где цезарские, польские, венецийские и московские послы договаривались с турками о мире. Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтобы министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал.
3: «Учинена мною с турецкими послами Рейс-эфендерами и тайным советником Мавра Кардата армистиция. Серечь унять и оружие на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры, в Европе сейчас такая каша заваривается едва ли не на весь мир».
4: «Знаем, знаем мы это все».
3: «Потерпи уж, Александр Данилович. Будет Испания за французским королем, французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором, англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они свели австрийцев с турками. И турки усердно рады мириться, чтобы отдохнуть, собраться с силами».
0: Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой. Алексашка, подражав ляжкой, позвенев шпорой...
5: «А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать, Рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют 40 тысяч городовых стрельцов? Да в Ахтырке собран конный большой полк Шейна? Да в Брянске готовы суда для переправы? Не с голыми руками тебя посылали? Армистиция!»
3: «А вот почему не мир. Учинена армистиция, Александр Данилович. Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецейцами, тайно, одни, переговорились с турками. Вы здесь сидите, господа министры, думаете, на вас вся Европа смотрит. Нет, для них мы малый политик, можно сказать, никакой политики».
4: «Ну, это еще бабка надвое!»
6: «Подожди, не горячись, Александр Данилович».
3: «На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили. Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Вот, Александр Данилович, с первого-то разговора турки начали задираться. А ведь я один. Союзники свои дела кончили, разъехались. Воронежским флотом грожу. Турки смеются. В первый раз слышим, чтобы за 1000 верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через гирло вам не перелезть. Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армистиция все-таки не война».
0: Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона. Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гуску, осторожно длинными клещами поворачивал в горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое. Наварка такой большой части.
7: Берись, берись. Вот так в самый раз. А то пережжем.
0: Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.
7: Быстро, навались. Давай.
0: 40-пудовый якорь пошел из горна. Искры взвелись метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить.
7: Нагибай, клади. Клади плотней. Сбивай окалину. Лапу, что ж ты, давай.
5: Есть.
0: Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне. Едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил.
7: Плотнее!
0: Жгучая калина брызгала в фартуки. Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул.
7: Что ж, бывает, Петр Алексеевич. Только в другой раз этак вот не вымахивай клещи-то. Так и человека можно задеть. И непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела.
0: Петр промолчал, вымыл руки в чину, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на крепости. Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда. С удовольствием, закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывая блюда. Присев на скамью напротив спящего вице-адмирала, медленно, как пьют с усталости, выпил чарочку, пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче.
8: «Что ж у вас тут не весело?»
0: Положил кулаки на стол, минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку, сел на кровать. Министры почтительно стояли. Большим пальцем плотно набил в трубочку путанного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой.
2: «Ну, здравствуй, великий посол!»
0: Стариковские ноги Возницына в суконных чулках подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет.
2: «Алексашка, подними великого посла. Ты, Прокофий, не сердись. Устал я чего-то. Письма твои читал. Пишешь, чтоб я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, по старинке, верю. Цезарцы, англичане. Ладно, последний раз так-то ездили кланяться».
0: Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго.
2: «Еще что скажете, бояре?»
0: Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы. Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так сразу и ответить. По-прежнему, как говаривали в думе, витиевато, вокруг да около, этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы.
5: «Государь, не быть нам без Черного моря! Слава Богу, силы у нас теперь есть! И турки слабы!»
2: «Все мне на вас, на дворян-наводчиков, оглядываться? Дворянское ополчение!
9: Влезут гладкие дьяволы на коней, саблю не знают, в какой руке держать. Дармоеды! Истинно дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми. Архангельск — одна дыра на краю света. Англичане, голландцы, что хотят, то и дают. За грош покупают. Нет, не Черное море забота. На Балтийском море нужны свои корабли.
1: Ну, воевать с татарами, ну, с турками, ну, хоть и трудно, но привычная забота. Но Балтийское море воевать, ливонцев, поляков, шведов воевать, лезть в европейскую кашу.
9: С турками теперь никак, Прокофий. По-новому будем просить мира. Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе.
5: Конечно,
0: вдруг сказал Лексашка, заблестев глазами.

0: темной громады апостола Петра, где в звании командора состоял царь, ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвелась в звездное небо ракета. Снова по всей реке надувались паруса, плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. 24 мая в жаркий полдень из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло 40-пушечных кораблей. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйтвест, если нагонит в гирло морскую воду. Петр помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга, началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное на зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду, неподвижно с убранными парусами корабли лежали в мареве зноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в реке продолжала спадать. 22 июня в обеденный час Шаутбенахт Юлиус Рез, выйдя багровый и тяжелый из жаркой, как баня, кают-компании помочиться с борта, увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:
1: «Идет шторм!»
0: Петр без шляпы, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля в гребне волн.
1: «Это ничего! Сейчас будет самый шторм!»
0: Шторм пролетел, натворив много бед. Молния убила двух матросов на берегу, порвала якорные канаты, сломила несколько мачт, повыкидывала на берег, затопила много мелких судов. Но зато установился крепкий зюйтвест. То, что и надо было. Вода быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни грибных стругов, подхватив на длинных бичевах, повели первым крепость. От вехи к вехе, ни разу не царапнув килем, он вышел в Азовское море. Выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга. В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли. Апостол Петр, Воронеж, Азов, Гуддрагерс и Вейндрагерс. 27 июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога. Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту крепости, посвистывая, стучал молотком по конопате. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Скляев. Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.
2: «Петр Алексеевич, вы мне уж не мешайте, для бога, ну... Плохо получится мое крепление. Отрубите голову, воля ваша. Только не суйтесь под руку».
3: «Ладно, ладно. Я помогу только».
2: «Идите вы, помогайте его на Оладушкину. А то мы с вами только поругаемся».
0: Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез, по свирепости и отваге истинный моряк, линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бомб-брам-реях, прыгать с борта головой вниз в полной одежде. Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, все видел пират одним глазом. Кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так.
1: «Эй, там, на Стенгастакселе, грязный коров, как травишь пал! Все нашканцы! Сначала!»
0: Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов посольского приказа. С ним дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и 1,5 пуда чаю. 14 августа крепость поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом при крепком северо-восточном ветре, вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. 17-го с левого борта на Ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани. Флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние. Высокие квадратные башни кое-где обвалились. Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – тихо прочитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли, бросил. Муртаза паша на другой день послал важных беев к адмиралу.
4: «Мы вас, московитов, жалеем. Вы нашего Черного моря не знаете. Во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей».
0: Адмирал Головин только надулся. Испугали. И стоявший тут же какой-то длинный с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись. Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построение, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках? Надеясь на одного Аллаха, Муртаза паша больше ничего не мог придумать.
4: «Плывить, Аллах с вами!»
0: Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. 28 августа крепость, сопровождаемая 4 турецкими военными кораблями, обогнул Керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма. Турецкие корабли следовали за ним, пеня за кормой.
1: «Наверх! Слушать команду! Ставь фор бомбрамсели! Град! Крюс бомбрамсели! По форот на левый порт! Так держать!»
0: Крепость, скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград. Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. 16 человек команды, голландцы, шведы, датчане, все морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки. Идти было легко, шутя. Ясным утром 2 сентября Юнга Калмычонок закричал с Марса из бочки: «Земля!» Близились голубоватые холмистые очертания берегов Босфора. Вдали косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех.
1: «Мыться! Чистить кафтаны! Надеть парики!»
0: В полдень крепость под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. Поглядывая задумчиво на огонек свечи, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце. В всем случае вытирал его о парик. И цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу.
5: «Припал на самого султана и на весь народ великий страх. Капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо, и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло. Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни, в чем был. И многие министры и паши испужались. И от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сираля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Тем дело и кончилось. Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзаморда Пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета. Мир с тобой учинить или войну?

0: Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс. Удивительно, откуда у молодой девушки такая рассудительность. Другая бы давно потеряла голову. Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр. И она не раз говорила ему:
1: «Вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды. Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель. Там я узнала, можно по доброй цене купить коров, дающих 2 ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую, хорошенькую мызу и кушали бы взбитые сливки».
0: Мыза была поставлена в березовой роще на дареной землице, идущей клином от ворот заднего двора мимо ручья Кукуя до Яузы. Здесь стояли небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, крига, амбары. На косогоре у реки паслись пегие тучные коровы. Каждую звали поименно в честь греческих богинь. Тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли наземные овощи и картофель.
2: Чуть свет Анхен в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку, была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Анхен была счастлива. Постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой. Ни дня покоя, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пепла в цветочные горшки. Или, хочешь не хочешь, наряжайся, скачи на ассамблею отбивать каблуки. Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, обжорство, пляс.
1: Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если вы изволите предупреждать меня всякий раз о приезде.
0: Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал. И все продолжалось по-прежнему. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:
3: «Господин саксонский посланник Кенигсек».
2: Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке переодеться.
0: Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул. В левой руке табакерка, правая свободная для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сём, о забавных приключениях, о женщинах, о политике. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре, вздернутый нос забавно морщился при шутках. Беспечно наглые водянистые глаза ласкали Анхен.
2: Она сидела напротив, у камина, где разгорались дрова, прямая, в жестком корсаже, округло уронив руки ладонями вверх. Потопись слушала. Уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.
1: «Господин посланник, дороже всего знать, что счастье долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности? Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог. Я плыву на роскошной, но на утлой ладье».
2: Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка.
3: «О, вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. Вам некому поверять тайн? О, поверяйте их мне. С восторгом отдаю вам себя. Весь мой опыт, я-я. На вас смотрит вся Европа. Мой милостивый монах в каждом письме справляется о нимфе Кукуйского ручья».
1: «В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас».
2: Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам. Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.
1: «Не знаю, должна ли я даже слушать вас?»
2: Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. Анхен вдруг отступила от окна. Бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кинексеке.
1: «Царь!»
0: Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка. Жмурясь от пыли, вылез Петр. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали. Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, рослого, со злым и надменным лицом, взяв за плечи, тряхнул, похлопал.
4: «Здесь вы у меня дома, Герр Иоганн Паткуль. Будем обедать».
0: Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул к Кинексеку.
4: «Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник».
0: Петр поднял чарку за любезного друга сердца польского короля Августа. Гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать.
5: «Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное», —
0: сказал Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний. Молодых гусят с грецкими орехами.
6: «Ладно».
0: Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Иоганн Паткуль и Карлович спешно прибыли в Москву. До нынешнего дня видели они его всего раз у вице-адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда, к фаворитке, на тайный обед. Паткуль почтительно холодным взором наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла XII давно сидело в Москве, переговариваясь со Львом Кирилловичем и боярами о вечном со Швецией мире. Шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот.
5: «Господин Карлович и господин посланник подтвердят, что мои слова в полном согласии с сердечным желанием Его Величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все лифляндское рыцарство и все именитое купечество Риги молят, государь, преклонить к нам слух. Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифляндское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва».
6: «Неосторожно было. Швед всему миру хищник известный».
5: «Государь, лифляндское рыцарство разорено, но не легче и нашему купечеству».
0: С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно.
5: «Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из Рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовят разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Кёнигсберг. Весь хлеб из Польши тянется к Бранденбургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел. Город на кладбище похож. Либо нам разорение в конец, либо война. Теперь или никогда, государь».
6: «Не попасть бы вам опять из огня в полымя. Рука у короля Августа легка. У польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете. Ригу и Ревель».
5: У нас один враг на суше и на море. На вольности, на веру, ржечь посполита не покуситься.
4: Дай бог, дай бог. А то паны... Да захотят ли еще паны воевать?
5: Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море. Открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом. Войти в связь со всеми монархами христианскими. Иметь слово в делах Европы. Заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой. И всем этим скорее, нежели покорением турок и татар прославиться в свете. Сейчас или никогда?
4: Что же так? Сейчас. Крыша, что ли, горит? Дело большое — воевать со шведами. Шведы — первое в Европе войско. Трудно вам что-нибудь присоветовать.
5: Сегодня шведов голыми руками можно взять. Карл XII мал и глуп. Сие король, разряженный, как девка. Одно знает — пиры да по лесам за зайцами скакать. Из казны все деньги вытянул на маскарады. Лев без зубов.
0: Зажгли свечи, налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Паткуля. Анхен принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яство на столе, и светят свечи, и улыбаются голубенькие глазки. Пусть шумит ветер за окошком. В тот вечер он ни слова более не сказал о политике.

0: Каждое воскресенье у Ивана Артемьевича Боровкина обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемьевич жил вдовцом. Старший сын Алеша был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Главным провиантом опять остался Боровкин, хотя и без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. Другие сыновья – Яков служил в Воронеже во флоте, Гаврила учился в Голландии на верфях. И только меньшенький Артамон, ему шел 21-й годок, находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Все дети Погодки были умны, а этот – чистое золото. Дом у Боровкина был заведен по иноземному образцу. Кроме обычных трех палат, спальней, крестовой и столовой, была четвертая – гостиная, где гостей выдерживали до обеда. И не на лавках вдоль стен, чтобы зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты кругом стола, покрытого рытым бархатом. Вдоль стен не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке. Стояли поставцы или шкафы огромные. При гостях дверцы у них открывали, чтоб видна была дорогая посуда. Все это завела Александра. Она следила и за отцом, чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемьевич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах. Но по совести жил скучновато. Вечером, когда Саньки дома не было, Иван Артемьевич снимал парик и кафтан гешпанского бархата, спускался в подклеть на поварню, ужинать с приказчиками, с мужиками, хлебал щи, балагурил. Ложась на перину, Иван Артемьевич каждый раз глубоко вздыхал.
1: День кончен. Осталось их не так много, а жалко. В самый раз теперь жить да жить. Ах, дети, дети.
0: Сегодня после обедни ожидались большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков без всяких поклонов поцеловал тестя, невесело сел к столу.
2: Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками цвета фризекрозе, оглядывая новое платье.
3: Ой, батюшка, у меня к вам разговор. Такой разговор серьезный.
2: Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала. Синеглазая, томная, ротик маленький.
3: Ой, уж такой разговор.
2: И опять. И присела, и раскладными перьями обмахнулась.
4: Душалая какая-то стала. Вбила в башку. Париж, Париж. Только ее там и ждут. Спим теперь врозь.
5: Ай-яй-яй, учить надо.
4: Поди ее, поучи. Крик на весь дом. Чуть что грозит, пожалуйста, Петру Алексеевичу. Не хочу ее брать в Европу, свихнется.
2: Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик.
3: Возьмешь. Петр Алексеевич мне сам велел ехать, а ты невежа. Ой, батюшка, вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей. Наташа в самой паре, красотка. Политес и талант придворный понимает не хуже меня. Род знаменит, батюшка, Буйносовы. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за приданым не будем слишком гнаться, отдадут. Я про меньшенького, Артамошу говорю. Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила.
5: Говорила?
3: Милое дело, говорит. Мы с ним танцевали у меньшенького вчерась. Усами по щеке меня щекочет и говорит: крутите свадьбу да поскорее.
5: Почему поскорее?
3: А, да война, что ли? Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили быть в войне.
5: С кем?
3: Да.
0: Санька только выпятила губу. Иван Артемьевич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами и красными каблуками. У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости. Князя Роман Борисовича Буйносова, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы, добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом подскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки, Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором. Девица весьма спелая.
2: Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы, гравюры славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочке, разглядывая голых богов и богинь. А это чего у него? А это она что? Ой! Санька объясняла с досадой.
3: Это мужик с коровьими ногами. Сатир. Вы, Ольга, напрасно косоротитесь. У него лист фиговый, так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой. Ой, надо бы вам все это заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих-то богов. Это не прошлый год. А уж с иноземцем и танцевать не ходите.
0: Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша. В коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета.
2: Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти. Не повернуть.
0: Артамоша поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре.
3: Хризантемово младшего брата Артамошу.
2: Девы лениво покивали высокими напудренными прическами.
0: Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье.
2: Санька представляла.
3: Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья.
0: В гостиную вошел никем не встреченный в черном суконном платье, башмаки в пыли, низенький, сизобритый, налитой человек с широкой переносицей и ястребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки. Осклабился наискось.
6: Почтеннейший Иоанн Артемьевич, сейчас Александр Данилович пожалует.
0: Это был переводчик посольского приказа Шафиров из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно. И уж на него смотрели как на сильненького.
6: Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй, в Кремль, во дворец. Государь наказал быть десятерым из бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов.
5: Значит, правда, Петр Павлович? Слухи-то эти.
6: Поживем, увидим, Иоанн Артемьевич. Дела великие.
0: Туманное ноябрьское утро, кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул.
7: «Прочь, пошла стерва!»
0: Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям. Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифлянский рыцарь Паткуль.
8: Вот и слава богу!
0: Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался. Дверь открыл Петр. Без улыбки, молча наклонил голову. Ввел гостей в надымленную спаленку с одним слюдяным окошком, едва пропускавшим туманный свет.
9: «Ну что ж, рад, рад. Данилович, подай стулья гостям. Возьми у них шляпы. Вот».
0: Петр сел, бросил ногу на ногу, облокотясь курил. Налитой здоровьем Карлович, похрипывая, моргал на царя. Паткуль угрюмо глядел под ноги. Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку.
9: Ну как, написали? Привезли?
7: Мы написали тайный трактат и привезли. Читайте.
0: Меньшиков на цыпочках придвинулся вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать.
8: «Для содействия российскому государю к завоеванию у Швеции неправедно отторгнутых ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море король польский начнет с королем шведским войну вторжением саксонских войск в Лифтляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву и ржечь Посполитую Польскую. Царь со своей стороны откроет военные действия в Венгрии и Карелии тотчас по заключении мира с Турцией не позже апреля 1700 года и между тем в случае надобности пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. Союзники условливаются в отдельные перекофоры с неприятелем не входить и друг друга не вытафать. Сей такофор хранить в непроницаемой тайне».
9: «Все?»
10: «Все, Ваше Величество».
7: «Получив согласие Вашего Величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привести подлинную подпись короля Августа».
0: Петр странно, так пристально, что навернулись слезы, взглянул в его желтоватые жесткие глаза. Перекосился усмешкой.
9: «Дело великое. Ну что ж, поезжай, Иоганн Паткуль».
0: В Китай-городе только и разговоров было, что о Бровкиных. Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось выдать замуж младшую княжну Буйносову Рюриковну за Артамошку Бровкина. Вечером однажды он подкатил к Бровкинскому дому. Петр Алексеевич спросил квасу, сел на лавку.
9: «Был я раз у тебя сватом. Вдруг гореть быть хочу. Кланяйся. Приведи сына».
0: Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеевич поставил его между колен, оглядел пытливо.
9: «Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а не вот они. Грамоте разумеешь?»
0: Артамошка только чуть побледнел и по-французски без запинки как горохом отсыпал.
11: «Месье, je parle français tellement, je crie, je lis très bien. Разумею по-французски и по-немецки, пишу и читаю способно».
9: «Мать честная! Ну-ка еще!»
11: «Mein Herr, ich spreche Deutsch und Französisch, außerdem ich schreibe und lese auf Deutsch sehr gut».
0: Артамошка ему то же самое по-немецки, на свечу прищурился и по-голландски, но уже с запинкой. Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал, и тащил на себя, тряс.
9: «Ну, скажите, а, молодчина? Ну, спасибо, Иван, за такой подарок. С мальчишкой простись, брат, теперь. Но не пожалеете, погодите. Скоро за ум графами стану жаловать».
0: Велел собирать ужинать. Иван Артемич молил пойти наверх, в горницы. Здесь же неприлично. Наспех за печкой наложил парик, натянул камзол. Тайно послал холопа за Санькой. В дверях встал мажордом с серебряным шаром на булаве. Петр Алексеевич только похохатывал.
9: «Не пойду наверх, здесь теплее. Стрепуха, мечи, что не есть на печи».
0: Рядом посадил Артамошку, говорил с ним по-немецки. Шутил, угощал вином приказчиков и мужиков, велел петь песни. Пожилые мужики, стоя у дверей, податься некуда, запели медвежьими голосами. Гуляли за полночь. Наутро Петр Алексеевич с дружками поехал к князю Буйносову сватать Наталью. Шумно свадьбу сыграли на Покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемьевичу в копеечку. Недели через две Санька Бровкина с мужем выехала в Париж.

0: каждый день большие обозы со всех застав въезжали в Москву. Везли людей для регулярного войска. Иных связанных, как воров. Но многие прибывали добровольно, от скудного жития. На московских площадях, на столбах прибиты были писанные на жести грамоты о наборе охотников в прямое регулярное войско. Солдату обещали 11 рублев в год, хлебные и кормовые запасы и винную порцию. Холопы, кабальная челядь, жившая впроголодь на многолюдных боярских дворах, поругавшись с домоуправителем, а то и самому боярину, кинув шапку под ноги, уходили в Преображенское. Туда ежедневно сгонялось до 1000 душ. Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться до нога. Человек робел, разматывая анучи, оголяясь, прикрыв горстью срам, шел в палату. Между горящими свечами сидели в поярковых шляпах длинноволосые офицеры, как ястреба глядели на вошедшего.
1: «Имя, прозвище, какой год от роду?»
0: А кто ты таков, хоть беглый или вор, не спрашивали. Мерили рост, задирали губы, приказывали показать срам.
1: «Годен, Семеновский полк».
0: За дворцовым двором в снежные поля тянулись нововыстроенные солдатские слободы. Толпами годных разводили по избам. В них было тесно, набито народу. При каждой начальником младший унтер-офицер с тростью.
1: «Слушать меня, как Бога! Два раза повторять не стану, спущу шкуру! Я вам и бог, и царь, и отец!»
0: Кормили сытно, но воли не давали. Не то, что в прежние времена в стрелецких полках. Солдатчина. Будили барабаном, гнали натощак на истоптанное поле, ставили в ряд по черте. Первые учили разбирать руки. Какая левая, какая правая. Иной мужик сроду и не задумывался, какие у него такие руки. Память вгоняли тростью. Появлялся офицер, по большей части не русский и часто с полупьяным. Став перед рядом, пучил мутные глаза на армяки, полушубки, лапти, валеные бараньи шапки, надув щеки, начинал орать по-иноземному. Требовал, чтобы понимали, замахивался тростью. От горя мало-помалу начинали понимать. Марширен – идти, хальт – остановись, швейна или русси швейна – значит, ругает. Военным обучением руководил бригадир Адам Иванович Вейда. Ему, генералу Артамону Михайловичу Головнину и князю Аниките Ивановичу Репнину указано было устроить 3 дивизии по 9 полков в каждой. Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы, девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом при сальной свече. Хлебая щи, недовольно оборачивался.
2: «Авдотья же! Антонида! Олька!
3: О, Господи!»
4: В дверь внесло княгиню Авдотью. В шубе, в теплых платках, ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась. За всю жизнь два раза только уезжала из Москвы. К Троице и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь, и наспех.
2: «Че это ты, загодя, обмоталась платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы».
4: «Роман Борисович, далек ли поход-то?»
2: «Воронеж, мама».
4: «Батюшки». Всхлипнула без слез. Сверху визгливый голос Ольги. «Маменька, парики вы куда засунули?» Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь.
0: Одно утешало Роман Борисовича. Знал, такая же суета сейчас по всей Москве. Князь, кесарь, боярин Рамадановский, хозяин и страшилище столицы, третьего дня объявил царский указ. Палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатным людям из немецкой слободы

0: и прийти к умягчению. И Емельян Украинцев даже склонил их к той мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицком конгрессе, обозначенном фундаменте. Кто чем владеет, да владеет. Но вдруг что-то в Цареграде случилось. Какой-то враг вмешался в переговоры, и турки злее, чем вначале, стали задираться. Требовать назад Азов и город Казакерман с приднепровскими городками. Требовали по-прежнему платить московским царям дань крымскому хану. О гробе Господнем и поминать не хотели. Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно:
1: «Выручать надо. Если к весне турок неустрашим превеликим флотом, миру не быть. Прахом пойдут все начинания».
0: Роман Борисович выпил лишнюю чарку, чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там, царь, не ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах. Те же облака розовели за куполами. Выехали обозом в двух возках и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью. Колокольчики заливались дорожной грустью. В деревне Ульянина, в 50 верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши. Мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий возок. Шестерка гнедых коней с двумя ездовыми. В стеклянное окошко, надев завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черное соболя.
2: «Монсиха! Монсиха!» — всполохнулась Антонида, вылезая шеей из материнской шубы. «Ольга, гляди, с ней кавалер!» В глубине пролетевшего воска действительно мелькнуло обритое лицо и галун на шляпе. «Кениксе, лопни глаза!» — Антонида всплеснула варежками. «Да что ты! Ой, бесстыжая! А ты опомнилась! Кобылица она, немка!» Вся Москва про Кениксека шепчет. Один государь слеп. Кнутом ее ободрать на площади. Этим и кончит.
0: В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы. В раскрытые ворота виднелись боярские воски.
3: Вот они, ваши дурьи сборы. До свету надо было выехать. Ищи теперь двор.
0: Велел гнать к царской избе. Такие въезжие дворы, четыре окна с красным крыльцом о пяти ступенях, в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа.

0: Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик с большими глазами, с приоткрытым ртом. Нагнув к плечу слабую голову, утомленно глядел на рослых, сыто румяных людей, видимо, оглушавших его говором и хохотом. На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец и сабелька на перевязи. Ноги в белых чесанках не доставали до пола. Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге, истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя-наследника царевича Алексея Петровича облобызать ручку.
1: «Дай, Алешенька, дай ему ручку», — сказала Наталья Алексеевна. С тех пор, как царицу Евдокию увезли в Суздаль, родная тетка, царевна Наталья, была ему вместо матери.
0: Алешенька медленно взглянул на нее, покорно протянул князю Роману пальцы, прикрытые кружевным обшлагом. Тот прилип толстыми губами.
1: Царевич попытался было выдернуть руку. Ольга и Антонида по всему политессу растопырили перед ним юбки. Рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйнос.

0: Лебедевых. Темные глаза его налились слезами. «Поди, поди ко мне, Алешенька, эк обступили-то тебя!» Наталья, полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке, привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка.
1: «Ничего, подождем, подрастет, сам еще будет пужать людей. Так, Алешенька?»
0: Царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу.
1: «Вы что ж, княжны, садитесь, кушайте. А ты, князь Роман, постой с кавалерами. Вам после нас соберут».
2: «Батюшка ты наш, надежный государь!»
3: Вдруг заголосил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплотную глядя в лицо мальчику.
2: «Сядь на доброго коня, возьми сабельку в острую, да побей ты врагов рати несметные! Оборони Русь православную! Она одна на свете, батюшка!»
3: Хотел поцеловать в головку, не посмел. Приложился к плечику царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу.
0: Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него. Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала:
4: «Да кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, врагов у нас нет, кроме турок, и с теми хотим мира. Война у нас не предвидится».
2: Что ты, матушка Анна Ивановна, дай дорогам подсохнуть. Поднимемся великим походом, недаром войско собираем, льежскими ружьями снабжены. Не для потехи, грудью встанем за древние, за наши ливонские вотчины».
0: Царевна Наталья, запылав гневным лицом, крикнула:
1: «Будет тебе пустое болтать! Во сне, что ли, война привиделась? Пьян, видно, со вчерашнего!»
3: Держа за плечи Алешеньку, пошла за занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой в горницу. Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной.
2: «Ну, ничего, со старика не взыщется».
3: Бревенчатый, новостроенный царский дворец стоял за рекой на полуострову между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил. Ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья, вдова царя Ивана, с дочерьми Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же, в повалку, разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда. Кругом болото, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые остовы кораблей на стапелях по берегу Старого Воронежа, овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней.
0: Буйносовы девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка. Вот уж не нашли плоши места. Ни рощи погулять, ни бережков посидеть. Кругом тина, мусор, щепки. Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнцепек, скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках. С княжной Лыковой, дурищей, поперек себя шире, даже глаза заплыли. Или княжной Долгоруковой, черномазой гордячкой. Скрывай, не скрывай, вся Москва знала, что у нее ноги волосатые. Или с восемью княжнами шаховскими. Эти выводок зловредный, только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья.
3: Однажды во двор нагнали мужиков, в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками. Но к потехам не пробиться. То царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны и Иоанновны. С ними выходил наставник, в одном кармане кафтана шелковый платок для вытирания носа, В другом – пучок прутиков, розга. Немец Иоганн Остерман. С весьма глупым большим лицом, насупленным от важности, в круглых очках. Он усаживал царевин в лодочке, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель: «Нашинай! Абер лангзам! Лангзам!» Лангзам по-немецки «медленно». Закрыв под очками глаза, ширкой огромными подошвами крутился до одури. Иногда с большого крыльца скатывались пестрые кучи дурачки в кафтанцах на выворот, эфиопы черные, как сажа, два старичка-шалуна в бабьей одежде, задастые комнатные женщины.
0: И выплывала, ведомая под локти со ступеней, царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стол, подушки, садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парика не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом. «Садитесь, садитесь», — лениво говорила царица боярышням, чтоб больше не кланялись. Оставалось бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня на бок голову. Женщины испуганно придвигались. «Что, матушка, свет ясный, что болит?» «Ничего, отвяжитесь!» У царицы всегда что-нибудь болело, была сыра. «Эй, ты, Иоганн, будет тебе крутиться-то, царевном головки закружишь!» «Вот уж, Господи, прости, дурак немец! Долговязый такой в очках, а только ему крутиться!»
3: Иоганн Остерман подводил девочек к матери. Старшая, 8-летняя Екатерина, была реба. Глазки у нее косили, за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Прасковью, любила, гладила по кудрявым волосикам, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя, Анна Ивановна, в будущем императрица Анна, смугловатая, угрюмая девочка с бледными губами, подходила робко, всегда позади сестер.
0: «Чего под ноги-то косишься? Мать не съест!» — говорила царица. Брала с поднесенной шалуном старичком тарелки сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и на пряник совала Анне. Вздохнув, оглядывала наставника от суконных коричневого чулок до приглаженного паричка. Ох, рано ему детей отдала. Надо бы им с мамками еще понежиться. Задастые женщины трясли за стулом юбками. Рано им, свет матушка, рано в науку-то. А ну вас, не шипите в ухо! Царица морщилась, подзывала Остермана. Что немец им читал нынче? Учил ли принцесс по-немецки? Цифири учил ли?
3: Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весьма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова.
0: Одно понимала. Как прежде, по старине, теперь не жить. Хотя и трудно, равняться надо по новым порядкам. Памятен ей остался 98-й год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх. Царевна Софья с сестрами едва кнута миновала. Царица Евдокия при живом муже серую монашку и слезы льет в Суздале.
3: Прасковья недаром была родом Салтыкова. Сыра, но умна. Умен был и советчик ее, управляющий и дворецкий родной брат Василий. Они понимали, Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись. Иноземные послы, именитые иноземцы, взыскательны. Не всякого потащишь на кукуй, к Монсихе.
0: Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах. С глаз ее убирали, когда надо.
3: За все это Петр Алексеевич царицу Прасковью любил и жаловал.

Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоренсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего 2 крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоренс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил латте? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Ну, Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!» «А ну, стоять!» Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
2: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
1: Смит попытался вывернуться, но Бэнкс держал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование. Вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это, шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. «Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю».
2: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
1: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии 2 свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу. «Всего 2 кадра сделал, да и то только этих, в намордниках». Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом. «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел». Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сороптивца.
2: «А фотоаппарат?»
1: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятия. «Отдашь Пепси». Харри протянул фотоаппарат Джареду. «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
3: «Джаред, ты за старшего».
2: «Принято», — отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч.
1: «Пойду гляну, что там от кофе осталось.
2: И я на этого придурка почти наступил. Вот же гнусный тип!»
1: И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку.
2: «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?»
1: «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс.
2: «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна». «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри. «Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку». «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд. «Она известный однолюб, и это любовь — работа».
1: «Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
2: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных», — шериф коротко улыбнулся. «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке».
1: «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
2: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
1: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
2: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть. Но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке. «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
1: «Экономит топливо?» «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
2: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?» «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси». Харри покосился на него с явным любопытством. «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?» «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс. «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, я странный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...» Он замялся, думая, а стоит ли продолжать. «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?» «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным. «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
1: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс.
2: «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?» Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался. «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
1: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?» Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение.
2: «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий пострел увезет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показался акцент чуть другой». «Нет, он определенно залетный», — упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри. «Появился за несколько лет до моего отъезда». «Ненавижу эту сволочь», — добавил неожиданно пылко.
1: «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?» — поинтересовался Феникс.
2: «Хотя, было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
3: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...» Он помолчал, выбирая выражение, и, наконец, припечатал. «Да гнида он!»
2: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси».
3: Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная.
2: К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет.
3: «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
2: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
3: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась. Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
2: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. «Сейчас у него прием, но он должен скоро...»
3: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
2: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилс, с вами хотят поговорить».
4: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки»,
2: притворно ужаснулась старушка.
4: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор.
3: «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
2: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним.
3: «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно.
2: Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» — предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
3: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф.
2: «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
3: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. «Ее имя — Молли», — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил.
2: «Простите», — выдавил он. «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
3: «Конечно». Грилс кивнул и снова вгляделся в снимки.
2: «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции». А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть.
3: Я и выбрал. Он растерянно поднял глаза. Этот. И протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со скайсом.
2: Вы уверены?
3: — уточнил Феникс. «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс. «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег». «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание». «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
4: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков».
3: Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
4: «Вот, видите?
3: Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает двух прозрачных, остальные на месте». Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта. «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?» Немедленно ухватился за возможность Феникс.
4: «Конечно».
3: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу. Искомое нашлось довольно быстро. Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку. Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
4: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд.
3: «Мы можем оставить фото себе?»
4: «Да, конечно, фото есть в электронном виде».
3: Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
4: «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу.
3: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов и ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
4: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
3: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс. «Там есть ортопантомограмма?»
4: «Да, есть».
3: Доктор кивнул и поспешно сел за стол. «Сейчас все сделаю».
4: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
3: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
4: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
3: «Хорошо», — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину. «Куда этот Стив так погнал?»
4: «Поедем?»
3: Он быстро сел за руль. «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье. И именно там умудрился завалиться на бок лесовоз.
4: «Черт, это же старик Фрэнк!»
3: Выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
4: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
3: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут, хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 1500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать. А утром вернуться в Мадди Крик».
4: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс.
3: «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
4: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном.
1: Глава 7. Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду.
3: «Здесь живет моя сестра, она домохозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
1: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?» Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные.
3: «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину. Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором.
2: «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком».
3: Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке.
2: «Харри, да ты ли это?»
3: Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки.
2: «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!»
3: С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия.
1: «Сирота безродный!» Так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения. Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось.
4: «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
1: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
4: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро. «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением.
2: «У нас в Мадикриге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
1: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
2: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела. «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается, она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
1: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому.
3: Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как и ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать, может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив.
2: «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть».
4: «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов.
2: «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной».
4: «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
2: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
3: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
2: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
1: «Только до 20 лет», — заявил Харри.
2: «А мне уже намного, намного больше».
3: «Конечно». Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской.
2: «Ты ведь уже старый».
3: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись. У Харри была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей.
2: «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на 1 Олборна и 2 Саммерсетов».
4: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Харри, но почему-то как-то грустно.
2: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
4: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
2: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
3: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Харри. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?» «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
2: «Отлично!» Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки.
3: Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса.
2: «Кушать, кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело.
3: Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало. Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки. И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол низкие тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
2: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» — поинтересовался Марик. — Я обожаю!
5: — Так не говорят, — вмешалась Кони. — Правильно, агент Ричмонд.
2: — Ну так как насчет пирога? — не унимался Марик. — Я могу и ваш кусок съесть.
3: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился.
2: — Марик! — ужаснулась Дженнифер. — А ну быстро мыть руки и ни слова больше! — Идем!
3: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную.
2: «Извините его». Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет».
3: Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
2: «Да».
3: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос. «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето.
2: У него большой сад и прекрасный бассейн», — Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
3: «Вполне справедливо», — признал Феникс. «Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогают системе фильтрации работать эффективнее». Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди.
4: «Помолимся».
3: Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Хари за руки и склонил голову. «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай», — и он первым схватился за вилку. Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Хари об общих знакомых из Мади Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортам партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Хари даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным. «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Хари, едва покончил с пирогом. «Пойду позвоню Стиву и парням». «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс. «Конечно». Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад. Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил.

0: если я правильно понял.
1: «Правильно», — шериф кивнул. «Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут. А как, у вас есть новости?»
2: «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Харри сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта 2. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
1: «Черт!»
2: Харри запустил руку в густые волосы. В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными.
1: «Я все-таки надеялся, что это не она. Но как такое возможно?»
2: Он посмотрел на Феникса растерянно.
1: «Ну, если предположить, что Лаем не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?»
2: «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс. И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
1: «Ясно», — Харри кивнул.
2: «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было? Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли и 2013. «Кевину сейчас 25, значит, убийство произошло 17 лет назад», — быстро ответил Харри. «Если, конечно, это Эллен». «Это уже дело экспертов, подтвердить или опровергнуть. Благо, есть ее сын, и можно сравнить ДНК», — сказал Феникс, ставя еще одну точку. «Харри, а сколько женщин уехало из Мадди Крига за последние 20 лет? Похоже, придется связаться со всеми, спросить, как у них дела». «Вот в том-то и дело», — Харри покачал головой и опустился на стоящий у стены диван. «Кроме моих сестер, почти никто не уезжал. Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен Кул и Молли, не наберется точно».
1: «Значит, географию поисков придется расширять».
2: Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего. Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может, вообще умер, ведь как минимум 2 лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой.
1: «Съездим завтра к Берти Кулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...»
2: Он задумчиво потер подбородок.
1: «Я не верю, что Кул мог убить Эллен. Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка».
0: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
2: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадди Криге есть подобный клуб?»
1: «Как не быть?»
2: Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера».
0: «А в Мадди Криге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
2: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
1: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
2: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
0: «Они предпочитают купаться голышом?»
2: Феникс улыбнулся.

0: Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?» Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения». «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри. «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы, но вас же интересуют не они?» «Нет, как и вождение в пьяном виде и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами». Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми». «Хорошо», — спокойно кивнул Харри. Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. «Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит — самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы». «И все-таки чем так не угодил журналист шерифу?» «Вы сказали, что он залетный?» — уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
1: «Так у Эйдена Хоринса и купил», — хмыкнул Харри.
0: «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке».
2: «Понятно».
0: Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге. А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
2: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
0: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
2: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
0: «И выпить их по возвращении в Мадди Крик?» Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо».
2: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», признался Харри и виновато улыбнулся. «Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как ни приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без, чем эти два бесеныша.
0: Предлагаете сбежать на пару часов?»
2: А вот эта идея была, что надо. И не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому, и дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. «А там есть доска для дартса?»
0: «Не знаю». Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился.
2: «Проверим?»
0: «Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма», в тон ему ответил Феникс. Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь. Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками.
2: «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», ответила она на возражение Харри.
0: «Ваши не звонили, как там Коннорс?» нарушил молчание Ричмонд. Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе.
2: Тикс не послушался. Харри поморщился. «Вот же упертый мальчишка!» Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается. Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки? Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах.
0: На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны. Устроился на крыше дома напротив. Он усмехнулся и покачал головой. Надеюсь, не свалится с простудой. Он заверил, что брал с собой спальник.
2: Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта, заметил Ричмонд.
0: Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да? В качестве профилактики рецидивов, так сказать.
2: «Разумеется, нет!» Харри хмуро покосился на Ричмонда.
0: «А вы что, дали бы?» «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», с улыбкой ответил Ричмонд. «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикст притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера».
2: «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес».
0: «Куда сначала?» Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен.
2: «Убрать их целиком, видимо, не получилось. Заедем домой или сразу к Конрасу?»
0: «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Конрасу».
2: Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу два крайне помятых, невыспавшихся лица.
0: «И как это понимать?» Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно.
2: «А как хочешь, так и понимай!» — фыркнула Пепси. «Сегодня она пузырилась даже больше обычного». «Агент Ричмонд, вам велели передать...» Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку. «А на словах... Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...» Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете. «Отчеты ежедневно на имейл. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама».
0: «Спасибо». Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом. «Когда я могу ознакомиться со сводками?»
2: Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья. «Ознакомливайтесь на здоровье». Пепси растянула губы в улыбке и со стервенением хлопнула по клавише «ввод». Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер. «Прошу».
0: Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
2: «Спасибо, мисс Стержес. Не остался в долгу тот».
0: «И что? Это все?»
2: Обернулся к Харри, глянув на распечатку. «За 30 лет?»
0: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что». Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
3: «Сегодня поступаете в подчинение к Стержес. Оба!»
0: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке».
2: А довольную улыбку Пепси можно было порезаться.
0: «Ни в чем себе не отказывай. Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
2: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения».
0: Пепси тяжело вздохнула.
2: «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...»
0: Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись.
2: «Теодор, Уинстон, пошли за мной».
0: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд. Он взял из стаканчика на стойке маркер и что-то выделял в документах.
2: Отчет Ребекки уже пестрел, как зебра. Сводка Пепси пока оставалась почти чистой. «Агент Ричмонд, напоминаю, что канцелярские принадлежности являются собственностью управления шерифа Мадди Крига», — крикнула Пепси из глубины здания.
1: Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен».
0: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда. Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой.
1: «Извините ее». Харри и сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется. Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям. Но зато вовсе идеальный порядок.
4: «Все нормально»,
0: — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами».
5: «Тут я», — подал голос Джаред.
0: Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку. Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком. «Это Молли Коннорс». Он протянул папку Ричмонду.
1: «Молли?»
0: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
1: «Черт! Я надеялся, все-таки не она.
0: Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
6: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
0: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лоям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно.
5: «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
7: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
5: «Так точно, босс».
0: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди-Крига вместе взятых.
6: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
0: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса. «Мы подготовим все для оформления». Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли. Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось у него это даже более ловко, чем у Джареда. Да и в стрельбе он того обошел. Чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей? «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед.
1: «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
5: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец».
0: Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо.
5: «Посмотришь, когда мы его привезем».
0: Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал:
7: «Одну минуту!»
0: раздавшиеся по ощущениям из какой-то кладовки. «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня». Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором.
7: «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо».
0: И Лоям озабоченно посмотрел на хмурого Харри.
1: «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?
0: Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикаций Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие.
8: «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям». Повисла тишина. Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Хари на Феникса и обратно. Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи.
0: «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
4: «Компьютер»,
0: — прошептал Коннор с непослушными губами.
4: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
0: Он покачнулся, ухватившись за куртку Хари.
8: «Пойдем, Лаям». Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку.
0: «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
4: «Но фотографии...»
0: — не унимался Коннорс.
4: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
8: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде».
0: Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением.
8: «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
4: «Адвокат?»
0: — голос Коннорса сорвался.
4: «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
0: «Так положено, Лаям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу.
8: «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону.
0: Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Хари, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
4: «Это было обязательно?» — спросил он сухо. «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
0: Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?»
8: «Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. Между прочим, почти 6 месяцев носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
0: «А знаете, почему это случилось? Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба».
8: Правило Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное.
0: «И вас сослали сюда?» Хари невесело усмехнулся. «Наказали нами? А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?»
8: «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству». А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор, а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни.
9: Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску. Но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. Две стены были заставлены стеллажами, на которых теснились сотни книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего три папки и аккуратно выровненная стопка фотографий.
10: «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс».
9: Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
11: «Да, Лаям ее показывал».
9: Харри наклонился над столом.
11: «Это какой-то храм в Пекине».
9: Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря. Без дополнительных указаний он перебрал изображения и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим. Надо будет проверить их на предмет уникальности. Феникс сделал себе пометку. Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там. Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
11: «Программа для обработки фото», —
9: протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе. Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг. «Платная подписка?» — Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?» «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой. Но все было как-то слишком очевидно. Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
10: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
9: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью. Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов. Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему, а этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их. «И посмотрят, что можно сделать с письмами. Харри, откройте почту, посмотрим, что там». Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации. Спам, реклама, рассылки. И десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно. Этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько. Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе. «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими.
10: «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки.
11: «Зачем?»
9: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери». Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту. Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться. Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал. А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманные изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления. И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди, список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство, демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
12: «Спасибо».
9: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
12: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри. «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение».
9: «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
12: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
9: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
12: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис. Надо ведь взять у него биоматериал».
9: «Лучше съездим к нему сами». Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время. «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом».
11: «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем.
12: Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания».
9: Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина. Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лоям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично.
6: Глава 9. Допрос прошел паршиво.
9: Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лоямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса, как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма. Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса.
11: «Пойду я за кофе съезжу», — буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия.
12: «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди».
9: Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лоям, тебе кофе или лучше чай?» Тот не ответил. Сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок.
11: «Можно?»
9: — Лоям всхлипнул.
11: «Можно мне ее увидеть?»
9: «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри.
12: «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа.
9: Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел.
11: «Да, мне тоже кофе, пожалуйста», —
9: наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед.
12: «Если это действительно Молли,
13: то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову.
4: «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!»
13: Лаям едва не подпрыгнул на стуле.
4: «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?»
13: Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах». Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком, но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно, и даже скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу.
4: «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье».
13: Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми «F» на полях, выведенными его рукой. Их роман с Сеймур, тогда еще Вашингтон, обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
14: «Пойдем пить чай». Он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
4: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
14: «И кто из них тебя обидел?»
13: Харри облокотился на стойку.
15: «Джаред? Вряд ли». Тони?»
16: Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?»
4: «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
16: «Дай угадаю». Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться. «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
4: «Пф!»
16: — фыркнула Пепси.
4: «Если бы». «Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем».
16: Она с силой захлопнула дверь.
4: «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил».
16: «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля.
4: «Разозлилась?» —
16: опешила Пепси. Она фыркнула, на этот раз весело.
4: «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
16: «Кто-то сказал кино?»
15: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
4: «Зачем тебе этот мальчишка?»
16: Удивился он вполне искренне.
4: «Он тебя на полголовы ниже».
16: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
4: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
15: сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
16: «Зрелость». Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился.
4: «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», и не думала сдаваться Пепси. «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
15: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
16: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную.
17: «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?»
16: «Спокойно, я пришел с миром!» Джаред примирительно поднял руки. «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
17: «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой.
16: «И никаких любовных разборок».
17: «Любовных?» — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?»
16: «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
15: — фыркнул Джаред.
16: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
17: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
16: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
18: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
15: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
17: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
16: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса».
4: «Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты»,
16: процедил Тикс. «Так, ну хватит», вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
4: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
16: Тикс негромко выругался.
4: «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан, Тед...»
16: Харри предупреждающе вскинул руку.
4: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
16: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
4: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс».
18: «Посмотрите, какие мы грозные!» —
16: вздохнул Джаред.
4: «Что я такого сказал?» —
16: спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд.
4: «Нашей Пепси 19, а он четвертый десяток разменял. И разведен к тому же».
16: «Ну и что?» — Тони вышел на шум. «Мой отец развелся трижды до того, как встретил маму, и ничего, живут, за разводом не бегут.
17: И Джареду не четвертый десяток, а только 30. Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?
19: Ладно, буркнул Тикс. Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот Теодор, немедленно приглаживал шерсть и становился примерным пай-мальчиком. «Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
17: «Локти потом кусать не будешь?» Неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
15: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
17: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
20: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг –

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя, моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет

Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Хао ши гуан, чинай ду пэнг ё мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях самодеятельная певица и поэтесса Светлана Марина из города Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Светлана, здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Светлана, я знаю, что вы не только пишете стихи, да, исполняете, но пишете песни, и песен у вас немало. Давайте тогда о творческой деятельности поговорим немного позже, а пока расскажите немного о себе.
1: Но я не знаю, кого планировали мои родители, но вот родилась я. Родилась я уже незрячая, с диагнозом недоразвития глазного яблока. Сначала как-то не поняли родители, что у меня вот такой вот дефект. Но потом как-то вот обратили внимание то, что я не реагирую на движение. Ну, тогда вот поняли.
0: Какие-то попытки были лечения или, в принципе, на этом не зациклились?
1: Лечения особо не было, еще не знали мои родители, еще не знали, вот им посоветовали. Они ездили в Москву, в институт. Какой там институт?
0: В Гельмгольце?
1: А, ну да, в Одессу ездили. Я этого, конечно, не помню. Вот в Москву я немножко помню некоторые моменты. Мне было 2 годика, я уже некоторые моменты помнила. Ну, больницу не помнила, помнила пребывание в квартире у родственников. Вот, а так сказали, медицина бессильна, и на этом успокоились.
0: Вы закончили специализированную школу для слепых в Мариэл.
1: Да, у нас есть школа-интернат, находится она непосредственно в республике, в пригороде, деревня Савино. Я там отучилась 12 лет. Ну, училась, не скажу, что хорошо. Мне это все дело, ну, меня, наверное, понимают. Не нравилось. Зачем забивать голову лишней информацией, если она мне не пригодится в будущем? Вот, так что я не утруждала себя учебой, особенно в последние годы, когда уже хотелось быстрее-быстрее закончить школу. Ну так, на тройке я училась.
0: Чем школьный год запомнились? Какие, может, яркие события были интересны? Ну, как бы школьный год всегда такой след оставляет, да?
1: Ну, в школе я ходила в хор. У меня был любимый учитель музыки, который действительно любил и знал свою работу. И он нас очень так муштровал, заставлял нас и петь, пропевать, и все там репетировать. Хор у нас был хороший в школе, большой такой 4-голосный хор. И я с 4 класса, начиная, туда ходила. И мне там нравилось. Ну, мы такие песни учили, соответственно, тому времени всякие там. Время было еще советское, поэтому мы то пионерские песни, там вот эта агитация коммунизма и всего такого прочего. А потом я хор бросила. И, наверное, потому учитель вот этот вот музыки выставил мне 4 в последний год. Хотя он ко мне вообще не придирался. Ничего такого он плохого против меня не имел, наоборот.
0: А вот учась в школе, как будущее себе представляли? Каким видели будущее?
1: Мне сказали, что я могу выучиться после школы на массажиста. Ну, я, конечно, надеялась, что оно так и будет. Мечтала после школы поступить. А тогда еще было специализированное училище только в Кисловодске. Вот, поближе пока еще вроде не было. Все в основном ехали туда. А я закончила школу в 93-м году. Ну, а в то время обстановка в тех краях была не очень спокойная. И мама меня туда не отпустила. И так я нигде и не училась.
0: По окончании школы поступили работать на предприятии, на специализированное УБП.
1: А по окончании школы я сначала 3 года просидела дома. Это были такие хорошие времена, когда я была одна, когда не надо было в школу, так непривычно было. Вот я закончила школу, и потом наступило 1 сентября, и я вот слушала там передачи какие-то по радио, по телевизору включала. О школе все, о школе говорят, а я думаю, вот 1 сентября, а мне не надо в школу, это так здорово. Вот, а потом мне сказали, что не мешало бы мне и поработать уже начать. Ну, как-то в то время на предприятии у нас была большая очередь. И поэтому меня сначала не могли устроить. Поставили в очередь, и очередь пришла только в 96-м году.
0: Каким было начало трудовой деятельности?
1: Ну, сначала что-то не могли мне найти рабочее место. Не могли определить, в какой цех меня посадить, а у нас их 2. Сборочных цеха. Ну, моя профессия звучит очень громко. Я люблю вот этим вот названием моей профессии пугать людей. Сборщик металлоконструкций. Правда, звучит так вот угрожающе как-то. И кто меня спрашивает, кем вы работаете, я вот говорю, а они сразу: «О, так неужели?» Они думают, что я что-то там такое делаю, металл, такие вот огромные какие-то конструкции представляются им. Да я говорю, это всего лишь сборка скоросшивателей.
0: Ну да, кажется, что это такое масштабное, там, а оказывается, всего лишь скоросшиватели. Ну что ж, я думаю, что мы сделаем небольшую паузу, да, и послушаем песню. Что это будет?
1: Самая, наверное, такая хитовая моя песенка, написанная летом 2015 года, называется «Ромашковое лето».
0: Может, немножко о ней расскажете, предысторию, как она была написана?
1: Мне как-то хотелось написать что-то поднародную, что-то песня такая попсово-народная такая вот. И как-то пришла музыка. Ну, музыка у меня как-то была, вот эта мелодия крутилась раньше, просто нужно было написать текст. Я подумала, подумала и написала текст. И теперь, кто ее не послушает, она ко всем пристает.
0: Ну что ж, слушаем песню «Ромашковое лето».

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Светлана Марина из Йошкар-Олы, самодеятельная певица и поэтесса. Светлана, я знаю, что вы уже в 16 лет написали первое свое стихотворение. То есть вот дар поэтический у вас пробудился еще в юности.
1: Это было незадолго до 16-летия, по-моему, месяца за два. И стихотворение было про маму. Промчатся годы, молодость растает, и постареть придет тогда пора. Но для нас ты, мама дорогая, всегда-всегда проста и молода. Настанет час, когда мы разойдемся на перекрестке жизненных путей, а для тебя детьми мы остаемся. Люби и помни, мать, своих детей. Я его прочитала маме, после чего мама была в шоке.
0: Ну, что же бывает, так я когда написала свою повесть о слепой девушке, утонувшей в море, у меня мама тоже была в шоке немножко, не только мама. Вот. Так что так бывает, да, у людей творческих. Ну, а вообще, вот ваше окружение как приняло вот ваше новое увлечение, да, как стихи где-то публиковались, или это вы писали для себя в стол?
1: Во-первых, я писала, конечно, для себя. У меня запела душа, и вот выплески эмоций в таком вот виде получился. Ну, меня публиковали с подачи одной нашей соседки, которой сейчас уже в живых нет, в газете статью написали, но она была написана без меня, просто с каких-то там слов, догадками, какие-то фантазии непонятные. Ну, в общем, как будто бы не про меня. Там даже фотография была, и то не моя. Ну, имя-то, ладно, мое подставили, и то радует меня. И два моих стихотворения потом уже опубликовали года четыре спустя. Ну, это уже подружка моя подсуетилась, в газету послала, просто там опубликовали. Ну, так вроде больше нигде.
0: То есть сборников не издавали?
1: А сборник самодеятельный такой вот у нас в библиотеке есть, специализированный для слепых.
0: Вот этот сборник включены стихотворения не только ваши, но и других поэтов, зрячих.
1: Нет, это мой авторский сборник. Мои только стихи.
0: И также есть стихи вашего уже в озвученном варианте, то есть вы сами накладывали фон, озвучивали их,
1: да? Да.
0: Я думаю, мы одну из работ сейчас тоже послушаем. Представьте, какая это работа, расскажите немножко о ней.
1: 300 дней давайте послушаем. На написание этого стихотворения меня вдохновил, можно сказать, уход одной женщины. Просто они жили семьей, вот эта женщина, и у них как бы любовь до самого конца была. И она так скоропостижно ушла, а он остался. И это вот о том, что он переживает после ее ухода.
0: Эта смерть вас очень потрясла, и вот вы написали тогда это стихотворение.
1: Ну да.
0: Ну что ж, слушаем.

Ты все помнишь, все, до мелочей. С первой встречи до последней искры. Губ тепло, сияние очей. Легкая походка, голос чистый. 300 дней живешь наедине с тяжкой, безнадежною тоскою. Только вдруг услышишь в тишине: не грусти, ведь я всегда с тобою. Ждешь, что вдруг внезапно позвонит или в дверь проникнет осторожно. Время лечит, надо дальше жить, зная, что былое невозможно. Листопад напомнит, что уж год мужественно боль свою скрываешь, а она с портрета подмигнет. Ты не торопись, дождусь тебя я.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь у меня в гостях Светлана Марина из города Йошкар-Ола. Светлана, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в творческой деятельности вашей местной организации ВОС. Да, поете в ансамбле. С 2012 года на базе местной организации ВОС появился ансамбль. Немножко о нем расскажите.
1: Ну, то, что касается того, как я запела. Об этом отдельная история, вот я с этого и начну. В школьном хоре мне было петь легко, потому что меня было не слышно среди других. Я могла там и петь, и не петь, ну я пела, конечно, мне это все нравилось. А одна я в школе не пела никогда сольно, потому что у меня от рождения голос не такой громкий, а микрофонов в то время не было. Мы с хором, только вот был хор и два баяна, и все, больше не было ничего. Вот, поэтому сольно мне петь не давали, потому что меня не услышали бы, наверное, в зале. А так я пела дома, когда была одна, когда никого не было дома, закрывшись на замки, заперевшись. Я могла включить просто магнитофон и под магнитофон там петь вместе. Так что у меня было много учителей. А в 2011 году нас познакомили с теперешним Мариной Сергеевной, наш художественный руководитель теперь. И она сказала, что она хочет собрать хор. Но хора у нее собрать не получилось, так как хор у нас был на предприятии. Ну, все уже, кто давно ходили, они сказали, не будем ходить, мы уже отпели, а молодежи нет. Ну, вот она собрала небольшой такой ансамбль. Ансамбль называется «Восход». Сначала он был без названия, просто творческая группа. А потом как-то нашей музыкальной руководителе пришло в голову такое название. Говорит, давайте вот его назовем «Восход». Ну, все согласились, вроде сейчас «Восход». Я сначала думала, что мы будем петь все вместе, сольных песен не будет. На что мне она сказала, что ни в коем случае будем петь как вместе, так и по одному. И началась у меня борьба, покорение вот этой вот моей стены огромной, вот этого комплекса. Что было на первых репетициях, это вообще страшно вспомнить. У меня терялся голос, у меня пропадало дыхание. Я потом после исполнения песни на репетиции долго не могла отдышаться. Меня ругали. Говорит, что это такое? Вроде начинаешь хорошо. Я говорю, я не могу. Вот, и потом как вот случилось так, что я наконец-то освободилась. Я вышла на концерте, это было на 23 февраля 2012 года. И я уже свободно начала петь и сама вот стою, пою и удивляюсь. Я же думаю, пою спокойно. И с тех пор начала петь, участвую во всех концертах, во всех таких мероприятиях, и мне это нравится.
0: Как часто выступаете с ансамблем, ну и сольно также? И какие площадки обычно предлагают?
1: Состав участников менялся, были мужские голоса, сейчас почему-то они все разбежались, мужские голоса. Осталось нас 7 девушек. Красавец, все девушки тоже мамы. Мы выступаем в основном в первичке у себя. На 8 марта, на 23 февраля вот у нас основные концерты, на 9 мая обязательно. На День пожилых, ну и Новый год, конечно. А так, кроме этого, ну, нас сейчас приглашают в отдел дневного пребывания «Ветеран». Мы как-то туда приходили один раз, и мы им очень понравились. Вот эти вот бабушки, они очень благодарные слушатели, и они вот это вот все так воспринимают светло и радостно. Они потом благодарят нас, приходят после концерта со слезами на глазах, говорит, вот вы нам такой хороший концерт сделали, спасибо вам. Вот. Еще нас приглашают часто в Дом культуры имени Ленина. Там не маленькая сцена, там такой зал где-то на 1500 человек. Но при очень полном зале мы, наверное, еще не выступали, но человек 300 было, как-то выступали. А так ездим иногда в Чебоксары, в Казань, на творческую ярмарку были несколько раз. Даже занимали какие-то места, вот на конкурсе были, по-моему, «Салют Победы». Мы там заняли 3-е место. Вот. Но, к сожалению, мало куда получается ездить. И, к сожалению, это не от нас зависит. Это инструкции сверху.
0: Ну, я думаю, самое время послушать еще одну песню. И что это будет?
1: Ну, послушаем песню, которая называется «Я погружаюсь в тишину». Эта песня была написана ко дню рождения моей знакомой в 2016 году. На стихи ее, Екатерина Рафальская ее зовут, вот на ее стихи. Эти стихи не были предназначены для написания песни, но как-то вот я их когда нашла, вот у меня родилась такая на них музыка.
0: Так, слушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце», и мы продолжаем беседовать с моей сегодняшней гостью Светланой Мариной. Светлана, ну, я знаю, что с 2012 года, или немного позже, началась ваша активная такая жизнь в интернете. Вот как к этому пришли?
1: Все началось с поездки в Волоколамск в 2012 году. Но прежде, в 2007 году, я приобрела компьютер. В основном училась сама. У меня была какая-то аудиоинструкция по освоению, там, по клавишам. Ну, я, оказывается, многого не знала. Вот то, что мне нужно. Я в интернете там скачивала какую-то музыку, фильмы включала. Ну, вот это я умела. А так, когда приехала в Волоколамск, поняла, что я почти вообще не умею пользоваться компьютером. У меня ни скайпа не было, ничего. Но вот почтовый ящик был, мне помогали регистрироваться. В Волоколамске я познакомилась со многими людьми, незрячими, интересными. Ну и впоследствии обмен контактами. И после Волоколамска мы общались. И одна подружка говорит, вот я там с этими была, с теми была. И я начала у нее просить, возьми меня в конференцию, возьми меня в конференцию. А к тому времени я уже зарегистрировалась в скайпе, установила скайп. И она начала брать меня в конференции. Вот с этого начались мои выходы, так сказать, в свет. Знакомства, знакомства, знакомства, и они продолжаются до сих пор. А потом наступил такой момент, когда мне нужно было записать несколько песен. У знакомого был день рождения, и я хотела сделать ему сюрприз. Но не знала, как это сделать. Я сама, самостоятельно искала удобную программу для записи голоса вместе с музыкой, чтобы это было. И это оказалась вот программа Audacity. Вот именно с нее я начала. Ну, в то время я и обработать не очень-то умела еще. Так вот, что до чего сама дошла, вот то я и делала. Потом вот эта же подружка меня свела с некоторыми людьми с голосового чата «Семья». Вот я там начала потихоньку участвовать в передачах.
0: Когда вы запели дуэтами, да, с некоторыми знакомыми вашими?
1: Да, ну это уже было в каком, в 2016 году, в этом году.
0: Я там послушаем песню, дуэт, записанный с гостем одной из предыдущих программ, это Евгений Дробовицкий, да, с ним эфир был год назад. Я думаю, что если кто слушает и захочет его скачать, можно это скачать в архиве радио «Рансис», программа с Евгением. Ну, а сейчас послушаем мы вашу совместную работу.
1: Ну да, мы с ним записали несколько песен уже, 9, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 песен. У нас довольно активно идет творческая работа в дуэте, и нам нравится работать вместе. У нас это удачно получается.

0: Да, ну вот дуэт виртуальный и реальный. Вот когда вы записываете виртуальный дуэт, это, как правило, ну, ваши близкие друзья, знакомые, или это просто случайные люди, с которыми вы записали дуэт, ну и на этом расстались?
1: Ну, мы когда записываем дуэт, человек предлагает сотрудничество, ну и потом как знакомимся и дружим, не можем просто так вот. Обязательно получается, что он превращается в хорошего друга. Дуэтов у меня было несколько с такими людьми, как Магнит, его знают в кругах в наших, Игорь Дульцев из Комсомольска.
0: А вас знают на просторах интернета под ником Мурочка. Вот почему такой ник появился у вас?
1: Меня мама в детстве, ну просто как шутя так, звала Мурка, Мурка. И потом я, когда регистрировалась на порталах, я думала, как же себя назвать-то? Вот, а потом думаю, если я назову Мурка, это как-то будет, ну, немножечко так грубо, что ли. Я подумала, а почему бы не назваться Мурочкой? Ну вот, и теперь меня все знают как Мурочка, и я не собираюсь пока менять свой ник. Наверное, никогда не поменяю.
0: Именно под ником Мурочка в данный момент ведете программу на портале Креатив.
1: Мир Креатива, да.
0: Мир Креатива. Расскажите об этой программе, что это за программа и как она появилась?
1: Эта программа раньше называлась «Вечер поэзии». Ее вела такая девушка интересная под ником Рыбка. Ну, потом что-то там случилось, и она ушла с портала, и мне предложили потом вести эту передачу. Но я подумала, почему бы не попробовать. Ну, теперь она немножечко по-другому называется. «Стихов хрустальный перезвон». И я ее веду, собираю материал. Там участвуют портальцы много. Кого-то я сама прошу, кто-то мне присылает работы. Иногда готовы, иногда нужно сводить, я с удовольствием это делаю.
0: То есть ведением работ занимаетесь сами?
1: Ну да, я научилась сводить вот сначала в Audacity, как я уже раньше говорила. Но сейчас я уже осваиваю больше Audition и SoundForge. А потому что кто кроме меня это сделает? Никто, ну вот приходится самой.
0: А свои стихи включаете в эти вечера?
1: Обязательно, но я не злоупотребляю полномочиями. Я, ну, мне достаточно одного стиха своего.
0: Эти поэтические вечера проходят каждую неделю, и каждую неделю вы одну из своих работ представляете?
1: Нет, они выходят каждый месяц, раз в месяц, во вторую субботу месяца.
0: Светлана, ну вот я знаю, что помимо вечеров поэзии, которые проводите, еще есть другой проект, еженедельный, посвященный музыке в стиле ретро.
1: Ну нет, не то чтобы в стиле ретро. Это передача, я веду ее совместно с Магнитом. Просто мы задаем тему, и по этой теме портальцы выкладывают песенки, связанные, ну, чтобы было там или слово это, или песня об этом. Вот, и задаем там.

0: всякие вопросы тем, кто выложил песни. И получается очень весело, позитивно и креативно. Веселимся, отрываемся.
1: Ну что ж, здорово.
0: Также я принимала участие в некоторых аудиопостановках, как на портале «Теремок» и в «Мире креатива». Недавно вышла авторская повесть Евгения Дубовицкого, уже здесь упомянутого, «Как мне быть», и я там тоже сыграла роль.
1: Какие постановки были наиболее яркими, интересными?
0: Ну, наиболее интересная была постановка «Магнита», которая называется «Аладдин и волшебная лампа». Она была сделана силами участников портала «Мир креатива». Мы переиграли ее с пластинки, и я там читала от автора. Большая роль. Я ее записывала 2 дня, и это было нетрудно. А в авторской повести вот Евгения Дубовицкого я сыграла девушку Ольгу. Там уже надо было играть свою роль. А он как автор имеет право быть придирчивым. Я бы на его месте тоже так же была и требовала бы с участников. И когда я сдала свою роль, у него ко мне не было ни единой претензии. Но это уже о чем-то говорит. Значит, моя роль удалась, я думаю. И вообще мне нравится участвовать во всех вот этих вот как аудиопостановках и записывать песни, и делать передачи. Мне это доставляет удовольствие.
1: Тогда, может быть, послушаем еще одно из ваших стихотворений?
0: Давайте послушаем стихотворение «Малыш». На написание этого стиха меня вдохновил как бы роман одних известных, наверное, людей, у которых у каждого из них была своя семья, но у нее родился от него малыш. И опять же его переживания здесь, то, что он на него смотрит и думает, вот грустный он, то, что вроде как он есть, но он ему не принадлежит, этот малыш.

Ты сидишь, склонившись над кроваткой детской, осень застилает к ночи небосклон, а в тепле и ласке спит малыш так крепко и, быть может, видит свой невинный сон. Ангел сероглазый, милый и хороший, и волос пушистых солнечный отлив, на тебя похожий, не совсем, но все же. Знать не зря назвали именем твоим. Был роман с принцессой гордой и всесильной, но кольцо венчальное с пальца не сняла. Пламя в твоем сердце жжет невыносимо. У тебя ведь тоже есть своя семья. Знал, что ненадолго, знал, что несерьезно. Ты грустишь, страдаешь, как же быть теперь? На глазах блеснули лишь скупые слезы. Мальчику от роду нет и двух недель. За окном под вечер дождик начал капать, бродит сонный ветер, ветки теребя. Только не родного назовет он папа, назовет другого, только не тебя. Нет жестоких сплетен, слухов, недомолвок. Удалось от мира эту тайну скрыть. Что все эти слезы? Слезы не помогут. Небеса рассудят. Надо дальше жить.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Светлана Марина, певица, поэтесса. Светлана, знаешь, вы состоялись как мама, да? Вот. У вас растет сын.
1: Да. У меня есть сын Алексей. Ему уже 14 лет. Вот летом уже будет 15. Ну, спокойный такой мальчик. Красивый, говорят.
0: Да, у нас был цикл программ «Незрячие матери», где вот у нас три мамы, да, эти три героини рассказывали о своем материнском опыте. Ну, вот, конечно, мы сегодня подробно не будем об этом говорить, но тем не менее, вкратце, как вы решились на этот шаг и с какими трудностями столкнулись?
1: Я, наверное, решилась на этот шаг скорее от одиночества. Чтобы было для кого жить. Сестра устраивала свою жизнь, родители как-то уже друг с другом не жили. Ну вот я решилась на такой шаг, отчаянный шаг. Ну вроде все нормально. Ну тогда еще мама была живая, сейчас у меня уже мамы нет. Первые 3 года, когда он родился в 2002 году, вот первые 3 года после этого она нам еще помогала как-то. Ну где-то там сходит с ним куда-то, где-то просто придет, посидит с ним. Ну в общем затруднений так вот было мало.
0: То есть на первых порах помогала мама, а потом все-таки, ну, нашлись вариант, как самой справиться со всеми трудностями.
1: Со мной еще жила сестра, где-то она помогала. Ну, сейчас он уже вырос, сейчас он уже помогает мне. Мы с ним ходим в магазин, за квартиру заплатить, там еще куда-то по городу. Вот. Так что все у нас нормально.
0: Ну, сын, я так понимаю, что небольшое нарушение зрения тоже есть.
1: К сожалению, да. Но зрение у него есть, он видит, у него дальнозоркость, но узкое поле зрения.
0: Светлана, ну вот, наверное, немножко будем подводить итоги, говорить о творческих планах. Каковы ваши творческие планы? Что хочется еще создать, написать? Может, какие-то проекты хочется в интернете такое, что-нибудь интересное осуществить?
1: Вот, ну, сейчас стихов я пишу, к сожалению, меньше. Но иногда бывает вдохновение. Вот прям готовые строчки получаются. Ну, а планы у меня, как участвовать также активно в интернет-проектах. Ну, о своих проектах, ну, которые есть, какие есть. Буду дальше продолжать в них работать. Надеюсь, буду писать песни. Сейчас у меня есть несколько песен не готовых, просто я сама, к сожалению, не умею делать аранжировки. А на то, что у меня есть, делал аранжировки один тоже, я думаю, известный человек. Это Андрей Шведюк из города Советская Гавань. Mm-hmm. Сейчас мы с ним не работаем.
0: А если говорить глобально, о чем мечтаете? Ну, помимо проектов. Творчество вообще. Может, вам путешествие интересно, может, еще о чем-то.
1: Ну, путешествие, конечно, интересно. Я люблю сам процесс передвижения, вот кататься на чем-то. На поезде, на автобусе, эти вот дальние поездки. Это ж так здорово. А путешествие, это смотреть нужно. Вот зрение нужно, мне кажется.
0: Это смотря куда, если это какой-то пляжный отдых морской.
1: От этого я бы не отказалась.
0: Какие путешествия уже случились в вашей жизни?
1: Я ездила в Москву. Это было 2013 год. Нас посылали, меня и еще одного человечка. Вот у нас он был в первичке. На фестиваль в КСРК проходил в 2013 году, в конце мая. Дань Победе. Мы туда ездили, неделю там побыли. А так, еще мы ездили уже с семьей в Балаково, Саратовской области, и в Украину, город Ильичевск.
0: В гости?
1: Да, к родственникам в гости. И мне там очень понравилось, я там потеряла счет времени, там было так замечательно. И на море были, и шторм видели с бурей. Вот, все это так интересно.
0: Понятно. Ну, я думаю, что продолжим ознакомиться с вашими стихами и послушаем еще одну работу.
1: Стихотворение называется «День рождения». Оно родилось из моей фантазии. Просто мне нравился один человек, и я представляла, что я пришла к нему на день рождения.
0: Ну что ж, слушаем эту работу.

0: Вот и снова на твой день рождения с незатейливым скромным подарком я примчалась невидимой тенью по снегам потемневшим февральским. Я сегодня хмельна и беспечна, веселюсь и танцую с гостями, а морозный за окнами вечер одинокими светит огнями. Звон бокалов и громкие тосты, украшений стола торт огромный, поздравления, в общем, все просто. Ты герой, ты счастливый и гордый. Вина красные льются рекою, кружит голову блеск и наряды. Ты сейчас не со мной, а с другою. Держишь за руку, садишь рядом. Если б было возможно такое, чтобы в доме вдвоем мы остались, я мечтаю быть только с тобою, чтобы мы никогда не расстались. Я стремилась к тебе в этот вечер всей душою, всем сердцем, всем телом. Боже, как ты сейчас безупречен! Но не в силах я что-либо сделать. Слезы выпустить было бы глупо. Буду петь, танцевать, веселиться. Я сегодня хмельна и доступна. На лице моем радость искрится.
1: Света, помимо вот музыки, помимо творчества, помимо поэзии, что еще вас увлекает?
2: Надо подумать. Ну, не работа, это точно, потому что работа – это для меня прежде всего обязательство, и она мне пока нужна, хотя у нас с работой, к сожалению, начались затруднения. Вот когда у нас работало в полной мере предприятие городское, и многие, с кем вот я в скайпе разговаривала, тоже из незрячих, в других городах, они удивляются: «А у вас еще работает предприятие?» Я говорю: «Да, работает». Вот, и они удивлялись, потому что во многих местах уже закрылись предприятия. Но у нас тоже что-то, проблемы там резко серьезные вдруг начались. Вот, а так я люблю общаться с людьми, с хорошими, достойными.
1: Читать любите?
2: Да, в основном люблю что-нибудь такое из области фантастики, мистики, сказки могу детские с удовольствием слушать. Романы, всякие ужасы, тоже интересно. Но мне их не на ночь получается слушать, ужасы. Я их слушаю в основном, находясь на работе, поэтому такого эффекта они не производят, как если бы я ночью их слушала.
1: Если говорить о стихах, что вдохновляет вас?
2: А вдохновить могут всякие разные события, как радостные, так и грустные. Вот. Или это человек какой-то приятные слова скажет, или события вот из новостей что-то.
1: Что-то новости нас как-то не, особо не вдохновляющие. Скорее,
2: ну, как-то вышел в новостях сюжет в 2013 году о том, что вдруг там, где никогда снега не было, и вдруг он выпал. Вот, это меня вдохновило на написание стихотворения про снег.
1: Ну, я думаю, мы сделаем еще одну паузу музыкальную, послушаем еще одну песню на ваш выбор.
2: Ну, давайте послушаем такую веселую песенку, позитивную, оптимистическую. Она называется «На пороге счастья».
1: Что ж, слушаем, надеемся на счастье.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Бороться, искать, найти и не сдаваться.
1: Любимое блюдо.
2: Что-нибудь сладкое, там, пирожные. А из серьезного, наверное, окрошка.
1: Какие качества в людях вас привлекают? Какие, наоборот, отталкивают, раздражают?
2: Не нравится лицемерие. То бывает так, что в глаза одно, за глаза другое. Ну, нравится вот открытость.
1: Какой поступок вы никогда не могли бы простить человеку близкому?
2: Ну, наверное, предательство, опять же. Или измену. Тоже не могу простить измену.
1: Ну, я вас понимаю. Ваша самая заветная мечта?
2: Все-таки я мечтаю о том, чтобы хотя бы чуть-чуть увидеть свет. Хотя бы самую-самую малость.
1: То есть, все-таки хотя бы никогда в жизни не видели, все-таки хочется немножко хотя бы прозреть.
2: Да, вот незрячие люди, которые с рождения незрячие, вот они меня поймут, если я скажу, что слово «свет» и «цвет» — это всего лишь слово, а какого-то зрительного представления или еще какого-либо за этими словами нет, вообще нет.
1: Нет, ну вот светоощущение и у слепых с детства оно бывает, да, у тех, кто родился незрячим, да, светоощущение бывает, допустим, у меня светоощущение есть. А вот что касается цвета, да, цветовой гаммы, то, конечно, здесь представить это нам трудно, безусловно. Другое дело, что, ну вот, как по себе знаю, с кем с многим общалась, как правило, что человек, который с рождения не видит, да, он не стремится вот прозреть, а не стремится обрести зрение, потому что он вот это состояние просто не представляет. Вам, тем не менее, хочется видеть все равно. Хоть даже вы не знаете, как это, но вам
2: Ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы краешком глаза, ну, хотя бы самую малость в минимальном, самом минимальном количестве, хотя бы проблеск.
1: Что ж, будем надеяться, наука развивается, идет вперед, и кто знает, возможно, в будущем как-то вот какие-то способы или какие-то чудо-приборы изобретут, чтобы мы могли немножко видеть.
2: Ну, а также я мечтаю о том, что наша семья была счастлива и здорова, и чтоб все у нас было хорошо.
1: Что ж, очень такие светлые мечты. И вот еще такой вопрос. На каком месте на планете Земля вы хотели бы оказаться? Вот, если, допустим, есть у вас какой-то волшебный, предположим, ковер-самолет, да, и вот могли бы оказаться в любом месте планеты. Где бы хотели оказаться?
2: Наверное, там, где всегда тепло, где круглый год лето, потому что я люблю лето.
1: Ну, я бы тоже там оказалась, вот где-нибудь в Таиланде, ну, я раз была, но я, в принципе, там бы оказалась бы и на подольше.
2: Да, ну, чтобы еще и понимать окружающих людей.
1: Понятно. Еще такой у нас вопрос, ребята сейчас задают, ну, немножко такой фантастический, но тем не менее. Вот, допустим, у вас есть волшебный цветок с лепестками, который желание исполняет. Вот, остался последний лепесток. На какое бы желание вы его потратили? Прозреть, допустим, это с этим дело сложно обстоит, а вот...
2: Ну, наверное, здоровье все-таки. Если денег пожелать, то деньги ж они кончатся. А здоровье пусть будет. Хотя деньги тоже не помешали бы.
1: Ну да. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что в заключение прозвучит еще одна песня, последняя песня. А давайте мы представим, что это будет.
2: Пусть прозвучит моя дуэтная песня. Мы записали ее с Магнитом. Песня называется «Здравствуй, как ты живешь?» Перепели. Вот. А идея была... Магнита, он мне предложил спеть эту песню. Ну, она мне нравилась раньше, ну, я и согласилась. Аранжировку на эту песню сделал, ну, вы его тоже знаете, Алексей Тарадайко.
1: Ну что ж, слушаем. Напоминаю, сегодня у меня гостя была свидетельная певица, поэтесса Светлана Марина из города Искра, Республика Мариэл. Программу подготовили и провели Валерий Попов и я, автор-ведущий Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем не актуальной, скажут: «Так это ж когда было?» Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет, и единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации и различные пункты меню TalkBack можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется. Есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений и управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране, хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное. Ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер, ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружил. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый Talk Forward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на Android был некий суррогат VoiceOver, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте.
0: Инфотрон.
1: Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Макс. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения APK, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старый логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Max? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен. Но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Макс устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали? А VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах? И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Max тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только типу даваться. Инфотрон. Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, ну, разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый – это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает. Не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело, но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках. Инфотрон. Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасные DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо, И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от ComSS. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от ComSS. Причем есть ему рабочая альтернатива. Называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Но это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать. Хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Марк Качим. Кровавый лес. Глава 6. «Предлагаю не тратить время и попробовать получить стоматологическую карту Молли Коннорс», сказал Феникс, наблюдая, как эксперты начинают опускать в шахту пластиковые ящики. «Здесь все надолго». Перед тем, как приехать сюда с шерифом, они заскочили к Коннорсу. Не добившись от аптекаря ничего нового, телефон Молли был вне зоны обслуживания, а электронное письмо она еще не прочитала, поехали к Хоринсу. Врач оказался приятным и крайне интеллигентным пожилым мужчиной с прекрасной острой памятью. Он не только помнил Молли Коннорс, но и то, как она спрашивала его когда-то о клинике, где можно сделать зубной имплант, едва только разменяла 18. На тот момент в городе работало всего 2 крупные стоматологические клиники, и их адреса Хоринс также помнил наизусть. «Это займет минимум 3 часа», — прикинул шериф. «Ничего, время у нас есть». «Тогда как, на моей машине?» — предложил он. «Да, пожалуй», — согласился Феникс, рассудив, что огромный пикап шерифского управления всяко лучше крохотного авио. «Сейчас я только старшего эксперта предупрежу». Вдали послышался рев мотоцикла. Бэнкс возвращался из очередной поездки за кофе. Надо же, всего одной ночи, проведенной в отеле с экспертами, ему хватило, чтобы познакомиться и даже подружиться. Наверное, сработал профессиональный навык полицейского. «Парни, кто просил лата? Простите, я про него забыл!» — крикнул Бэнкс, ломясь через кусты, как олень. Точнее, как гризли. «Но Алисия положила пакетик сливок, так что я почти реабилитирован!» «А ну стоять!» Последние слова он буквально прорычал. Треск кустов усилился в несколько раз, послышалась возня. «На него что, правда, гризли напал?» — спросил Феникс. Рука сама по себе потянулась к наплечной кобуре. Шериф нахмурился и поспешил на шум. Медведем оказался неприятный тип с длинными черными волосами и козлиной бородкой. Джаред держал его за капюшон и делал страшную рожу. «Смит!» — опознал непрошенного гостя Харри. «А ну проваливай отсюда, пока я тебя в обезьянник не упек!»
2: «Не имеешь права, шериф! Я представитель СМИ!»
1: Смит попытался вывернуться, но Бэнкс держал его крепко. «Чани, тут федеральное расследование. Вкурил?» — поинтересовался Бэнкс. Смит попытался легнуть его в голень, но Джаред встряхнул типа за шкирку, и удар ушел в воздух. «Никакой самодеятельности, пока шериф Олборн и агент Ричмонд не решат, что пришло время для пресс-конференции». «Кто это, шериф?» — спросил Феникс, хотя я предполагал, что имеет честь познакомиться с местным репортером. «Ченнинг Смит». Имя прозвучало из уст Харри так, будто он собирался сплюнуть на землю сразу после последней буквы. Владелец единственной местной газеты, в которой правдивая информация появляется примерно раз в полгода, как раз между сообщениями об НЛО над горами и некрологом сбитому оленю.
2: «К сведению, за год в США сбивают как минимум 5000 оленей!» — взвился Смит.
1: «Все понятно». Феникс вытащил значок. «Мистер Смит, официально уведомляю вас о том, что здесь проводятся следственные действия, результаты коих в данный момент не подлежат огласке во имя сохранения личных данных задействованных лиц. Вам надлежит сдать все незаконно полученные материалы и покинуть место расследования». Он кивнул на фотоаппарат с длиннофокусным объективом. «Также в присутствии 2 свидетелей я уведомляю вас об ответственности за их разглашение». Смиту явно не хотелось расставаться с картой памяти, но репортер, по всей видимости, был знаком с законодательной базой. Насупившись, он протянул фотоаппарат шерифу. «Всего 2 кадра сделал, да и то только этих, в намордниках». Смит кивнул на экспертов, продолжавших заниматься своим делом. «Проваливай, пока я на тебя намордник не надел». Поморщился шериф и кивнул Джареду, чтобы отпустил сороптивца.
2: «А фотоаппарат?»
1: — едва ли не заорал Смит. «Получишь завтра в офисе», — отрезал Харри. Смиту явно очень хотелось высказать все, что он думает. А может, еще и врезать кому-нибудь со злости, но шериф явно не производил впечатления человека, с которым можно было спорить. И в итоге журналист убрался, бубня себе под нос проклятия. «Отдашь Пепси». Харри протянул фотоаппарат Джареду. «Мы с агентом Ричмондом уехали в город».
3: «Джаред, ты за старшего».
2: «Принято», —
1: отозвался Бэнкс, принимая фотоаппарат. Осмотрел, присвистнул. Феникс не слишком разбирался в марках фототехники, но был в курсе, что конкретно эта камера стоила без малого 10 тысяч. «Пойду гляну, что там от кофе осталось. И я на этого придурка почти наступил. Вот же гнусный тип!» И сплюнул себе под ноги. Дорога до ближайшего города была живописной. Хоть голова была забита делом, и Феникс почти все время в пути провел, читая досье на местных жителей, изредка он все же поглядывал в окно. Заметив это, шериф стал подсказывать, когда и куда стоит посмотреть. Не слишком часто, но каждый раз в самую точку.
2: «У ваших людей все в порядке?» — спросил он уже на подъезде к городу. «Ночь прошла спокойно?»
1: «Да, спасибо», — поблагодарил Феникс. «Номера и обслуживание отличные, а мистер Бэнкс любезно пустил в свой номер Адама, и Ребекка смогла разместиться одна».
2: «Ну, мистер Бэнкс у нас сама любезность, это все знают», — усмехнулся Харри. «Но уверен, он бы с куда большим удовольствием пустил к себе Ребекку». «Боюсь, рискни он такое предложить, узнал бы, насколько острый язык у красотки Ребекки», — усмехнулся Ричмонд. «Она известный однолюб, и эта любовь — работа. Но нам всем очень повезло, что Ребекка не была занята на другом расследовании. Она одна из лучших в своем деле. В агентстве ходят слухи, что мертвые говорят с ней».
1: «Главное, чтобы об этом не прознал кое-кто из местных», — шериф коротко улыбнулся.
2: «В маленьких городках, как наш, народ суевернее, чем кое-где в Африке».
1: «А вы были в Африке?» — заинтересовался Феникс. «Потому что об образе мышления жителей Штатов я осведомлен, но не обладаю достаточной компетенцией, чтобы сравнивать, тем более с Африкой».
2: «Служил там», — кивнул шериф. «В общей сложности провел там 2,5 года. Чуть не отвык раз и навсегда от здешних холодов».
1: «Насколько холодно здесь бывает зимой?»
2: Феникс глянул в окно. Листья на деревьях только-только начинали желтеть. Но утром вылезать из-под одеяла было зябко. Да и само одеяло было толстое и тяжелое. Забираясь под него, Феникс подумал, что к утру сварится в собственном соку, но утром уже пожалел, что не остался в футболке. «Иногда я сплю в спальном мешке под одеялом», — без тени улыбки ответил шериф.
1: «Экономит топливо?»
2: «Вряд ли, учитывая, сколько может потреблять бензогенератор. А его шериф включает регулярно. Скорее всего, зимой здесь чисты сильные ветра, а в такую погоду хоть как топи, а все равно будет холодно».
1: «Зато у вас не бывает проблем со снегом и зимними видами спорта», — заметил Феникс. «Мисс Стерджес переходит с электросамоката на лыжи?»
2: «Это уже третий раз, когда вы спрашиваете меня о Пепси». Харри покосился на него с явным любопытством. «Может быть, вас стоит представить друг другу еще раз?»
1: «Боюсь, эта река утекла далеко вперед», — вздохнул Феникс. «Не подумайте ничего, мисс Пепси прекрасна, я странный язык, и да, признаю, умеет работать с архивами, но она...»
2: Он замялся, думая, стоит ли продолжать. «Как знать, не решит ли Харри, что он домогается Пенелопы?» «Она не в моем вкусе», — закончил, уставившись в окно. Этот вариант ответа показался ему наиболее безопасным.
1: «Вот и хорошо», — заметил Харри, уже не скрывая усмешку. «Она слишком молода для быстротечного, сердцедробительного романа».
2: «А с чего вы взяли, что он был бы коротким?» — изумился Феникс. «Может, случайно вспыхнувшая страсть стала бы началом долгих отношений, и я увез бы вашу шипучку с собой?»
1: Шериф помялся пару секунд, а потом честно признался.
2: «При взгляде на вас такой вариант даже не приходит в голову».
1: «То есть вы рады, что Пепси не в моем вкусе, потому что вам не хочется искать нового регистратора?» Неожиданный комплимент поднял Фениксу настроение.
2: «Но мне кажется, это неизбежно. Не я, так какой-нибудь другой заезжий пострел увезет ее. Или кто-то из местных подсуетится. Главное, чтобы не этот Смит. Он местный? Мне показался акцент чуть другой».
1: «Нет, он определенно залетный», — упоминание Смита немедленно стерло улыбку с лица Харри.
2: «Появился за несколько лет до моего отъезда».
1: «Ненавижу эту сволочь»,
2: — добавил неожиданно пылко.
1: «Что, регулярно указывает своей газетенке, как надо работать в управлении шерифа?» — поинтересовался Феникс.
2: «Хотя,
1: было понятно, что ненависть Харри имеет другие корни. Возможно, этот самый Смит посодействовал тому, что жена Харри стала бывшей.
2: «После того, как я разбил ему нос, он ни слова про меня и моих парней не пишет», — заверил шериф. «Он просто...»
1: Он помолчал, выбирая выражение, и, наконец, припечатал. «Да гнида он!»
2: «Тогда главное, чтобы так считала и Пепси».
1: Феникс решил, что пора съезжать с темы Смита. Но вроде она девушка умная. К счастью, в этот момент они наконец-то въехали в город, и беседа угасла сама собой. Первая из двух клиник оказалась давно закрыта. На ее месте за эти годы вырос большой супермаркет.
2: «Мистер Хоринс не выбирается из Мадди Крига», — пояснил Харри. «У него больные ноги, и он не водит машину. Так что об этом супермаркете он, скорее всего, просто не знал».
1: «Порой достаточно месяца, чтобы все изменилось», — ответил Феникс. «Главное, что стоматологическую карту мы сможем запросить. А бриллиант — это скорее экспресс-тест. Но будет лучше, если мы хоть что-то про него выясним».
2: «Конечно, таких камней много. Конечно, слова дантиста не будут приравнены к результатам экспертизы. Но его подтверждение даст повод для более решительных действий. Запросов в таможенную службу, вылетала ли Молли из страны, обращение в колледж, где она училась. Вторая клиника была на месте и работала по обычному расписанию. Она была не очень большой, но зато сверкала чистотой и улыбками персонала. Даже значок ФБР не смог их притушить. Наоборот, девушка на ресепшене, кажется, была только рада помочь.
4: «Да, конечно, у нас в базе хранятся все карты пациентов», — заверила она в ответ на вопрос о Молли Коннорс. Ее лечащим врачом был доктор Грилс, наш ведущий стоматолог-хирург. «Сейчас у него прием, но он должен скоро...»
1: Тут послышались голоса, и из коридора с кабинетами врачей вышла сухонькая старушка в сопровождении одетого в белый халат мужчины.
4: «А вот и он», — радостно улыбнулась девушка. «Доктор Грилс, с вами хотят поговорить».
5: «Надеюсь, это не из-за моей поддельной страховки»,
1: — притворно ужаснулась старушка.
4: «Нет, мисс Моника, я просто просрочил визу лет на 40», — подыграл ей доктор.
2: «Всего хорошего и, пожалуйста, больше не грызите зубами ореховую скорлупу», — добавил он строго.
1: Старушка кивнула, но Феникс был уверен. Наставление врача она пропустила мимо ушей. Врач передал пациентку регистраторам и вернулся к ним. «Господа, прошу в мой кабинет», — пригласил спокойно. Конечно, у него было все в порядке и с визой, и с лицензией, и с налоговыми выплатами. От врача веяло спокойствием, присущим всем, кто ведет свои дела легально. Феникс терпеть не мог стоматологов. В детстве боялся их до смерти. Сейчас, оказываясь в кресле, всегда со страхом ждал, что действие анестезии вот-вот кончится, и бур вонзится в оголенный нерв. Процедура отбеливания зубов и вовсе ассоциировалась у него со средневековыми пытками. К счастью, врач привел их не в кабинет, где центральное место занимала стоматологическая установка, а в небольшую и уютную приемную с мягкими креслами и удобными диванами. «Не хотите ли пройти бесплатный осмотр?» — предложил вдруг Грилс и рассмеялся, глядя на их лица. «Я не мог не предложить».
2: «Спасибо», — сдержанно поблагодарил шериф. «Возможно, когда-нибудь я даже воспользуюсь предложением, но сейчас осмотрите, пожалуйста, другого пациента».
1: Эта девушка найдена в лесу в окрестностях Мадди Крига. Феникс протянул врачу стопку фотографий от экспертов и своих собственных. На всех был крупный план челюсти найденного скелета. По нашим данным, только одна девушка в этом городе делала подобный имплант. «Ее имя — Молли», — перебил врач, резко побледнев. Заметно дрогнувшей рукой, он взял фотографии и, едва взглянув, опустил. «Простите», — выдавил он. «Очень похоже, что это она. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее», — попросил Харри мягко.
2: «Конечно».
1: Грилс кивнул и снова вгляделся в снимки. «Такую процедуру заказывают нечасто. У меня было всего 3 таких операции. А Молли еще и отличалась тем, что принесла кучу колец, мол, выбирай, доктор, какой сможешь впихнуть». «Я и выбрал». Он растерянно поднял глаза. «Этот». И протянул им фото с наиболее крупным планом зуба со скайсом. «Вы уверены?» —
4: уточнил Феникс.
6: «Абсолютно уверен», — кивнул Грилс. «Я оставил этот камень Молли Коннорс. Бриллиант из кольца, доставшегося ей по наследству от матери. Она хотела заменить потом камень в кольце, когда накопит денег».
4: «Настоящий бриллиант?» — уточнил Феникс. «Эта деталь могла очень сильно ускорить опознание».
6: «Я думал, для таких украшений используют цирконы».
4: «Обычно да, и у меня есть целая шкатулка камешков самых разных оттенков». Грилс открыл один из многочисленных ящиков, занимавшего всю стену шкафа, и вытащил кейс с прозрачной крышкой.
2: «Вот, видите?
4: Это мне вручили вместе с сертификатом о том, что я прошел подготовку по их установке. От полного комплекта не хватает двух прозрачных, остальные на месте». Молли долго рассматривала их, но все равно решила в пользу бриллианта. «Я отговаривал, камень не чисто белый, цвета шампань. Мог оказаться загрязненным, но она настаивала. И знаете, вышло отлично. У меня есть фотографии готовой работы. Можно посмотреть?» Немедленно ухватился за возможность Феникс.
6: «Конечно».
4: Грилс замялся, явно вспоминая, где искать нужную папку, а потом повернулся к шкафу. Искомое нашлось довольно быстро. Вот, он достал из-под слюдяного слоя файла фотокарточку. Шериф шагнул к Фениксу, и оба вгляделись в изображение.
6: «Очень похоже», — резюмировал Харри через несколько секунд.
4: «Мы можем оставить фото себе?»
6: «Да, конечно, фото есть в электронном виде».
4: Грилс полистал папку, вытянул из другого файла еще один снимок.
6: «Наверное, вам будет нужно и вот это», — и протянул Фениксу.
4: С фотографии на него смотрела улыбающаяся симпатичная девушка. Лицо сердечком, рассыпавшиеся по плечам крупные завитки каштановых локонов. И ясный открытый взгляд человека, у которого впереди вся жизнь. Феникс привык иметь дело с жертвами преступлений, но первая встреча с ними до всегда была шоком. Как можно было соотнести улыбающуюся живую Молли и валяющийся на мокрой земле череп?
6: «Спасибо», — поблагодарил шериф и забрал фотографию.
4: «Распечатайте, пожалуйста, копию карты Молли», — попросил Феникс. «Там есть ортопантомограмма?»
6: «Да, есть».
4: Доктор кивнул и поспешно сел за стол. «Сейчас все сделаю».
6: «Похоже, это действительно она», — сказал шериф, когда они вышли из клиники.
4: «Что теперь? Арестуем ее отца?»
6: Феникс задумался. «Пожалуй, пока рано», — ответил, взвесив все «за» и «против». «Но нужно поговорить с ним предметно и проверить его компьютер. Потому что иначе газета с громким заголовком выйдет раньше, чем Бэнкс довезет Коннорса до офиса. И тут мы рот Смиту уже не заткнем».
4: «Хорошо», — кивнул шериф и с некоторым недоумением проводил взглядом промчавшуюся мимо патрульную машину.
6: «Куда этот Стив так погнал?»
4: «Поедем?» Он быстро сел за руль. «Угнаться за патрульным?» Феникс нисколько не удивился, что шериф знал его имя. Вряд ли здесь было большое отделение полиции. Не составило труда, но ехать оказалось недалеко. Да и спрашивать о причине спешки не пришлось. Единственный выезд из города включал в себя мост через ущелье. И именно там умудрился завалиться на бок лесовоз.
6: «Черт, это же старик Фрэнк!»
4: Выдохнул Харри и, бросив машину на въезде на мост, побежал к столпившимся на месте аварии людям. Феникс к нему не присоединился. Вместо этого он снова достал фотографии Молли и внимательно сравнил снимки трупа с теми, что сделал врач.
6: «Это надолго», — буркнул вернувшийся не меньше, чем через полчаса Харри.
4: «Фрэнк жив, к счастью, но вот лесовоз уберут, хорошо, если к вечеру». Он постучал пальцами по рулю. «Объезд нам обойдется в 1500 километров, не меньше. Мне кажется, лучше подождать здесь. Если что, тут неплохой отель, можно заночевать, а утром вернуться в Мадди Крик».
6: «Хорошо, но попросите кого-то из ваших людей присмотреть за Коннорсом», — сказал Феникс.
4: «Скорее всего, это излишняя мера, и завтра снова придется работать не в полном составе. Но лучше так, чем потом искать его по всему штату».
6: Шериф кивнул и немедленно потянулся за телефоном.
4: Глава 7. Тикс заверил, что все сделает, и Харри, поколебавшись, повернулся к агенту Ричмонду. «Здесь живет моя сестра, она домохозяйка, сидит с детьми. Можем пообедать у нее, она будет только рада. Тихая комната для работы тоже наверняка найдется».
6: «У нее такой же вкусный суп, как и у вас?»
4: Кажется, агент был не прочь как следует поесть и не падал в обморок от наличия глютена в выпечке или розового сока в ростбифе. Сегодня утром Ричмонд решительно отверг сэндвич с курицей и попросил такой же, как вчера покупал себе сам Харри. И в кофе он добавлял сахар, а не его заменитель, и сливки выбрал коровьи, а не растительные. «Намного вкуснее», — улыбнулся Харри и завел машину. Дженнифер жила на окраине города в большом уютном доме, который они с мужем купили сразу после свадьбы. Но нашлась она не в нем, а за соседским забором.
2: «Это дом Эйдена Хоринса, сына доктора Хоринса», — пояснил Харри, паркуясь. «Он большую часть года живет не в городе, и моя сестра следит за участком».
4: Он посигналил, и женщина с волосами цвета рыжего золота вскинула голову, щурясь на солнце. Узнав же машину, она радостно замахала руками и поспешила к калитке.
2: «Харри, да ты ли это?»
4: Она подбежала к ним, на ходу скидывая садовые перчатки.
2: «А ну иди сюда обниматься, сирота ты наш безродный!»
4: С этими словами Дженнифер бесцеремонно распахнула дверцу машины и буквально сгребла выпрыгнувшего ей навстречу Харри в объятия.
6: «Сирота безродный!» Так в шутку прозвала его мать, когда Харри не смог выбраться на День Благодарения.
4: Тогда даже Джим прилетел из Атланты, а Харри пришлось заниматься дракой в баре. Прозвище приклеилось.
2: «Интересно, сколько гризли сдохло, что ты решил заскочить?» — спросила весело.
4: «Ой», — осеклась, увидев Ричмонда. «Добрый день».
2: «Не «ой», а агент Ричмонд», — поправил Харри быстро.
4: «И мы с тобой уже много раз обсуждали тот инцидент, и мне казалось, что недомолвок не осталось», — добавил уже с осуждением.
2: «У нас в Мадди Криге ЧП, его прислали вести следствие, но лесовоз старика Фрэнк перегородил дорогу, и мы тут временно застряли. Я сразу подумал о тебе».
4: «Феникс», — поправил Ричмонд, подарив Дженнифер широкую улыбку.
2: «Никаких рассказов о трупах и прочих непотребствах до обеда», — решительно заявила Дженнифер. Отповедь брата, кажется, вообще никак ее не задела. «Феникс, вы пробовали оленину? Если это было в кафе Алисии, не считается. Она ее безбожно пересушивает. Идемте, я накормлю вас нормальной едой».
4: «Только оставь нам силы работать сегодня, пожалуйста», — попросил Харри и, чмокнув сестру еще раз в висок, пошел к дому. Оленина и правда получилась у Дженни прекрасно, как ее фирменный брусничный соус. Агент явно оценил и то, и другое, съев подчистую и свою порцию, и предложенную добавку. Мелюзга, погодки Кони и Марик впечатлились настоящим ФБРовским значком и вели себя образцово, кажется, боясь, что если что-то пойдет не так, грозный настоящий агент посадит их в специальную тюрьму для детсадовцев. Ричмонд вел себя, может, и не как душка, но, по крайней мере, не позволял себе язвить, как в сторону Пепси. Наверное, этому агентов тоже учили взаимодействовать с населением. Может, у них даже экзамен был. Давали задание влиться в семью, например, или устроиться работать в супермаркет. Хотя это скорее для других отделов. Но как знать, может, сначала были общие предметы для всех, и лишь в последний месяц надо было определиться со специализацией. Они уже допивали чай, когда позвонил Стив.
2: «Ищите ночлег, тягач приедет только завтра утром», — сказал он. «Фрэнк в норме, уже выписался из больницы. Говорит, колесо лопнуло. И, похоже, так и есть».
4: «Никакого отеля!» — немедленно отрезала Дженнифер, едва он сбросил вызов.
2: «Постелю вам, Феникс, наверху, а ты, Харри, обойдешься диваном в гостиной».
4: «Если в комплекте с пультом от плазмы, то это будет лучший вечер в моей жизни», — заверил он.
5: «Мама не разрешает смотреть телевизор лежа», — авторитетно заявила Кони.
4: Слова матери котировались выше звездочки шерифа и даже значка ФБР.
5: «Потому что будет близозоркость», — поделился знаниями Марик.
4: «Только до 20 лет», — заявил Харри. «А мне уже намного, намного больше».
2: «Конечно». Кони печально вздохнула и протянула с самой настоящей тоской. «Ты ведь уже старый».
3: На секунду опешив, Харри переглянулся с Дженни, и они все дружно рассмеялись.
4: У Харри была большая семья. На стене в гостиной у Дженнифер висело групповое фото. Пожилой, но еще крепкий мужчина, его ровесница, наверняка супруга, с очень узнаваемым рыжеватым цветом волос. Дженнифер с мужем и детьми, еще одна женщина постарше и двое по-олборновски рыжих мужчин. Их супруги, дети, кажется, несколько внуков. И все открыто улыбались, смотря в камеру, а на заднем плане виднелось сразу 5 грилей. «Это на позапрошлый день независимости», — подсказала Дженнифер, перехватив взгляд Феникса. «С тех пор наш клан увеличился на 1 Олборна и 2 Саммерсетов».
7: «Скоро заселим все здешние горы», — усмехнулся Харри, но почему-то как-то грустно.
4: Феникс вспомнил, что тот говорил о разводе. «Я пойду», — сказала Дженни. «Мне нужно укрыть розы Хоринса. На следующей неделе обещают снегопад».
7: «Уже?» — поразился Феникс. «Но еще даже осень толком не наступила».
4: «В наших краях розы из-под укрытия можно вовсе не доставать», — усмехнулась Дженни.
7: «Может быть, тебе помочь?» — предложил Харри. «Я вам нужен сейчас, агент Ричмонд?»
8: «Нет, шериф Олборн, на ближайший час вы точно свободны», — ответил Феникс. Ему надо было созвониться с экспертами и написать отчеты.
4: «Отлично!» Харри кивнул и с явным энтузиазмом сбежал вниз по лестнице, а Феникс решил, что самое время набрать Ребекки. Из-за ноутбука, который он предусмотрительно взял с собой, Феникса выдернули звонкие детские голоса.
2: «Кушать, кушать!» — возвещали они, и, подняв голову, Феникс с удивлением обнаружил, что уже стемнело.
4: Даже здесь, в уютной мансарде далекого от места преступления дома, он успел сделать немало.
3: Молли Коннорс никогда не пересекала границ Соединенных Штатов, не была оштрафована, не имела приводов в полицию и не числилась ни в одном учебном заведении Америки.
4: И не оканчивала никакой колледж. Большего сейчас он сделать не мог, только разослать запросы в различные ведомства. Решив, что с этим можно повременить, Феникс выключил ноутбук и спустился. В столовой царила суета. Дети то ли помогали накрывать на стол, то ли сводили на нет все усилия взрослых. Харри, засучив рукава, быстро резал капусту. Кажется, в дополнение к мясу ожидался коулслоу. Дженнифер с мужем носили на стол низкие тарелки с картофельным пюре, хлебом и сыром.
2: «Господин агент, вы любите тыквенный пирог?» — поинтересовался Марик. — Я обожаю!
4: — Так не говорят, — вмешалась Кони. — Правильно, агент Ричмонд.
2: — Ну так как насчет пирога? — не унимался Марик. — Я могу и ваш кусок съесть.
4: Кажется, священный ужас перед значком ФБР безвозвратно испарился. — Марик! — ужаснулась Дженнифер. — А ну быстро мыть руки и ни слова больше.
2: — Идем.
4: Марик немедленно ухватил Кони за руку и потащил в ванную.
2: «Извините его».
4: Дженнифер горестно вздохнула. «Садитесь за стол, сейчас все будет». Феникс кивнул и поинтересовался. «Удалось справиться с розами?»
2: «Да».
4: Дженнифер кивнула с довольной улыбкой. «К счастью, их не так много, так что с помощью Харри мы еще и кусты подстригли». «А почему сын доктора Хоринса не делает это сам?» Задал Феникс давно интересующий его вопрос.
7: «Он учитель в колледже в пригороде Солт-Лейк-Сити», пояснил Харри, перестав наконец стучать ножом. «Живет в кампусе и приезжает только на лето.
2: У него большой сад и прекрасный бассейн», — Дженнифер улыбнулась. «Я ухаживаю за ними, а взамен детям разрешено пользоваться всем этим круглый год».
4: «Вполне справедливо», — признал Феникс. «Эйден Хоринс прилично экономит на услугах садовника и ремонтника. Ведь муж Дженнифер наверняка чинит покосившиеся ограждения и меняет перегоревшие лампочки. А то, что дети купаются в бассейне, так пока бесятся там, еще и помогают системе фильтрации работать эффективнее». Для самой Дженнифер такая внезапная подработка не была в тягость. Судя по тому, с какой любовью был ухожен ее сад, она отдавала этому занятию всю душу. Странно только, что клумбы не украшают таблички «Победитель городского конкурса на лучший сад». Но, возможно, эти высоты у Дженнифер еще впереди.
7: «Помолимся».
4: Густав протянул руки над столом. Дети с готовностью взялись за них. Вторую руку Марик протянул Фениксу. Феникс не был религиозен, хотя в Куантико это никак не регламентировалось. Просто никто в его семье не ходил на мессу, и тем более не было традиции молиться перед едой. Но он взял Марика и сидевшего по другую сторону от него Хари за руки и склонил голову.
9: «Вознесем благодарность за сегодняшний день и эту еду», — произнес Густав. «А теперь налетай», — и он первым схватился за вилку.
4: Против такой молитвы Феникс ничего не имел, как и совершенно положительно отнесся к томленой в духовке оленине и салату из капусты. Ужин прошел довольно тихо. Все проголодались за день и предпочитали есть, а не разговаривать. И только к пирогу, тому самому с тыквой, Дженнифер принялась расспрашивать Хари об общих знакомых из Мадди Крига. Так Феникс узнал, что старший помощник шерифа Тони Балок написал какой-то суперудачный рассказ и победил с ним в престижном конкурсе. Хозяин продовольственной лавки Шварц вернул фермерам Уортом партию баранины, отчего те смертельно оскорбились. И что Кевину Кулу, лучшему охотнику городка, удалось подстрелить ну просто огромного оленя. Хари даже показал фото на телефоне, и олень действительно был огромным.
9: «Спасибо, дорогая, это было невероятно», — сказал Хари, едва покончил с пирогом.
4: «Пойду позвоню Стиву и парням».
9: «Зайдите потом ко мне», — попросил Феникс.
4: «Конечно».
9: Шериф сдержанно кивнул и ушел в сад.
4: Дети принялись помогать матери убирать со стола. Феникс еще раз поблагодарил Дженнифер за ужин и гостеприимство и поднялся наверх. Он успел составить и отправить запросы и созвониться с Ребеккой, когда услышал шаги по лестнице и негромкий стук в дверь.
9: «Войдите», — пригласил Феникс.
4: «Проехать можно будет только поздно ночью», — сообщил Хари, едва открыл дверь. «Лаям Коннорс не покидал своей аптеки. Я могу отпустить своих ребят или оставить их на ночное наблюдение?»
9: «Отпускайте. Шерифская машина ночью под дверями аптеки привлечет внимание всех горожан», — решил Феникс. «Тем более, что из Мадди Крига ведет одна дорога, и сейчас она перекрыта, если я правильно понял».
4: «Правильно. Шериф кивнул. Стив напишет мне сообщение, когда лесовоз уберут.
9: А как у вас, есть новости?»
4: «Фотографии Молли из Китая фейк», — ответил Феникс. Он жестом пригласил Хари сесть на диван и показал улов из сети. «Никаких дипломов, не зарегистрировано пересечение границ. Варианта два. Молли вышла замуж, нарожала кучу детей и боится сказать об этом отцу. Или именно ее кости нашел Пол Уорд».
5: «Черт!»
4: Хари запустил руку в густые волосы.
9: В отличие от огненных кудрей Дженнифер, они отдавали рыжиной лишь на солнце. А сейчас в свете желтоватых ламп и вовсе казались почти черными.
4: «Я все-таки надеялся, что это не она. Но как такое возможно?» Он посмотрел на Феникса растерянно. «Ну, если предположить, что Лаем не убивал свою дочь и искренне считает, что она уехала?»
9: «Вполне возможно, если преступнику нужно, чтобы пропавшую не искали», — ответил Феникс.
4: И тут же поправил сам себя. «Пропавших». Похоже, что преступник повторил подобное еще 8 раз. Ребекка сказала, что на месте они все закончили. Завтра к обеду она даст мне первый отчет.
5: «Ясно»,
4: — Хари кивнул. «Я тоже кое-что принес». Только сейчас Феникс заметил, что в руках у него свернутые трубочкой распечатки. «Днем я попросил Пепси сходить к Эстебану Фернандесу, это наш священник. Он с самого детства жил с отцом при нашей церкви и знает всех горожан очень хорошо. И женщину с длинными черными волосами, собранными в толстую косу, он тоже помнит очень хорошо. Этой женщиной была Эллен Кул, жена фермера Берти Кула. Считалось, что она бросила мужа и сына и уехала из города на поиски лучшей жизни, когда маленькому Кевину Кулу было всего 8 лет. Когда это было, Молли уехала в колледж в 2013-м. Феникс нашел чистый лист бумаги, нарисовал на нем линию, поставил точку с датой обнаружения костей. Левее поселилась точка с именем Молли.

0: Пепси пособирает данные, но у нас в городке молодежи всегда было мало. Еще 7 женщин, помимо Эллен, Кул и Молли, не наберется точно. Значит, географию поисков придется расширять. Это было почти неизбежно, но все равно не сулило ничего хорошего. Расследование из простого и быстрого дела рисковало превратиться в многолетний кошмар. И не факт, что Феникс найдет убийцу. Возможно, тот переехал в другой штат или покинул страну, а может вообще умер, ведь как минимум пару лет никто могильник не трогал. И к тому времени, как дело объявят бесперспективным, карьера Феникса будет мертвее этих самых костей. Кажется, шериф понял ход его мыслей и сочувственно покачал головой. «Съездим завтра к Берти Кулу. Они с Кевином живут у самого леса, но, если честно...» Он задумчиво потер подбородок. «Я не верю, что Кул мог убить Эллен». Он до сих пор, кажется, не оправился от ее поступка.
1: «Может, потому и не оправился, что чувствует за собой вину?» — предположил Феникс. «Обязательно съездим».
0: «И, пожалуй, надо навестить святого отца. Врач, шериф и пастор. Больше них о горожанах знают только владельцы кафе да участницы субботней игры в бинго. В Мадикриге есть подобный клуб?»
2: «Как не быть?»
0: Харри поморщился, но как-то ненатурально. «Ей-богу, пьяные женщины за 40 способны доставить больше хлопот, чем банда байкеров. Например, когда решат устроить дискотеку в городском фонтане вместо традиционного кулинарного вечера».
1: «А в Мадикриге и банда байкеров есть?» — поинтересовался Феникс.
0: «В женский клуб тоже надо наведаться, и для меня лично алкогольное опьянение его членов будет на пользу».
2: «Ну уж вам-то явно не составит никакого труда это самое алкогольное опьянение организовать», — хмыкнул Харри.
0: «Но предупреждаю, что это может быть опасно, если не для жизни, то для вашего достоинства».
1: «Они предпочитают купаться голышом?» — Феникс улыбнулся.
2: «Или я рискую нарваться на их разгневанных супругов?»
0: Он задумался, пытаясь вспомнить смутную мысль, мелькнувшую в голове во время ужина. «Харри, попросите Пепси подобрать сводки происшествий за... давайте за четверть века. Понимаю, работа кропотливая, архивы такой давности точно не переведены на электронные носители, но мне нужны эти сведения».
1: «Происшествий какого рода?» — уточнил Харри.
0: «У нас тут 2/3 архива занимают дорожные штрафы, но вас же интересуют не они?»
2: «Нет, как и вождение в пьяном виде, и кражи в супермаркетах, и махинации с налогами».
0: Феникс взял еще один чистый лист и написал, проговаривая вслух. «Убийство, самоубийство, домашнее насилие, преступление против сексуальной неприкосновенности, хранение и распространение запрещенных веществ в случае жестокого обращения с детьми».
2: «Хорошо», — спокойно кивнул Харри.
0: Кажется, дополнительная работа для его драгоценной Пепси нисколько не обеспокоила шерифа. «Но не ждите, что подборка будет обширной. Смит — самая большая неприятность, случившаяся с Мадди Кригом за последние годы».
2: «И все-таки чем так не угодил журналист шерифу?»
1: «Вы сказали, что он залетный?» — уточнил Феникс. «До него в городе не было газеты? Или Смит купил ее у кого-то из горожан?»
2: «Так у Эйдена Хоринса и купил», — хмыкнул Харри. «До того, как его пригласили преподавать в ближайший колледж, он занимался газетой и умудрялся делать ее популярной безо всякой околонаучной чуши. Он писал интересно даже про деревья в парке».
0: «Понятно». Феникс сделал пометку проверить Смита. «Газета стоит немало, и надо понять, с чего вдруг небедный журналист решил прозябать в никому неизвестном Мадди Криге. А много в городе других приезжих. Бэнкса не считаем, он же родился здесь, просто уехал, когда вырос. Мне показалось, город довольно стабилен по населению, да?»
2: «Да, как ни странно. Молодежи мало, и в основном все предприятия семейные».
0: Харри помолчал, будто что-то решая, а потом вдруг махнул рукой себе за спину.
2: «Здесь, за углом, есть маленький паб. Хозяин Эмиль, сам варит пиво и охренительный эль. Я собираюсь сходить и прикупить пару бутылок. На вас брать?»
0: «И выпить их по возвращении в Мадди Крик?» Феникс подумал о маленьком саде в доме шерифа. «Было бы неплохо, спасибо».
2: «Честно говоря, я и сейчас бы пару кружек выпил», признался Харри и виновато улыбнулся. «Я люблю племянников, но, видимо, слишком сильно. Как не приеду, они с меня не слезают. Тикс и Бэнкс меньше мозги выносят, когда начинают спорить по поводу и без... чем эти два бесеныша.
1: Предлагаете сбежать?»

0: пару часов. А вот эта идея была что надо, и не пришлось бы еще больше стеснять Дженнифер, топчась по дому, и дети не будут взбудоражены сверх уже имеющегося. А там есть доска для дартса?
1: Не знаю.
0: Харри удивленно глянул на него и тут же заговорщически прищурился. Проверим. Выходим по одному. Интервал 2 минуты. Встречаемся у Рэма. В тон ему ответил Феникс. Хлопнул себя по карману. Бумажник был на месте, так что не придется одалживаться на пиво и закуски. Харри хохотнул, сверкнул широкой улыбкой и быстро вышел за дверь. Глава 8. Солнце било в глаза. Харри опустил козырек и сбавил скорость. Впереди был участок сильно разбитого асфальта, а в багажнике у него была куча контейнеров с едой. Дженнифер знала, что Харри неплохо готовит, но от нее еще никогда не получалось уехать с пустыми руками. «У тебя морозилка, 5 быков упрятать можно. Не хочешь есть сейчас, заморозь», — ответила она на возражение Харри.
1: «Ваши не звонили, как там Коннорс?»
0: — нарушил молчание Ричмонд. Выбритый, купленным в круглосуточном супермаркете одноразовым станком, расчесанный такой же одноразовой расческой, он являл собой образец типичного агента ФБР. Всегда при параде, всегда готов к работе. Тикс не послушался. Харри поморщился. Вот же упертый мальчишка. Он остался дежурить и пас Коннорса всю ночь. Кажется, он совершенно уверен, что это Лаям убил всех этих женщин. Вот только Коннорс дома и, кажется, никуда не собирается. Он что, пас своего коня на лужайке возле аптеки? Вопреки ожиданиям, Ричмонд не осудил Тикса за самоуправство. Или засел в кустах. На самом деле, конечно, Тед, как никто другой, подходил для незаметного наблюдения. Выносливый как черт, умеющий бесшумно ходить, компактный. Джаред бы переломал все кусты, да то и дело курил. Белобрысую голову Тони видно за милю. Жеребца, конечно, не спрячешь, но Харри был уверен. Он-то прекрасно провел ночь в своем деннике. Спал на свежем сене и видел счастливые лошадиные сны. Устроился на крыше дома напротив. Он усмехнулся и покачал головой. Надеюсь, не свалится с простудой. Он заверил, что брал с собой спальник. Думаю, он достаточно взрослый, чтобы знать, почему не стоит спать на голой крыше осенью в штате Юта, заметил Ричмонд. Отпил кофе из большого стакана, посмотрел на часы. Но, как я понял, выходного вы ему не дадите сегодня, да? В качестве профилактики рецидивов, так сказать. «Разумеется, нет!» Харри хмуро покосился на Ричмонда. «А вы что, дали бы?» «Нет, иначе подчиненные взяли бы за правило ставить под сомнение мои приказы», с улыбкой ответил Ричмонд. «Но все же отправил бы его в помощь Пепси. Мистер Тикс притащит ей коробки из архива и подремлет часок, пока она будет просматривать документы. В его возрасте этого хватит, чтобы дотянуть до вечера». «Обойдутся», — отрезал Харри. «И мистер Тикс, и мисс Стержес». «Куда сначала?» Он сменил тему, едва проехав злополучный мост, теперь усеянный щепками от распиленных бревен. Убрать их целиком, видимо, не получилось. «Заедем домой или сразу к Коннорсу?» «Домой, надо выгрузить еду», — распорядился Ричмонд. «Потом в офис. Ребекка обещала передать мисс Стержес отчет. И затем к Коннорсу». Обозначенный план было несложно выполнить, по крайней мере, первый его пункт. А вот со вторым вышла заминка, потому что помимо невероятно серьезной Пепси, в офисе их встретило сразу 2 крайне помятых, невыспавшихся лица. «И как это понимать?» Харри нахмурился, переводя взгляд с серого Теда на бледного до синевы Тони и обратно. «А как хочешь, так и понимай!» — фыркнула Пепси. «Сегодня она пузырилась даже больше обычного». «Агент Ричмонд, вам велели передать...» Пропела она голоском, полным яда, и протянула Фениксу тонкую папку. А на словах... «Мисс Ребекка и ее команда отбывают в полдень. Отчеты...» Она заглянула в толстую тетрадь, куда записывала все на свете. «Отчеты ежедневно на имейл. Если нужна консультация по телефону, каждую среду и пятницу с 5 до 7. Если будет что-то экстренное, она тут же позвонит сама».
1: «Спасибо».
0: Ричмонд явно был не впечатлен ни ядовитым тоном, ни докладом.
1: Когда я могу ознакомиться со сводками?»
0: Спросил с таким осуждением, разглядывая стаканчик с йогуртом на столе Пепси, будто вместо него увидел деталь нижнего белья. «Ознакомливайтесь на здоровье».
1: Пепси растянула губы в улыбке и с остервенением хлопнула по клавише «ввод».
0: Несчастный ноутбук пошатнулся, за спиной Пепси ожил принтер. «Прошу».
1: Она выхватила лист из принтера и яростно толкнула его по стойке к Ричмонду.
0: «Спасибо, мисс Стерджес, не остался в долгу тот».
1: «И что? Это все?»
0: Обернулся к Харри, глянув на распечатку. «За 30 лет?»
1: «Я предупреждал», — Харри пожал плечами. «У нас мирный городок». «И вот что».
0: Он хитро прищурился, и Тикс с Баллоком обеспокоенно переглянулись.
2: «Сегодня поступаете в подчинение к Стерджес. Оба».
1: «Ты, кажется, давно хотела сделать косметический ремонт в подсобке».
0: А довольную улыбку Пепси можно было порезаться.
1: «Ни в чем себе не отказывай. Где лежат бюджетные деньги, ты знаешь?»
0: «Харри, ты же сам мне показывал информационное письмо о том, что управление штата не примет к отчету больше $1000 за полгода. А мы в прошлом месяце обновляли камеру предварительного заключения».
1: Пепси тяжело вздохнула.
0: «Я могу потратить только $33. И что я на них куплю? Хотя...»
1: Она снова улыбнулась, и парни отшатнулись.
0: «Теодор, Уинстон, пошли за мной».
1: «Она за все поручения берется с таким энтузиазмом?» — спросил Ричмонд. Он взял из стаканчика на стойке маркер и что-то выделял в документах.
0: Отчет Ребекки уже пестрел, как зебра. Сводка Пепси пока оставалась почти чистой. «Агент Ричмонд, напоминаю, что канцелярские принадлежности являются собственностью управления шерифа Мадди Крига», — крикнула Пепси из глубины здания. «Будьте так любезны, верните маркер на место, когда он больше не будет вам нужен».
1: Харри готов был поклясться, он услышал, как заскрипели зубы Ричмонда. Маркер со звуком полетел в стаканчик, а агент полез во внутренний карман куртки за ручкой.
0: «Извините ее». Харри сам скрипнул зубами. Кажется, он только и делает, что за всех извиняется. Пепси порой и правда слишком ретиво относится к своим обязанностям, но зато вовсе идеальный порядок.
1: «Все нормально», — выдавил Ричмонд. Оглядев офис, снова уставился на стаканчик с йогуртом. «А где помощник Бэнкс? Я думал, Коннорсон поедет вместе с нами».
2: «Тут я», — подал голос Джаред.
1: Обернувшись, Харри увидел, что тот стягивает мотоциклетный шлем, зажимая меж коленей шапку.
0: «Ребекка просила передать. Сказала, это пока не официальное заключение, но зубная карта сошлась с черепом, с камушком».
2: «Это Молли Коннорс».
1: Он протянул папку Ричмонду.
0: «Молли?»
1: Сонливости в голосе Теда не осталось. Зато растерянности было хоть отбавляй. Он появился из подсобки, держа в руках какие-то коробки.
0: «Черт! Я надеялся, все-таки не она».
1: «Можно посмотреть?» Харри взял папку и заглянул внутрь. Там было больше фотографий, чем текста, и даже не специалисту было понятно, что челюсти на рентгене совершенно одинаковые. «Я считаю, что это серьезное основание, чтобы задержать Коннорса и устроить обыск».
3: «Да, похоже, пришла пора обновить ваше помещение предварительного задержания».
1: Харри совсем не понравились радостные нотки в голосе Ричмонда. Конечно, того не могло не радовать такое скорое завершение дела, но принять, что Лаям, владевший аптекой дольше, чем Харри жил на этом свете, оказался хладнокровным убийцей, лишившим жизни собственную дочь, было адски трудно.
2: «Бэнкс, вы с нами. Оружие держать наготове, но с предохранителей не снимать».
0: «Возьми машину с клеткой», — распорядился Харри.
2: «Так точно, босс».
1: Джаред умел быть серьезным, когда надо, да и опыта полицейских задержаний у него было намного больше, чем у всех жителей Мадди Крига вместе взятых.
3: Прежде чем снять ключи от машины с большой пробковой доски, Джаред достал из сейфа свой глок.
1: Вынул обойму, убедился, что она наполнена под завязку, со щелчком вставил ее обратно и догнал патрон в патронник. Сунул глок сзади за пояс джинсов и вышел из офиса.
0: «Мы подготовим все для оформления».
1: Пепси стала еще серьезнее, чем когда Харри и Ричмонд пришли.
0: Харри тоже проверил свой пистолет. Получалось у него это даже более ловко, чем у Джареда.
1: Да и в стрельбе он того обошел, чем немедленно завоевал уважение честолюбивого экс-полицейского. Но как раз стрелять в армии научили отменно, чего не скажешь об остальных аспектах работы шерифа. Например, как принять тот факт, что один из тех людей, с кем ты прожил столько лет бок о бок, может оказаться серийным убийцей? «Можно я с вами?» — вдруг тихо сказал Тед. «Пожалуйста, Харри, я отработаю потом, сколько скажешь. Я хочу посмотреть этому ублюдку в глаза».
2: «Мы пока понятия не имеем, ублюдок он или несчастный отец». Голос сам собой смягчился, хоть Харри и хотел произнести это твердо. «Посмотришь, когда мы его привезем».
1: Ричмонд ничего не сказал, и Тед не осмелился настаивать. Намечающийся ремонт был позабыт. Тони, он и Пепси стояли за стойкой. Харри наблюдал, как Ричмонд проверяет оружие, и кивнул, давая команду на выход. Аптека была открыта, но Коннорса за прилавком не нашлось. Феникс уже потянулся за оружием, когда услышал. «Одну минуту!» раздавшаяся по ощущениям из какой-то кладовки.
2: «Бэнкс, обеспечь наблюдение за черным ходом», — приказал Феникс. «Харри, два шага влево, вы на линии огня».
1: Шериф послушно шагнул в сторону, но приготовления оказались совершенно напрасными. Коннорс вышел из подсобки вовсе не с пистолетом, в его руках был большой веник сухих трав, а желтоватый фартук был сплошь усыпан всяким растительным мусором. «А, шериф!» — обрадовался он. «И вам всем здрасте!» — кивнул Джареду и Фениксу. «Молли-то моя написала. Правда, сказала, что позвонить не может, программу не смогла установить, да и времени нет. Это очень плохо».
2: И Лаям озабоченно посмотрел на хмурого Харри.
1: «Написала? Или ты сам состряпал письмо и пытаешься сбить следствие с пути?»
2: Феникс понимал, о находке в лесу узнало большинство жителей Мадди Крига, даже без публикации Смита. Заезжий агент ФБР, группа экспертов, все шерифское управление при деле. Люди в маленьких городках, может, не так интересуются большой политикой и новостями науки, но они точно не слепые и не глухие.
4: «Нам нужен ваш компьютер, мистер Коннорс», — сказал Феникс. «Согласно данным экспертизы, останки, найденные в лесу, принадлежат Молли Коннорс». Он впился взглядом в аптекаря. «Вашей дочери, Лаям».
1: Повисла тишина.
2: Уголки губ Лаяма и его руки, сжимающие букет, начали медленно опускаться, пока он растерянно переводил взгляд с Харри на Феникса и обратно.
1: Шериф же кинул на Феникса неодобрительный взгляд и, подойдя к аптекарю, взял его за плечи.
2: «Экспертиза предварительная, Лаям», — сказал он тихо. «Еще не делали ДНК-тест. Мы во всем разберемся, но сейчас тебе нужно будет поехать с нами».
1: «Компьютер», —
2: прошептал Коннор с непослушными губами.
1: «Вам надо посмотреть компьютер. Вы увидите, что она жива. Она ходила вчера в ресторан с подругами. У нее даже есть парень».
2: Он покачнулся, ухватившись за куртку Харри.
4: «Пойдем, Лаям». Джаред подошел к ним и взял аптекаря под руку.
2: «Я отвезу тебя в офис, хорошо? А парни все проверят».
1: «Но фотографии...»
2: — не унимался Коннорс.
1: «Я же храню все ее письма! Почему меня арестовывают?»
4: «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде».
2: Феникс не имел привычки объяснять свои действия. Не собирался и сейчас. Тем более, что кости девушки были сами по себе достаточным объяснением. «Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
1: «Адвокат?»
2: — голос Коннорса сорвался.
1: «Вы что, думаете, что это я ее? Мою Молли?»
2: «Так положено, Лаям, сам знаешь». Джаред мягко, но неумолимо потянул Коннорса к выходу.
4: «Оформите, без меня никаких разговоров», — распорядился Феникс и потянулся к телефону.
2: Хорошо, что экспертная группа еще не улетела. Ребекка в компьютерных делах не разбиралась, но Адам был дока. Бэнкс увел совершенно расклеившегося Коннорса, и Харри, дождавшись, когда Феникс закончит разговор, решительно повернулся к нему.
1: «Это было обязательно?» — спросил он сухо.
5: «Мы ведь не знаем точно, он это или нет. Мы даже не знаем, точно ли это Молли.
1: «Я понимаю, что эти люди для вас никто, агент Ричмонд, но раз так, то, может быть, позволите мне с ними разговаривать в такие моменты?»
4: Полгода назад я наблюдал, как в зале суда освободили женщину, хладнокровно убившую своего бывшего мужа и его новую жену. «Между прочим, почти 6 месяцев, носившую под сердцем двойню», — ответил Феникс.
1: «А знаете, почему это случилось? Вовсе не потому, что у следствия не было доказательств, и не потому, что ее адвокат сумел разжалобить присяжных. Ей не зачитали Миранду, когда брали свидетельские показания, и суд их не принял. А за ними отклонил все остальные, потому что они исходили из того, что она сказала в первый раз. Моего напарника уволили из ФБР, меня понизили в должности. 4 человека в могиле, а убийца подала в суд на штат и выиграла 5 миллионов компенсации морального ущерба».
4: Правила Миранды – юридическое требование в Соединенных Штатах Америки, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное.
2: «И вас сослали сюда?» Харри невесело усмехнулся. «Наказали нами?»
1: «А вы теперь наказываете всех для профилактики, даже не будучи уверенным, кто перед вами? Убийца или несчастный отец?»
4: «А откуда вы знаете, в чем я уверен, а в чем нет?» Холодно поинтересовался Феникс. «Отчитываться я обязан только своему руководству».
1: А еще он просто не мог позволить себе допустить еще одну ошибку. Карьера, на построение которой Феникс потратил всю жизнь, висела на волоске, но даже не это было главным. В ушах до сих пор стояли рыдания матерей Саманты и Рикардо Вайс, когда судья зачитывал приговор, а перед внутренним взором холодная улыбка монстра, избежавшего смертной казни. Губы шерифа дрогнули, на секунду складываясь в тонкую полоску. Но на выпад он ничего не ответил, признавая старшинство Ричмонда. Хотя в том, что в иных обстоятельствах ответ нашелся бы, Феникс был совершенно уверен. Компьютер был в крохотной комнатке, служившей Коннорсу кабинетом. 2 стены были заставлены стеллажами, на которых теснились 100 книг. Придвинутый к окну стол был завален исчерканными листами бумаги. Относительный порядок был только на подоконнике. Там лежали всего 3 папки и аккуратно выровненная стопка фотографий.
4: «Шериф, вы говорили, что видели фото, якобы присланные Молли Коннорс». Феникс указал на лежавшую сверху фотографию. «Можете сказать, узнаете ли вы это изображение?»
2: «Да, Лаям ее показывал». Харри наклонился над столом. «Это какой-то храм в Пекине». «Он рассказывал, но я не запомнил, честно говоря».
4: Без дополнительных указаний он перебрал изображения и подтвердил. Многие из них Лаям с гордостью показывал всем желающим. «Надо будет проверить их на предмет уникальности». Феникс сделал себе пометку. «Если наличествуют фейковые письма, весьма вероятно, что эти фото просто скачаны с каких-то сайтов. Включите компьютер, посмотрим, что там». Компьютер был стареньким, включался долго и нещадно жужжал.
1: «Программа для обработки фото», — протянул Харри и ткнул курсором в значок на рабочем столе.
4: Почти сразу выскочило уведомление о скором окончании срока подписки на расширенный пакет услуг.
1: «Платная подписка?» — Харри поднял глаза на Феникса. «На фотошоп?»
4: «И несуществующие письма от давно мертвой дочери», — задумчиво сказал Феникс. Вывод напрашивался сам собой.
1: Но все было как-то слишком очевидно.
4: Конечно, мотивы поступков людей иногда не подчиняются никакой логике. Но если бы Коннорс убил дочь, неразумнее ли было разыграть карту ссоры и разрыва отношений, чем оставлять в своем компьютере такие следы? Тем более, что в могиле вместе с Молли были еще 8 женщин. Между тем программа загрузилась, и на экране появился огромный цветок. Немного побегав курсором по экрану, Харри нашел, как уменьшить изображение, и они увидели красочную этикетку. «Травяные сборы Коннорс и Ко», — гласила она. «Улучшенный состав против бронхита». На сочных травяных оттенках фона красовались растения и цветы, наверняка те, что входили в состав сбора.
5: «Надо же», — удивленно протянул Харри. «Я думал, он их заказывает где-то».
1: Он открыл папку, куда сохранялись файлы программы. И экран заполнили этикетки. Все разные, и каждая определенно была сделана с большой любовью.
2: Эксперты проверят компьютер на предмет удаленных файлов.
1: Феникс не то чтобы очень хотел, чтобы Коннорс оказался убийцей. Скорее, он не хотел обнадеживать себя раньше времени. Коннорс понравился ему, а этикетка сбора для улучшения памяти была такой красочной и аппетитной, что немедленно захотелось купить эти травы и заварить их.
2: «И посмотрят, что можно сделать с письмами. Харри, откройте почту, посмотрим, что там».
1: Несколько уведомлений от налоговой службы, никаких просрочек. Коннорс платил точно в срок. Напоминание от доктора Хоринса о ежегодной диспансеризации, спам, реклама, рассылки и десятки писем от Молли. Коннорс скрупулезно хранил их в отдельной папке. Все посмотреть на месте, конечно, было невозможно, этим займутся эксперты. Но Харри все равно открыл несколько. Письма были жизнерадостными и короткими. Все в духе «Папуль, привет, все хорошо, вот тебе фотка». Иногда к этому добавлялось предложение другое о каких-то событиях, вроде поездки на озера или ужина с парнем. Еще с десяток писем Харри пролистал, не читая, только чтобы убедиться, все они были короткими.
5: «Ублюдок играет с ним», — выдохнул шериф, сжав кулаки.
1: «Зачем?»
2: «Если убийца местный, то, возможно, ему доставляет удовольствие видеть Коннорса и знать, что тот только что получил письмо от своей мертвой дочери».
1: Феникс отобрал у него мышку, сел за стол и сам стал просматривать почту.
2: «Надо будет попросить родственников всех уехавших из города женщин с ними связаться».
1: Читая очередное «Папа, у меня все супер, вот тебе фотки из Гонконга», Феникс подумал: «А хорошо, что Харри регулярно видится со своими сестрами и точно знает, что их успехи, разочарования, мужья и дети реальны, а не выдуманы изощренным убийцей, способным годами скрывать факт преступления».
2: И вот это обстоятельство ставило убийцу на отдельную ступень. Чаще всего серийников отличает целый набор черт. Четкий модус операнди. Список ритуалов, предшествующих и завершающих убийство. Демонстративное оставление трупа там, где его легко обнаружить. Поначалу почти все прячут тела, но 8 эпизодов. Он уже должен испытывать потребность рассказать о себе миру. Зазвонил телефон. Феникс принял вызов, это была Ребекка. Феникс выслушал ее, не прекращая просматривать почту и потрошить компьютер на предмет скрытых или спрятанных папок. В какой-то момент убрал руку с мышки, сосредоточившись на разговоре.
5: «Спасибо».
2: Дождался, пока она попрощается, и сбросил вызов.
5: Звонила Ребекка, сказал, обращаясь к Харри.
2: «У одной из жертв сломана подъязычная кость, значит, причиной смерти, скорее всего, было удушение».
1: «У одной из?» — переспросил шериф. «То есть остальных он не душил?»
5: «Я думал, способ убийства у серийников примерно одинаковый всегда».
2: «Первые убийства часто отличаются от остальных», — рассеянно ответил Феникс. «Тем более Ребекка сказала, что этот труп, очевидно, старше остальных. Эллен Кул, если это она, убита значительно раньше».
5: «Позвоню Берти Кулу», — решил Харри. «Попрошу, чтобы Кевин пришел в офис». «Надо ведь взять у него биоматериал».
2: «Лучше съездим к нему сами». Феникс подумал, что с почтой возиться больше не имеет смысла. Нужно передать материалы спецам и не терять время.
5: «Скорее всего, Кевина нет дома», — покачал Харри головой. «Он постоянно пропадает на охоте и целыми неделями не ночует дома. А сейчас, к тому же, конец сезона. Пока снег не засыплет горы так, что нельзя будет пройти, Кевин будет появляться только за тем, чтобы набить морозилки мясом».
2: «Хорошо», — согласился Феникс. «Не было никакого смысла перечить шерифу и настаивать на своем. Оформляем изъятие ноутбука, и надо вернуться в участок. Взять у Коннорса свидетельские показания». Преподаватели в Куантику в один голос заявили бы, что нельзя снимать с Коннорса подозрения, пока не будет найден убийца и доказана его вина.
1: Феникс и не собирался полностью оправдывать аптекаря, но где-то глубоко в душе проклюнулось ощущение. Лаям всего лишь несчастный отец, много лет считавший, что дела у его дочери идут отлично. Глава 9. Допрос прошел паршиво. Нет, агент Ричмонд больше не говнился и разговаривал с Лаямом вежливо и даже как будто с сочувствием. Но на Коннорса все равно было жалко смотреть. Он мямлил, всхлипывал и все спрашивал и спрашивал у Феникса, как так может быть, что Молли мертва, ведь она постоянно пишет ему письма. Под конец нервы сдали даже у непрошибаемого Тикса. «Пойду я за кофе съезжу», — буркнул он, совершенно, кажется, забыв, что пару часов назад был готов линчевать Коннорса без суда и следствия. «Бери на всех», — попросил Харри. «Подожди». Он постучал в допросную, дождался разрешения и вошел. «Тикс едет за напитками», — объявил, стараясь придать голосу самое нейтральное выражение, на какое был способен. «Лаям, тебе кофе? Или лучше чай?» Тот не ответил. Сгорбился за столом, спрятал лицо в ладонях и заплакал в голос, как ребенок. «Можно?» — Лаям всхлипнул. «Можно мне ее увидеть?» «Он все еще надеется, что это не она», — понял Харри. «Останки забрали на экспертизу», — ответил Ричмонд. Дернул плечом, и на один страшный миг Харри подумал, что он потянулся за телефоном и хочет показать и без того убитому известием Коннорсу фотографии черепа. Но Феникс просто разминал затекшие мышцы. «Агент Ричмонд?» Харри вопросительно на него посмотрел. «Да, мне тоже кофе, пожалуйста». Наконец-то ответил тот и чуть наклонился вперед. «Если это действительно Молли, то тело передадут вам после окончания следствия. Вы сможете похоронить ее по всем правилам. Но сначала нам нужно найти убийцу». Эти слова оказались правильными. Коннорс встрепенулся и, наконец, поднял голову. «Да», — выдохнул он, — «нужно найти. Кто это сделал? Кто убил мою малышку? И ведь это он!» Лаям едва не подпрыгнул на стуле. «Это ведь он пишет мне письма, да? Вы должны его отследить. Вы можете его отследить?» Он с надеждой вгляделся Ричмонду в глаза. «Я сделаю все, что в моих силах». Ричмонд выдержал его взгляд. «Обещаю вам». По исчерченному морщинами лицу Лаяма снова заструились слезы. Но Харри был уверен, тот справится со своим горем. Может, не сразу, но сумеет научиться жить по-новому. Письма — это, конечно, связь с близким человеком. Но написанные не от руки, они не обладают и десятой долей энергетики. Возможно... И даже, скорее всего, мерзавец скопировал манеру разговора Молли, и Лаяму казалось, что с ним разговаривает его дочь. Но просто письма с фотографиями городов и гор совсем не то, что разговоры по видеосвязи или же по телефону и обмен смешными или вполне серьезными селфи. Молли уже была очень далеко отсюда, и это обстоятельство было на пользу Лаяму. На другой чаше весов, и Харри надеялся, что сейчас Феникс не заговорит об этом, был тот факт, что Молли убил кто-то, кто хорошо знал и ее, и Лаяма. Кто-то, кого хорошо знал и сам Харри. В конце концов, Ричмонд отпустил Коннорса домой, и Тикс вызвался его отвезти. Вернулся он с охапкой пакетов с успокоительными сборами. Лаям посчитал, что те будут не лишними для доблестных стражей порядка. «На!» — Тик сунул пакеты Пепси. «Без слез не взглянешь теперь на эти травы». «Давай заварю». Тони забрал один пакет и ушел в небольшую комнату отдыха. Харри оглянулся на закрытую дверь рабочего кабинета, который он выделил Ричмонду, и решил, что агент обойдется и без чая. В конце концов, он наверняка видел дела похуже, раз ведет себя как бесчувственный ублюдок, даже с родителями жертв. Тикс увязался за Тони. Пепси проводила их слишком взрослым взглядом, совершенно неподходящим к ее миловидной внешности и улыбчивому лицу. «Она ему чуть ли не старшей сестрой была, ведь всего на 5 лет старше», — вздохнула Пепси. «Жаль, что Сеймур так больше не вышла замуж. Теду пошло бы на пользу быть не единственным ребенком в семье». Кастер Тикс был приезжим. Работал учителем математики в школе. Харри до сих пор хранил тетрадки с размашистыми F на полях, выведенными его рукой. Их роман «Сеймур», тогда еще «Вашингтон», обсуждали все. Молодая врач-ветеринар и обворожительный незнакомец. Свадьба была скромной, а вскоре Сеймур перестала носить тесные джинсы и обтягивающие свитера, сменив их на просторные туники и трикотажные брюки. Кастер умер за 3 недели до того, как она разрешилась от бремени. Трагическая случайность, в его мозгу лопнул сосуд. Сеймур похоронила мужа, назвала младенца Теодором, как мечтал Кастер, и принялась за воспитание сына, совмещая это нелегкое занятие с ветеринарной практикой. Сеймур, казалось, не боялась ничего, ни трудных родов у коров, ни норовистых лошадей с копытной гнилью. Она одинаково ловко делала уколы кошкам и холостила свиней. Поначалу жители Мади Крига с недоверием относились к женщине-ветеринару, но уже лет 15 ни у кого не возникало даже мысли о том, чтобы отвезти заболевшего в пса в Бивер в тамошнюю ветклинику. А еще никто и никогда не видел Сеймур на свидании, а по городу не проскочило ни единого слуха о ее новом романе. В женском клубе после пары бутылок вина Сеймур называли «однолюбша», исключительно шепотом после тяжелого вздоха и обязательно утерев слезы платочком. Вопрос Пепси определенно был риторическим, и Харри только вздохнул.
6: «Пойдем пить чай», — он посмотрел на растерявшую свой боевой пыл девушку.
1: «Не хочу», — буркнула Пепси и в сердцах добавила. «Видеть их не хочу».
6: «И кто из них тебя обидел?»
1: Харри облокотился на стойку.
3: «Джаред? Вряд ли. Тони?»
1: Пепси мотнула головой, и он усмехнулся. «Значит, Тикс». «И что же он сделал? И главное, когда успел?» «Ах, ты еще и спрашиваешь?» Пепси зашипела, как газировка из взболтанной банки. «Как думаешь, что ответил мне обожаемый тобой Тикс, когда я предложила сходить в кино?»
6: «Дай угадаю».
1: Харри всерьез задумался, хотя куда больше сил уходило на то, чтобы не улыбаться.
6: «Извини, но я собираюсь всю ночь проторчать на крыше с биноклем».
1: «Пф!» — фыркнула Пепси. «Если бы. Прости, Пепс, но я должен присмотреть за Роем». Она с силой захлопнула дверь. «А сам полез на крышу и этого долговязого с собой потащил». «А на ночевку с конем ты разозлилась бы меньше?» Поддел ее Харри, и улыбка все же вырвалась из-под контроля. «Разозлилась?» — опешила Пепси. Она фыркнула, на этот раз весело. «Нет, Харри, я не злюсь. Я в бешенстве, что меня прокатили с кино, а я, между прочим, двоим отказала. Не пошла с ними. Все этого конюха думала заманить».
6: «Кто-то сказал кино?»
3: Джаред выглянул из подсобки, где воевал с новыми ботинками, взявшимися нещадно натирать пятки.
1: «Зачем тебе этот мальчишка?» Удивился он вполне искренне. «Он тебя на полголовы ниже».
6: «Пойдем в кино со мной, не пожалеешь». Пепси сморщила носик.
1: «Бэнкс, если мне захочется пообщаться со старперами, я запишусь в женский клуб»,
3: сказала она, одарив Джареда холодным взглядом.
1: «Зрелость». Бэнкс не только не смутился, но еще и довольно осклабился. «Это называется зрелость, дорогая. Еще пару лет, и ты оценишь. Но к тому времени ты станешь уже не зрелым, а дряхлым», и не думала сдаваться Пепси. «Босс, я еще нужна? Если нет, поеду домой. Займусь йогой, чтобы не пришлось рассчитывать на внимание только зрелых».
3: Она выделила последнее слово, выразительно посмотрев на Джареда.
1: «На сегодня все, но завтра утром нужно будет сделать расшифровку допроса Коннорса». Харри подождал, пока довольная Пепси упорхнет, громогласно со всеми попрощавшись, и перегородил Джареду путь в гостиную. «Ты даже не думай обидеть девчонку, ясно тебе?» «Спокойно, я пришел с миром!» Джаред примирительно поднял руки. «Когда сам был в ее возрасте, погастролировал вдоволь, так что высокой грудью и крепкими бедрами меня не удивишь. Но согласись, Тикс не ее формат. Не справится он с нашей Пепси».
6: «Не стоит недооценивать парня», — Харри покачал головой.
1: «И никаких любовных разборок».
5: «Любовных?» — раздался за спиной недовольный голос Теда. «О чем вы?» «О том, молодежь, что когда хорошенькая девчонка зовет тебя в кино, надо идти, а не за старыми аптекарями подглядывать»,
3: — фыркнул Джаред.
5: «Ну чего там с чаем? Испортили, небось?»
1: Тикс проигнорировал вопрос и сложил руки на груди.
5: «Я не понял, ты что, к Пепс яйца подкатываешь?» — протянул он угрожающе.
7: «Вы поглядите, какие мы грозные!»
3: Джаред оперся задницей о дверной косяк.
1: Тоже сложил руки на груди, копируя позу Теда.
5: «Пацан, определись уже. Ты или подкатываешь к ней свои, или не трогаешь мои. Иначе ее приходует Кевин, когда вылезет наконец из своего леса.
1: Кевин, Рочер, да хоть старик Лаям, главное, чтобы не ты!»
5: Процедил Тикс. «Так, ну хватит!» — вмешался Харри. «Обоим говорю, никаких петушиных боев в этом офисе. Пепси сама решит, с кем и когда ей идти на свидание. И проигравший примет это достойно».
1: «Да что у нас тут, рыцарский турнир, что ли?»
5: Тикс негромко выругался.
1: «Да и не собираюсь я с ней никуда идти. Я просто не хочу, чтобы этот неотесанный мужлан...
5: Тед!» Харри предупреждающе вскинул руку.
1: «Ой, да делай ты, что хочешь!»
5: Тикс с досадой пнул в стойку так, что она задрожала.
1: «Но успокаивать ее потом будешь сам, босс!»
7: «Посмотрите, какие мы грозные!»
5: Вздохнул Джаред.
1: «Что я такого сказал?» Спросил Тед, бросив на Харри полный негодования взгляд. «Нашей Пепси 19, а он 4-й десяток разменял. И разведен к тому же».
5: «Ну и что?» Тони вышел на шум. «Мой отец развелся 3 до того, как встретил маму, и ничего, живут, за разводом не бегут. И Джареду не 4-й десяток, а только 30. Пошли чай пить. Я что, зря чайник ровно 100 раз по часовой стрелке крутил?»
1: «Ладно», — буркнул Тикс. Так происходило абсолютно всегда. Стоило вмешаться Балоку, как фырчащий и рычащий, словно дикий енот Теодор, немедленно приглаживал шерсть и становился примерным поймальчиком. «Я уже сказал, мне все равно, делать что хотите».
5: «Локти потом кусать не будешь?»
1: Неожиданно серьезно спросил Джаред. Тони одарил его поистине ледяным взглядом и обхватил Тикса за плечи, потянув в комнату отдыха.
3: Харри пошел следом, оставив Джареда одного.
1: Чаи Лаямы были совершенно восхитительны, независимо от того, сколько раз и в какую сторону их мешали.
8: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Алексей Толстой. Петр Первый. Радиоверсия романа.

0: Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей, не было ли ночью разбою. «Как не быть разбою», — отвечали сторожа, — «кругом шалят». Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, садились на паперти. Ругались в полголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки. Босой, в прискочку, бежал юродивый. Вонючий, спина голая, в голове еще след и репьи. На паперти так и ахнули. В руке у божьего человека кусище сырого мяса. «Опять, значит, такое скажет? По всей Москве пойдет шепот». Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, ждет, когда народу соберется больше. Стало видно на улице. Хлопали калитки, шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками, без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветренными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом. Видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья. Обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. 3,5 года, сказано, будет мнимое царство длиться». Вдруг закричали: «Поди, поди!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды, ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый со стеклянными окнами вазок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка. На взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах. Руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монцеву. Прокатила в гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в вазок шелка, бархаты. А законную царицу, Евдокию Федоровну, этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь. Навечно слезы лить. Князь Роман, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подним сидел на краю постели, кряхтя почесывался. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита, колка, противно. Светало, мутно и скучно. В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу. С честью надвигал до бровей бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Двор не душ полтораста. Кто у воска держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину. Все минуло. Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дико и вспомнить. Были когда-то покой и честь.
1: Он висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть. Голландская, ради адского соблазна, писаная паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить. Не то насмех, не то в наказание. Терпи.
0: Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку, шерстяные бабьи, поперек полосатые чулки, Короткие штаны жмут спереди и сзади. Зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик. Из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?
1: Мишка! Мишку!
2: Тут я!
1: Умыться подай!
2: Она!
1: Прилично держи, лохань-то! Лей на руки!
0: Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся. Противно такое бритое колючее мыть. Ворча сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.
1: Это еще что?
2: Зубы чистить?
1: Не буду.
2: Ну, воля ваша. Как царь-государь говорил, надо и зубы чистить. Бояра не велела каждое утро подавать.
1: Кину в морду блюдцем.
2: Ай.
1: Разговорчив стал.
2: Воля ваша.
0: Одевшись, Роман Борисович подвигал телом. Жмет тесно, жестко. Зачем? Но велено строго дворянам всем быть на службе в немецком платье при алонжевом парике. Терпи! Снял с гвоздя парик, неизвестно какой бабы волосы. С отвращением наложил. Мишку полез было поправить круто завитые космы, ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу из поварни, куда уходила крутая лестница, несло горьким, паленым.
1: Мишка!
2: Да тут я!
1: Мишка, откуда вонища?
2: Так и...
1: Опять кофе варишь?
2: Царь-государь приказал боярине и боярышням с утра кофе пить. Так и варим?
1: Знаю, ну не скаль зубы-то.
2: Воля ваша.
0: За дымами, за голыми деревами постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье.
1: Ой, ой, грехи тяжкие.
0: Пробормотал Роман Борисович и пошел в столовую палату пить кофе.
3: Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчевая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня в русском темного бархата просторном летнике, на голове иноземный чепец. Княжны в немецких робах со шлепами, шлейфами. Наталья в персиковом, Ольга в зеленом полосатом, старшая Антонида в робе цвета незабвенный закат. У всех волосы взбиты, посыпаны мукой, щеки кругло нарумянины, брови подведены, ладони красные.
0: Прежде, конечно, и Авдотье, и девкам в столовую палату и ходу не было. Сидели по светлицам у окошек за рукодельем. В летнее время в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату. Где дочери? Посадить за стол. Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур без памяти. Царь помял каждую за подбородок.
4: Танцевать умеешь?
3: Какое там? У девок от стыда слезы из глаз прыщут.
4: Научить? Масляный, чтоб плясали минувет, польский и контрданс.
0: Взял Романа за кафтан, не шутя тряхнул.
4: Делать в доме политес изрядный. Запомни.
3: Девчонок посадили за стол, заставили пить вино. И дивно, пьют бесстыжие. Недолго погодя смеяться начали, будто ему не в диковину. Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзкие, придирчивы. Подай им того и этого, вышивать не хотят. Сидят с утра разодевшись, делают плезир, пьют чай и кофе.
0: Роман Борисович вошел в палату, покосился на дочерей, те только нагнули головы.
3: Авдотья, встав, поклонилась. «Здравствуй, батюшка!» Антонида зашипела на мать. «Сядьте, мутор!»
0: Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку колганной, закусить чесночком. Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут.
1: Чего-то кофе не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли? Мать, поднеси крепкого.
3: У вас, фатер, один разговор каждое утро. Водки. Когда вы только приучитесь?
1: Молчи, кобылища, и плетку возьму.
3: Книжные отвернули носы, Авдотья по старинному с поклоном поднесла чарочку, шепнула: «Да поешь ты, батюшка, в волю».
0: Выпил, отдулся, грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжечков соленых, рубленных с лучком. Жуя пирожок маленький, черт-те с чем, спросил про сына.
1: «Мишка где?»
3: «Арифметику батюшка заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет». Рябоватая Ольга, самая дотошная деполитеса, проговорила, морща губы: «Мишка все с мужиками, да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился. Дитя он малое еще», — простонала Авдотья. Молчали некоторое время. Наталья, младшая, смешливая и вертлявая, нагнулась к окошечку. В оконнице недавно вставили стекла вместо слюды. «Ах, ах, девы! Гости приехали!» Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки убрать грязное со стола, принакрыть скатерть.
0: Мажордом, по-прежнему дворецкий, старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола делать галант-гостье, трясти перед собой шляпой, легать ногами. А перед кем ломаться-то? Князю Буйносову. Эту боярыню Волкову 7 лет назад Санькой звали. Сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец Ивашка Боровкин был кабальным задворовым крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться.
1: Ишь ты, мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала. Муж у царя в милости. Отцу дьявол помог. Вылез в купчины. Теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.
0: Мажордом раскрыл дверь, по-старинному низенькую и узкую, зашуршало розово-желтое платье.
3: Ныряя голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку, атласный башмачок с каблуком вершка в 2, присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой страусовыми перьями. Окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы.
5: «Бонжур, принцесс!»
3: Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостю глазами.
0: Роман Борис взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домочадцев. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.
5: Куафа, на китовом усе, конечно.
6: А нам-то прутья до тряпки подкладывают.
5: Скуафер — чистое наказание. На всю Москву один. На масляной дамы по неделе дожидались, а которые загодя-то причесанные, так и спали на стуле. Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.
1: Почтенному Ивану Артемьевичу поклон передайте. А как заводик его, полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное.
5: Тятенька в Воронеже и Вася в Воронеже при государе. Вчерась письмо прислал.
0: Санька запустила 2 пальца за низко открытый корсаж. Роман Борисович заморгал. Вот-вот, сейчас женщина заголится. Вытащила голубенькое письмецо.
5: Как бы Васю моего не послали в Париж.
1: Что пишет? Про государя что описывает?
3: Санька долго разворачивала письмецо, лоб наморщился, щеки, шея залились краской.
5: Читать не так давно научилась. Виновата.
3: Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам, с титлами и росчерками стала читать, выговаривая медленно каждое слово.
5: «Сашенька, здравствуй, свет мой на множество лет. У нас в Воронеже вот какие дела. Скоро флот будем опускать в Дон. И с тем наше житье здесь окончится. Пугать не стану, а стороной слышал, государь де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее в Париж. Не знаю, как и думать о сём. Далеко, да и страшновато. Мы все, слава Богу, здоровы. Гер Питер тебе кланяется. Поминали недавно за ужином. Он по все дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди, и скобы кует. Сам и конопатит. И бороду брить не досуг. Зело всех торопит. Людей загонял. Но флот построили.
1: Да, конечно, флот, да. Сам кует, сам конопатит. Сил, значит, девать некуда.
3: Санька кончила чтение. Тихонько вытерла губы, сложила письмецо и за корсаж.
5: На святой государь вернется, в ноги ему брошусь. Хочу в Париж.
3: Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками. Ах! Княгиня Авдотья перекрестилась. Напугала матушка страсть какая. В Париж. Чай там погано. У Саньки потемнели синие глаза. Прижала перстни к груди.
5: Так я скучаю в Москве. Так бы и полетела за границу. У царицы Прасковьи Федоровны живет француз. Учит политессу. Он и меня учит. Он рассказывает. Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бастроге танцую минувет. Танцую лучше всех. Голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу. Ой, так стало скучно в Москве. Слава богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти.
0: Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капала с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах.
7: Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам. Рыбой одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей за 7 хоть тысячи верст. На Урале горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас. По софиям англичан, голландцев, своих составим. Купца, промышленников вознесем, как и не чаяли.
0: Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланником. На другой день Франц Яковлевич против обыкновения почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог. Зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство. Все все же пастор исполнил свой долг, дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях. Поняли, что он зовет мажордома. Прибежали. Нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:
7: «Позови музыкантов, друзей, чаши».
0: На цыпочках вошли музыканты, не одетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам, и на 60 рогах, серебряных, медных и деревянных, заиграли минуэт, роскошный танец. Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки. Вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть. Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти, кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели, приворотным зельем опаивал он царя Петра. Да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо, Лефортов дворец. 7 дней бояре и всякие служилые люди ездили к гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. 4 офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, 4 внизу, у помоста. На 8-й день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный вазок его шестерней пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Из-за полости высунулась рука, шарила ремень отстегнуть.
6: Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова. На крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так, кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.
8: «Отъезжай с клячами! Ну чего стал на дороге?»
0: Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из воска полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках.
6: Вылез, высокий. Санька, глядя на него, задрала голову. Кругловатое лицо, осунувшееся, глаза припухшие, темные усики торчком.
9: «Батюшки, царь!»
0: Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись, узнал посаженную дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта.
10: «Горе, горе!»
0: Петр, косолапо в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном. Затылок натянулся.
10: «Другого такого друга не будет. Радость вместе и заботы вместе. Думали одним умом».
0: Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В зал входили, торопливо крестясь, бояре, 10 человек. По месту старшие первыми, они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи. Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже. Стоял чужой, надменный.
2: «Рады, вижу»,
0: — сказал непонятно и пошел из дворца опять в вазок. Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли 3 полка с приспущенными знаменами, с пушками. Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича.
11: Почему бояре вперед послов пролезли? Кто велел? Собаки! Собаки, не люди!
0: Дернул шеей, завертел головой, легнул ботфортом. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.
11: Закрывай! Опускай!
0: Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить. Огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:
10: «Чертушку похоронили, а другой остался».

0: Для бурмистерской палаты отведено было в Кремле близ храма Иоанна Предтечи строение Староцарского дворца. Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег. Давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской, теперь сами там сели. Ветхий дворец покрыли новой крышей под серебро. Ставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу. В ожидании царского выхода купечество постарше сидели на лавках, меньшие стояли. Понимали, нужны, значит, денежки надёже государю. Хочет поговорить по душам. Давно бы так, по душам-то. Петр вышел неожиданно из боковой дверцы. Был в голландском платье, красный, видимо, выпивший.
1: «Здорово, здорово!»
0: — повторял он добродушно. Здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним несколько человек. Митрофан Шорин и Алексей Свешников в венгерских кафтанах. Братья Осип и Федор Баженины, серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах. Низенький и важный Иван Артемич Бровкин, скоробогатей, обрит наголо, караковый парик до пупа, суровый думный дьяк Любим Дамнин и какой-то по одеже простой посадский, неведомый никому человек с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех. Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени.
1: «Садитесь, садитесь».
0: Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Дамнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них.
1: «Вот таких бы побольше у нас. Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать. В Англии и в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры. И нам вести тот же обычай. Верно говорю? Да что мнетесь, купцы? Денег боитесь, буду у вас просить. По-новому надо начинать жить, купцы.
2: Вот что я хочу».
3: «Это как по-новому жить, государь?»
1: «Отучаться жить особе. Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя? Вы люди торговые? Учиться надо торговать не в одиночку, компаниями. Остинская компания в Голландии — милое дело. Сообща строят корабли, сообща торгуют, наживают великие прибыли. Нам у них учиться. В Европе академии для сего. Желаете, биржу построим не хуже, чем в Амстердаме? Составляйте компании, заводите мануфактуры. А у вас одна наука. Не обманешь, не продашь».
4: «Это верно. У нас это так. А что, разве не правда? На обмане живем. Один обман. Обвешиваем, обмериваем».
1: 200 лет торгуете, не научились. Возле богатства ходите. Опять все то же убожество. Нагота. Копейку наторговал и в кабак. Так что ли?»
2: «Не все так, государь».
1: «Не так. За границу поезжайте, поглядите на тех купцов. Короли, почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое. Лес, руды, промыслы. Почему свои не могут? Воронеж, черти откуда. Один человек приехал, такие развел. Тарара, такие прожекты. У вас, говорит, золотой край. Только люди вы бедные. Отчего сие? Я смолчал. Спрашиваю, или не те люди живут в нашем краю? Бог других не дал, с этими надо справляться, так что ли? Мне русские люди иногда поперек горла. Так уж поперек».
0: Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве неразумно. Действительно, в палате стало тихо, отчужденно.
1: «Читай, Любим».
5: «Дана сия милостивая, жалованная грамота за усердное родение и к корабельному строению чане. В прошлом году Осип и Федор Баженины в деревне Вовчуги построили с немецкого образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. Пошлин с них и мать не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы, держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелья против иных торговых иноземческих кораблей.
0: Долго читал дьяк, свернул в трубку грамоту с висящей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги. Все чин-чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уже не по царскому обычаю, ликуясь щечкой, а в рот крепко.
1: То дорого, что почин.
0: Петр отыскал бегающими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородкой за лысым лбом.
1: Демидыч, Демидыч, поклонись купечеству. Никита Демидов Антуфьев, тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него короткие. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо? Земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, а я за тебя поручусь.

С юга, с дикого поля дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах. Вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж река, затопила верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные Нептуньи морды. На верфи шла работа и день, и ночь. Заканчивали отделку 40-пушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. Главные работы были закончены, флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным

0: смазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками, что попадется с блюд. Жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, ноги опять уходили, не крестя лба, не благодаря. У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами, линек. Им он подчивал кого надо. Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо, лениво.
1: «Куда прешь? Куда, бодлива мать?»
0: За перегородкой в спальной половине сидели сейчас государственные люди. Адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин, начальник Адмиралтейства, и Александр Данилович Меньшиков. Этот после смерти Лефорта сразу жалован был генерал-майором и губернатором Псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон.
2: «Было у меня две руки, осталась одна. Хоть и вороватая, да верная».
0: Алексашка в Преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь у стола. Слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц на Дунае, со съезда, где цезарские, польские, венецийские и московские послы договаривались с турками о мире. Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтобы министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал.
3: «Учинена мною с турецкими послами Рейс-эфендерами и тайным советником Мавра Кардата армистиция. Серечь унять и оружие на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры, в Европе сейчас такая каша заваривается едва ли не на весь мир».
4: «Знаем, знаем мы это все».
3: «Потерпи уж, Александр Данилович. Будет Испания за французским королем, французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором, англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они свели австрийцев с турками. И турки усердно рады мириться, чтобы отдохнуть, собраться с силами».
0: Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой. Алексашка, подражав ляжкой, позвенев шпорой...
5: «А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать, Рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют 40 тысяч городовых стрельцов? Да в Ахтырке собран конный большой полк Шейна? Да в Брянске готовы суда для переправы? Не с голыми руками тебя посылали, армистиция!»
3: «А вот почему не мир. Учинена армистиция, Александр Данилович. Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецейцами, тайно, одни, переговорились с турками. Вы здесь сидите, господа министры, думаете, на вас вся Европа смотрит? Нет, для них мы малый политик, можно сказать, никакой политик».
4: «Ну, это еще бабка надвое!»
6: «Подожди, не горячись, Александр Данилович.
3: На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили. Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Вот, Александр Данилович, с первого-то разговора турки начали задираться. А ведь я один. Союзники свои дела кончили, разъехались. Воронежским флотом грожу. Турки смеются. В первый раз слышим, чтобы за 1000 верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через Гирло вам не перелезть. Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армистиция все-таки не война.

0: Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом и стулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона. Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот куриную гуску, осторожно длинными клещами поворачивал в горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое. Наварка такой большой части.
1: «Берись, берись! Вот так в самый раз! А то пережжем!»
0: Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.
1: «Быстро! Навались! Давай!»
0: 40-пудовый якорь пошел из горна. Искры взвелись метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить.
1: «Нагибай! Клади! Клади плотней! Сбивай окалину! Лапу! Что ж ты? Давай!
2: Есть!»
0: Петр вымахнул из горнопудовые клещи и промахнулся по наковальне. Едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил.
1: «Плотнее!»
0: Жгучая калина брызгала в фартуки. Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул.
1: «Что ж, бывает, Петр Алексеевич. Только в другой раз этак вот не вымахивай клещи-то. Так и человека можно задеть. И непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела».
0: Петр промолчал, вымыл руки в чину, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на крепости. Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда. С удовольствием, закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывая блюда. Присев на скамью напротив спящего вице-адмирала, медленно, как пьют с усталости, выпил чарочку, пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче.
3: «Что ж у вас тут не весело?»
0: Положил кулаки на стол, минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку, сел на кровать. Министры почтительно стояли. Большим пальцем плотно набил в трубочку путанного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой.
2: «Ну, здравствуй, великий посол».
0: Стариковские ноги Возницына в суконных чулках подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет.
2: «Алексашка, подними великого посла. Ты, Прокофий, не сердись. Устал я чего-то. Письма твои читал. Пишешь, чтоб я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, по старинке, верю. Цезарцы, англичане. Ладно, последний раз так-то ездили кланяться».
0: Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго.
2: «Еще что скажете, бояре?»
0: Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы. Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так сразу и ответить. По-прежнему, как говаривали в Думе, витиевато, вокруг да около, этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы.
4: «Государь, Не быть нам без Черного моря. Слава богу, силы у нас теперь есть. И турки слабы.
5: Все мне на вас, на дворян-наводчиков, оглядываться. Дворянское ополчение. Влезут гладкие дьяволы на коней, саблю не знают, в какой руке держать. Дармоеды. Истинно дармоеды. Поговорил бы ты с торговыми людьми. Архангельск — одна дыра на краю света. Англичане, голландцы, что хотят, то и дают. За грош покупают. Нет, не Черное море забота. На Балтийском море нужны свои корабли.
1: Ну, воевать с татарами, но с турками, ну, хоть и трудно, но привычная забота. Но Балтийское море воевать, ливонцев, поляков, шведов воевать, лезть в европейскую кашу.
5: С турками теперь никак, Прокофий. По-новому будем просить мира. Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе.
4: Конечно,
0: вдруг сказал Алексашка, заблестев глазами.

0: темной громады апостола Петра, где в звании командора состоял царь, ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвелась в звездное небо ракета. Снова по всей реке надувались паруса, плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. 24 мая в жаркий полдень из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло 40-пушечных кораблей. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйтвест, если нагонит в гирло морскую воду. Петр помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга, началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное на зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду, неподвижно с убранными парусами корабли лежали в мареве зноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в реке продолжала спадать. 22 июня в обеденный час Шаутбенахт Юлиус Рез, выйдя багровый и тяжелый из жаркой, как баня, кают-компании помочиться с борта, увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:
1: «Идет шторм!»
0: Петр без шляпы, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля в гребне волн.
1: «Это ничего! Сейчас будет самый шторм!»
0: Шторм пролетел, натворив много бед. Молния убила двух матросов на берегу, порвала якорные канаты, сломила несколько мачт, повыкидывала на берег, затопила много мелких судов. Но зато установился крепкий зюйтвест. То, что и надо было. Вода быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни грибных стругов, подхватив на длинных бичевах, повели первым крепость. От вехи к вехе, ни разу не царапнув килем, он вышел в Азовское море. Выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга. В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли. Апостол Петр, Воронеж, Азов, Гуддрагерс и Вейндрагерс. 27 июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога. Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту крепости, посвистывая, стучал молотком по конопате. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Скляев. Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.
2: «Петр Алексеевич, вы мне уж не мешайте, для бога, ну... Плохо получится мое крепление. Отрубите голову, воля ваша. Только не суйтесь под руку».
3: «Ладно, ладно. Я помогу только».
2: «Идите вы помогайте его на Оладушкину. А то мы с вами только поругаемся».
0: Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез, по свирепости и отваге истинный моряк, линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бомб-брам-реях, прыгать с борта головой вниз в полной одежде, расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, все видел пират одним глазом. Кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так.
1: «Эй, там, на стенгостакселе, грязный коров, как травишь пал! Все нашканцы! Сначала!»
0: Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов посольского приказа. С ним дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и 1,5 пуда чаю. 14 августа крепость поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом при крепком северо-восточном ветре, вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. 17-го с левого борта на Ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани. Флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние. Высокие квадратные башни кое-где обвалились. Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — тихо прочитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли, бросил. Муртаза паша на другой день послал важных беев к адмиралу.
4: «Мы вас, московитов, жалеем. Вы нашего Черного моря не знаете. Во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей».
0: Адмирал Головин только надулся. Испугали. И стоявший тут же какой-то длинный с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись. Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построение, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках? Надеясь на одного Аллаха, Муртаза паша больше ничего не мог придумать.
4: «Плывить, Аллах с вами!»
0: Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. 28 августа крепость, сопровождаемый 4 турецкими военными кораблями, обогнул Керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма. Турецкие корабли следовали за ним, пеня за кормой.
1: «Все наверх! Слушать команду! Ставь фор бомбрамсели! Град! Крюс бомбрамсели! По форот на левый порт! Так держать!»
0: Крепость, скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград. Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. 16 человек команды, голландцы, шведы, датчане, все морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки. Идти было легко, шутя. Ясным утром 2 сентября Юнга, калмычонок, закричал с Марса из бочки: «Земля!» Близились голубоватые холмистые очертания берегов Босфора. Вдали косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех.
1: «Мыться! Чистить кафтаны! Надеть парики!»
0: В полдень крепость под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. Поглядывая задумчиво на огонек свечи, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце. В всем случае вытирал его о парик. И цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу.
5: «Припал на самого султана и на весь народ великий страх. Капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо, и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло. Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни, в чем был. И многие министры и паши испужались. И от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сираля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Тем дело и кончилось. Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзаморда Пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета. Мир с тобой учинить или войну?

0: Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс. Удивительно, откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову. Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр. И она не раз говорила ему:
1: «Вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды. Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ривель. Там я узнала, можно по доброй цене купить коров, дающих 2 ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую, хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки».
0: Мыза была поставлена в березовой роще на дареной землице, идущей клином от ворот заднего двора мимо ручья Кукуя до Яузы. Здесь стояли небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, крига, амбары. На косогоре у реки паслись пеги и тучные коровы. Каждую звали поименно в честь греческих богинь. Тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли наземные овощи и картофель.
2: Чуть свет Анхен в пуховом платке, в простой шубке шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку, была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Анхен была счастлива. Постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой. Ни дня покоя, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пепла в цветочные горшки. Или, хочешь не хочешь, наряжайся, скачи на ассамблею отбивать каблуки. Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, обжорство, пляс.
1: Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если вы изволите предупреждать меня всякий раз о приезде.
0: Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал. И все продолжалось по-прежнему. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:
3: «Господин саксонский посланник Кенигсек».
2: Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке переодеться.
0: Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул. В левой руке табакерка, правая свободная для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сём, о забавных приключениях, о женщинах, о политике. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках. Беспечно наглые водянистые глаза ласкали Анхен.
2: Она сидела напротив, у камина, где разгорались дрова, прямая, в жестком корсаже, округло уронив руки ладонями вверх. Потопись слушала. Уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.
1: «Господин посланник, дороже всего знать, что счастье долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности? Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог. Я плыву на роскошной, но на утлой ладье».
2: Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка.
3: «О, вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. Вам некому поверять тайн? О, поверяйте их мне. С восторгом отдаю вам себя. Весь мой опыт, я-я. На вас смотрит вся Европа. Мой милостивый монах в каждом письме справляется о нимфе Кукуйского ручья».
1: «В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас».
2: Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам. Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.
1: «Не знаю, должна ли я даже слушать вас?»
2: Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. Анхен вдруг отступила от окна. Бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кинексеке.
1: «Царь!»
0: Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка. Жмурясь от пыли, вылез Петр. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали. Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, рослого, со злым и надменным лицом, взяв за плечи, тряхнул, похлопал.
4: «Здесь вы у меня дома, Герреган Паткуль. Будем обедать?»
0: Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кинексеку.
4: «Смотри, к бабочке моей что-то зачастил, господин посланник».
0: Петр поднял чарку за любезного друга сердца польского короля Августа. Гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать.
5: «Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное», —
0: сказала Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний молодых гусят с грецкими орехами.
4: «Ладно».
0: Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Иоганн Паткуль и Карлович спешно прибыли в Москву. До нынешнего дня видели они его всего раз у вице-адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда, к фаворитке, на тайный обед. Паткуль почтительно холодным взором наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла XII давно сидело в Москве, переговариваясь со Львом Кирилловичем и боярами о вечном со Швецией мире. Шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот.
5: «Господин Карлович и господин посланник подтвердят, что мои слова в полном согласии с сердечным желанием Его Величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все лифляндское рыцарство и все именитое купечество Риги молят, государь, преклонить к нам слух. Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифляндское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва».
4: «Неосторожно было. Швед всему миру хищник известный».
5: «Государь, лифляндское рыцарство разорено, но не легче и нашему купечеству».
0: С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно.
5: «Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из Рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовят разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Кёнигсберг. Весь хлеб из Польши тянется к Брандебургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел. Город на кладбище похож. Либо нам разорение в конец, либо война. Теперь или никогда, государь».
4: «Не попасть бы вам опять из огня в полымя. Рука у короля Августа легка. У польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете. Ригу и Ревель.
5: У нас один враг на суше и на море. На вольности, на веру, ржечь посполита не покуситься.
4: Дай бог, дай бог. А то паны... Да захотят ли еще паны воевать?
5: Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море. Открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом. Войти в связь со всеми монархами христианскими. Иметь слово в делах Европы. Заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой. И всем этим скорее, нежели покорением турок и татар прославиться в свете. Сейчас или никогда?
4: Что же так? Сейчас. Крыша, что ли, горит? Дело большое — воевать со шведами. Шведы — первое в Европе войско. Трудно вам что-нибудь присоветовать.
5: Сегодня шведов голыми руками можно взять. Карл XII мал и глуп. Сие король, разряженный, как девка. Одно знает — пиры да по лесам за зайцами скакать. Из казны все деньги вытянул на маскарады. Лев без зубов.
0: Зажгли свечи, налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Паткуля. Анхен принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яство на столе, и светят свечи, и улыбаются голубенькие глазки. Пусть шумит ветер за окошком. В тот вечер он ни слова более не сказал о политике.

0: Каждое воскресенье у Ивана Артемьевича Бровкина обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемьевич жил вдовцом. Старший сын Алеша был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Главным провиантом опять остался Бровкин, хотя и без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. Другие сыновья: Яков служил в Воронеже во флоте, Гаврил учился в Голландии на верфях. И только меньшенький Артамон, ему шел 21-й годок, находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Все дети Погодки были умны, а этот – чистое золото. Дом у Бровкина был заведен по иноземному образцу. Кроме обычных трех палат, спальней, крестовой и столовой, была четвертая – гостиная, где гостей выдерживали до обеда. И не на лавках вдоль стен, чтоб зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты кругом стола, покрытого рытым бархатом. Вдоль стен не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке. Стояли поставцы или шкафы огромные. При гостях дверцы у них открывали, чтоб видна была дорогая посуда. Все это завела Александра. Она следила и за отцом, чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемьевич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах. Но по совести жил скучновато. Вечером, когда Саньки дома не было, Иван Артемьевич снимал парик и кафтан гешпанского бархата, спускался в подклеть на поварню, ужинать с приказчиками, с мужиками, хлебал щи, балагурил. Ложась на перину, Иван Артемьевич каждый раз глубоко вздыхал.
1: Эх, день кончен. Осталось их не так много, а жалко. В самый раз теперь жить да жить. Ах, дети, дети.
0: Сегодня после обедни ожидались большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков без всяких поклонов поцеловал тестя, невесело сел к столу.
2: Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками цвета фризы крозе, оглядывая новое платье.
3: Ой, батюшка, у меня к вам разговор. Такой разговор серьезный.
2: Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала. Синеглазая, томная, ротик маленький.
3: Ой, уж такой разговор.
2: И опять. И присела, и раскладными перьями обмахнулась.
4: Душалая какая-то стала. Вбила в башку. Париж, Париж. Только ее там и ждут. Спим теперь врозь.
5: Ай-яй-яй, учить надо.
4: Поди ее, поучи. Крик на весь дом. Чуть что грозит, пожалуй, Петру Алексеевичу. Не хочу ее брать в Европу, свихнется.
2: Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик.
3: Возьмешь. Петр Алексеевич мне сам велел ехать, а ты невежа. Ой, батюшка, вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей. Наташа в самой паре, красотка. Политес и талант придворный понимает не хуже меня. Род знаменит, батюшка, Буйносовы. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за приданым не будем слишком гнаться, отдадут. Я про меньшенького, Артамошу, говорю. Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила.
5: Говорила?
3: Милое дело, говорит. Мы с ним танцевали у меньшенького вчерась. Усами по щеке меня щекочет и говорит: крутите свадьбу да поскорее.
5: Почему поскорее?
3: А, да война, что ли? Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили, быть в войне.
5: С кем?
3: Да.
0: Санька только выпятила губу. Иван Артемьевич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами красными каблуками. У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости. князя Романа Борисовича Буйносова, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы, добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом подскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки, Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором. Девица весьма спелая.
2: Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы, гравюры славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочке, разглядывая голых богов и богинь. А это чего у него? А это она что? Ай! Санька объясняла с досадой.
3: Это мужик с коровьими ногами. Сатир. Вы, Ольга, напрасно косоротитесь. У него лист фиговый, так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой. Ой, надо бы вам все это заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих табагов. Это не прошлый год. А уж с иноземцем и танцевать не ходите.
0: Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша. В коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета.
2: Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти. Не повернуть.
0: Артамоша поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре.
3: Хризантема во младшего брата Артамошу.
2: Девы лениво покивали высокими напудренными прическами.
0: Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье.
2: Санька представляла.
3: Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья.
0: В гостиную вошел никем не встреченный в черном суконном платье, башмаки в пыли, низенький, сизобритый, налитой человек с широкой переносицей и ястребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки. Осклабился наискось.
6: Почтеннейший Иоанн Артемьевич, сейчас Александр Данилович пожалует.
0: Это был переводчик посольского приказа Шафиров из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно. И уж на него смотрели как на сильненького.
6: Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй, в Кремль, во дворец. Государь наказал быть десятерым из бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов.
7: Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти?
6: Поживем, увидим, Иоанн Артемьевич. Дела великие.
0: Туманное ноябрьское утро, кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул.
8: «Прочь, пошла стерва!»
0: Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям. Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифлянский рыцарь Паткуль.
9: Вот и слава богу.
0: Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался. Дверь открыл Петр. Без улыбки молча наклонил голову. Ввел гостей в надымленную спаленку с одним слюдяным окошком, едва пропускавшим туманный свет.
10: «Ну что ж, рад, рад. Данилыч, подай стулья гостям, возьми у них шляпы. Вот».
0: Петр сел, бросил ногу на ногу, облокотясь курил. Налитой здоровьем Карлович, похрипывая, моргал на царя. Паткуль угрюмо глядел под ноги. Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку.
10: Ну как, написали? Привезли?
8: Мы написали тайный трактат и привезли. Читайте.
0: Меньшиков на цыпочках придвинулся вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать.
9: «Для содействия российскому государю к завоеванию у Швеции неправедно отторгнутых ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море король польский начнет с королем шведским войну вторжением саксонских войск в Лифтляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву и ржечь Посполитую Польскую. Царь со своей стороны откроет военные действия в Венгрии и Карелии тотчас по заключении мира с Турцией не позже апреля 1700 года, и между тем в случае надобности пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. Союзники условливаются в отдельные перекофоры с неприятелем не входить и друг друга не вытафать. Сей такофор хранить в непроницаемой тайне».
10: «Все?»
11: «Все, Ваше Величество».
8: «Получив согласие Вашего Величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привести подлинную подпись короля Августа».
0: Петр странно, так пристально, что навернулись слезы, взглянул в его желтоватые жесткие глаза. Перекосился усмешкой.
12: «Дело великое. Ну что ж, поезжай, Иоганн Паткуль».
0: В Китай-городе только и разговоров было, что о Бровкиных. Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось выдать замуж младшую княжну Буйносову Рюриковну за Артамошку Бровкина. Вечером однажды он подкатил к Бровкинскому дому. Петр Алексеевич спросил квасу, сел на лавку.
12: «Был я раз у тебя сватом. В другой раз быть хочу. Кланяйся. Приведи сына».
0: Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеевич поставил его между колен, оглядел пытливо.
12: «Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а не вот они. Грамоте разумеешь?»
0: Артамошка только чуть побледнел и по-французски без запинки как горохом отсыпал.
13: «Месье, je parle français tellement, je crie, je lis très bien. Разумею по-французски и по-немецки, пишу и читаю способно».
12: «Мать честная! Ну-ка еще!»
13: «Mein Herr, ich spreche Deutsch und Französisch, außerdem ich schreibe und lese auf Deutsch sehr gut».
0: Артамошка ему то же самое по-немецки, на свечу прищурился и по-голландски, но уже с запинкой. Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал, и тащил на себя, тряс.
12: «Ну, скажите, а, молодчина? Ах, ну, спасибо, Иван, за такой подарок. С мальчишкой простись, брат, теперь. Но не пожалеете, погодите. Скоро за ум графами стану жаловать».
0: Велел собирать ужинать. Иван Артемич молил пойти наверх, в горницы. Здесь же неприлично. Наспех за печкой наложил парик, натянул камзол. Тайно послал холопа за Санькой. В дверях встал мажордом с серебряным шаром на булаве. Петр Алексеевич только похохатывал.
12: «Не пойду наверх, здесь теплее. Стрепуха, мечи, что не есть на печи».
0: Рядом посадил Артамошку, говорил с ним по-немецки. Шутил, угощал вином приказчиков и мужиков, велел петь песни. Пожилые мужики, стоя у дверей, податься некуда, запели медвежьими голосами. Гуляли за полночь. Наутро Петр Алексеевич с дружками поехал к князю Буйносову сватать Наталью. Шумно свадьбу сыграли на Покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемьевичу в копеечку. Недели через две Санька Бровкина с мужем выехала в Париж.

0: Каждый день большие обозы со всех застав въезжали в Москву. Везли людей для регулярного войска. Иных связанных, как воров. Но многие прибывали добровольно, от скудного жития. На московских площадях, на столбах прибиты были писанные на жести грамоты о наборе охотников в прямое регулярное войско. Солдату обещали 11 рублев в год, хлебные и кормовые запасы и винную порцию. Холопы, кабальная челядь, жившая впроголодь на многолюдных боярских дворах, поругавшись с домоуправителем, а то и самому боярину, кинув шапку под ноги, уходили в Преображенское. Туда ежедневно сгонялось до 1000 душ. Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться до нога. Человек робел, разматывая анучи, оголяясь, прикрыв горстью срам, шел в палату. Между горящими свечами сидели в поярковых шляпах длинноволосые офицеры, как ястреба глядели на вошедшего.
1: «Имя, прозвище, какой год от роду?»
0: «А кто ты таков, хоть беглый или вор, не спрашивали. Мерили рост, задирали губы, приказывали показать срам».
1: «Годен, Семеновский полк».
0: За дворцовым двором в снежные поля тянулись нововыстроенные солдатские слободы. Толпами годных разводили по избам. В них было тесно, набито народу. При каждой начальником младший унтер-офицер с тростью.
1: «Слушать меня, как Бога! Два раза повторять не стану, спущу шкуру! Я вам и Бог, и царь, и отец!»
0: Кормили сытно, но воли не давали. Не то, что в прежние времена в стрелецких полках. Солдатчина. Будили барабаном, гнали натощак на истоптанное поле, ставили в ряд по черте. Первые учили разбирать руки. Какая левая, какая правая. Иной мужик сроду и не задумывался, какие у него такие руки. Память вгоняли тростью. Появлялся офицер, по большей части не русский и часто с полупьяным. Став перед рядом, пучил мутные глаза на армяки, полушубки, лапти, валеные бараньи шапки, надув щеки, начинал орать по-иноземному. Требовал, чтобы понимали, замахивался тростью. От горя мало-помалу начинали понимать. Марширен — идти, хальт — остановись, швейна или русси швейна — значит, ругает. Военным обучением руководил бригадир Адам Иванович Вейда. Ему, генералу Артамону Михайловичу Головнину и князю Аниките Ивановичу Репнину указано было устроить 3 дивизии по 9 полков в каждой. Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы, девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом при сальной свече. Хлебая щи, недовольно оборачивался.
2: «Авдотья же! Антонида! Олька!
3: О, Господи!»
4: В дверь внесло княгиню Авдотью. В шубе, в теплых платках, ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась. За всю жизнь два раза только уезжала из Москвы. К Троице и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь, и наспех.
2: «Че это ты, загодя, обмоталась платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы».
4: «Роман Борисович, далек ли поход-то?»
2: «Воронеж, мама».
4: «Батюшки». Всхлипнула без слез. Сверху визгливый голос Ольги. «Маменька, парики вы куда засунули?» Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь.
0: Одно утешало Роман Борисовича. Знал, такая же суета сейчас по всей Москве. Князь, кесарь, боярин Рамадановский, хозяин и страшилище столицы, третьего дня объявил царский указ. Палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатным людям из немецкой слободы ехать в Воронеж на спуск корабля «Предестинация», столь великого, что мало и за границей таких видано. Роман Борисович, хоть и с натугой, но уже начинал все-таки разбираться в политике. В январе, после шумных праздников, пришли из Константинополя от великого посла Емельяна Украинцева письма. Турки совсем было шли на вечный мир, только просили небольших уступок, дабы раздраженные сердца могли прийти к умягчению. И Емельян Украинцев даже склонил их к той мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицком конгрессе, обозначенном фундаменте. Кто чем владеет, да владеет. Но вдруг что-то в Цареграде случилось. Какой-то враг вмешался в переговоры, и турки злее, чем вначале, стали задираться, требовать назад Азов и город Казакерман с приднепровскими городками, требовали по-прежнему платить московским царям дань крымскому хану. О гробе Господнем и поминать не хотели. Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав березовым веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно:
5: «Выручать надо. Если к весне турок неустрашим превеликим флотом, миру не быть. Прахом пойдут все начинания».
0: Роман Борисович выпил лишнюю чарку, чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там, царь, не ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах. Те же облака розовели за куполами. Выехали обозом в двух возках и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью. Колокольчики заливались дорожной грустью. В деревне Ульянина, в 50 верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши. Мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий вазок с шестеркой гнедых коней с двумя ездовыми. В стеклянное окошко, надев завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черное соболя.
6: «Монсиха! Монсиха!» — всполохнулась Антонида, вылезая шеей из материнской шубы. «Ольга, глядись, не кавалер!» В глубине пролетевшего воска действительно мелькнуло обритое лицо и галун на шляпе. «Кениксек, лопни глаза!» Антонида всплеснула варежками. «Да что ты! Ой, бесстыжая! А ты опомнилась! Кобылица она, немка! Вся Москва про Кениксека шепчет. Один государь слеп. Кнутом ее ободрать на площади. Этим и кончит».
0: В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы. В раскрытые ворота виднелись боярские воски.
2: «Вот они, ваши дурьи сборы. До свету надо было выехать. Ищи теперь двор».
0: Велел гнать к царской избе. Такие въезжие дворы, четыре окна, с красным крыльцом о пяти ступенях, в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа.

Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик с большими глазами, с приоткрытым ртом. Нагнув к плечу слабую голову, утомленно глядел на рослых, сыто-румяных людей, видимо, оглушавших его говором и хохотом. На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец и сабелька на перевязи. Ноги в белых чесанках не доставали до пола. Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге,

0: тот прилип толстыми губами.
1: Царевич попытался было выдернуть руку. Ольга и Антонида по всему политессу растопырили перед ним юбки. Рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйносовых. Темные глаза его налились слезами. «Поди, поди ко мне, Алешенька! Эк, обступили-то тебя!» Наталья, полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке, привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка.
2: «Ничего, подождем. Подрастет, сам еще будет пужать людей. Так, Алешенька?»
1: Царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый нарядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу.
2: «Вы что ж, княжны, садитесь, кушайте. А ты, князь Роман, постой с кавалерами. Вам после нас соберут».
3: «Батюшка ты наш, надежный государь!»
0: Вдруг заголосил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплотную глядя в лицо мальчику.
3: «Сядь на доброго коня, возьми сабельку вострую, да побей ты врагов рати несметные! Оборони Русь православную! Она одна на свете, батюшка!»
0: Хотел поцеловать в головку, не посмел. Приложился к плечику царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу.
1: Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него. Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала:
4: «Да кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, врагов у нас нет, кроме турок. И с теми хотим мира. Война у нас не предвидится».
3: «Что ты? Что ты, матушка Анна Ивановна? Дай дорогам подсохнуть. Поднимемся великим походом. Недаром войско собираем. Льежскими ружьями снабжены. Не для потехи. Грудью встанем за древние, за наши ливонские вотчины».
1: Царевна Наталья, запылав гневным лицом, крикнула:
2: «Будет тебе пустое болтать! Во сне, что ли, война привиделась? Пьян, видно, со вчерашнего!»
0: Держа за плечи Алешеньку, пошла за занавеску, где щелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой в горницу. Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной.
3: «Ну, ничего, со старика не взыщется».
0: Бревенчатый, новостроенный царский дворец стоял за рекой на полуострову между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил. Ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья, вдова царя Ивана, с дочерьми Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же, в повалку, разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда. Кругом болото, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые остовы кораблей на стапелях по берегу Старого Воронежа, овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней.
1: Буйносовы девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка. Вот уж не нашли плоши места. Ни рощи погулять, ни бережков посидеть. Кругом тина, мусор, щепки. Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнцепек скучать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках. С княжной Лыковой, дурищей, поперек себя шире, даже глаза заплыли. Или княжной Долгоруковой, черномазой гордячкой. Скрывай, не скрывай, вся Москва знала, что у нее ноги волосатые. Или с восемью княжнами шаховскими. Эти выводок зловредный, только и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья.
0: Однажды во двор нагнали мужиков, в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками.

0: Но к потехам не пробиться. То царевич хотел кататься, толкая мамок, чтобы не держали его за поясок, то маленькие царевны и ановны. С ними выходил наставник, в одном кармане кафтана шелковый платок для вытирания носа, в другом – пучок прутиков, розга. Немец Иоганн Остерман, с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности, в круглых очках. Он усаживал царевин в лодочке, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель: «Начинай! Абер лангзам, лангзам!» Лангзам по-немецки «медленно». Закрыв под очками глаза, ширкой огромными подошвами крутился до одури. Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурачки в кафтанцах на выворот, эфиопы черные, как сажа, два старичка шалуна в бабьей одежде, задастые комнатные женщины.
1: И выплывала, ведомая под локти со ступеней, царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стол, подушки, садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парика не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом. «Садитесь, садитесь», — лениво говорила царица боярышням, чтоб больше не кланялись. Оставались бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня на бок голову. Женщины испуганно придвигались. «Что, матушка, свет ясный, что болит?» «Ничего, отвяжитесь». У царицы всегда что-нибудь болело, была сыра. «Эй ты, Иоганн, будет тебе крутиться-то, царевным головки закружишь. Вот уж, Господи, прости, дурак немец, долговязый такой в очках, а только ему крутиться».
0: Иоганн Остерман подводил девочек к матери. Старшая, 8-летняя Екатерина, была реба, глазки у нее косили, за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Прасковью, любила, гладила по кудрявым волосикам, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя, Анна Ивановна, в будущем императрица Анна, смугловатая, угрюмая девочка с бледными губами, подходила робко, всегда позади сестер.
1: «Чего под ноги-то косишься? Мать не съест», — говорила царица. Брала с поднесенной шалуном старичком тарелки сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и на пряник совала Анне. Вздохнув, оглядывала наставника от суконных коричневых чулок до приглаженного паричка. Ох, рано ему детей отдала. Надо бы им с мамками еще понежиться. Задастые женщины трясли за стулом юбками. «Рано им, свет матушка, рано в науку-то! А ну вас, не шипите в ухо!» Царица морщилась, подзывала Остермана. «Что немец им читал нынче? Учил ли принцесс по-немецки? Цифири учил ли?»
0: Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весьма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова.
1: Одно понимала: как прежде, по старине, теперь не жить. Хотя и трудно, равняться надо по новым порядкам. Памятен ей остался 98-й год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх. Царевна Софья с сестрами едва кнутами навала, царица Евдокия при живом муже серую монашку и слезы льет в Суздале.
0: Прасковья недаром была родом Салтыкова. Сыра, но умна. Умен был и советчик ее, управляющий и дворецкий родной брат Василий. Они понимали, Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись. Иноземные послы, именитые иноземцы, взыскательны. Не всякого потащишь на кукуй, к Монсихе.
1: Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах. С глаз ее убирали, когда надо.
0: За все это Петр Алексеевич царицу Просковью любил и жаловал.

0: Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Слушаем современную китайскую лирическую песню «Уэльяндай бьяодушин» – «Луна отражает мое сердце». Поет Тереза Тэнг.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Китайскую лирическую исполнит Кэтрин Дженкинс. «Эх, переведу». Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильна любовь моя. Моя привязанность настоящая, моя любовь настоящая. Луна представляет мое сердце. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Моя привязанность не колеблется, моя любовь не изменится. Луна представляет мое сердце. Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет

Всего одного нежного поцелуя достаточно, чтобы тронуть мое сердце. То время, когда наша привязанность была глубокой, заставляет меня скучать по тебе до сих пор. Ты спрашиваешь меня, как глубока моя любовь к тебе, как сильно я тебя люблю. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце. Подумай об этом. Иди и посмотри. Луна представляет мое сердце.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Луна у нас обычно ассоциируется с непостоянством. Но вот теперь, созерцая Луну в ночной тишине, мы будем вспоминать чье-то любящее сердце, которое далеко. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Хао Ши Гуан, Чинай Ду Пэнг Ё Мэн.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
3: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
1: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «МЕРЦ». Музыкальное объединение «МЕРЦ» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Трансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.transis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Трансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Трансис». Радио «Трансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

я во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть, а еще есть папа.

везде. Во дворе мальчишка Сашка, у него собака, а еще машина есть.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. Ну а сегодняшний выпуск будет посвящен различным событиям, которые произошли в последнее время в плане доступности мобильных и не только мобильных устройств. Многие, которые постоянно сидят в Телеграм, наверное, большинство сегодняшней информации посчитают уже совсем неактуальной, скажут: «Так это ж когда было?» Ну уж извиняйте, оперативно, буквально через пару дней, подавать информацию я чисто технически в данной программе не могу. И начну я с того, что в самом начале июня в широкий доступ вышел очередной скринридер для Android под названием Talk Forward. Пишется следующим образом: Talk через букву K, Forward через букву W. Так что можете набирать в Play Market, а может быть и в других магазинах приложений, и устанавливать этот скринридер. Правда, ничего особенного он из себя не представляет. И единственное, кого он может заинтересовать, это упертых фанатиков яблочных устройств, которые хотят, чтобы у них и на Android все жесты и функции были такие же, как в яблочном скринридере. Если я не ошибаюсь, он правильно называется Voice Over. Потому что, вообще-то, управление жестами на яблочных устройствах, мягко выражаясь, довольно глупо и неразумно устроено. Правда, их, конечно, можно переназначить. И вот эти самые глупые и неэргономичные жесты, они по умолчанию присутствуют в качестве жестов управления и в Talk Forward. Ну, например, прокрутка вот этого самого сенсорного диска. Когда нужно для того, чтобы переключить пункт меню детализации, или как он называется в яблочном скринридере, прокручивать сенсорный диск двумя пальцами. У многих пользователей этот жест получается плохо. То пальцы соскальзывают, то не докрутили, то перекрутили, то не так повернули. В общем, довольно глупый и неэргономичный жест. Но, тем не менее, вот в этом самом Talk Forward он присутствует, потому что в TalkBack изначально переключать пункты детализации и различные пункты меню TalkBack можно довольно простым, удобным и стабильным жестом, смахивая тремя пальцами вверх-вниз или влево-вправо. Вот это действительно стабильный, простой и бесхитростный жест. Но, тем не менее, вот прокрутка диска имеется, есть и еще более дурацкие жесты. Когда вам нужно открыть одну панель, вы должны протянуть одним пальцем по вертикали от верхнего края, ну, примерно до одной четверти экрана, потом ни в коем случае не перетягивая палец убрать, у вас откроется, ну, там какой-нибудь центр управления или панель уведомлений или еще что-нибудь. А чтобы открыть другую, вы должны протянуть наоборот, уже не одну четверть, а где-то половину экрана или три четверти. Вот такая веселая жизнь в свое время началась на яблочных устройствах, причем я помню времена, когда открывать центры уведомлений, управления там можно было более вменяемыми, простыми, адекватными способами. Но потом началась вот эта вакханалия. Ну, вот эти все жесты присутствуют и в Talk Forward. Ну, есть там и функционал набора текста с помощью сенсорных брайлевских точек на экране. Хотя те, кто на Android знаком с такими приложениями, как Advanced Braille Keyboard, да и в TalkBack, в принципе, нехитрая такая функция брайлевского ввода присутствует, наверное, ничего особенного здесь не обнаружит. Но еще раз повторюсь, я, посмотрев на этот скринридер,

0: ничего, кроме попытки перенести чуть ли не дословно жесты и функционал с яблочного скринридера, здесь не обнаружено. Чего-то такого особо уникального и полезного здесь нет. Хотя, кто знает, может быть, скринридер будет развиваться, там что-нибудь появится. В общем, больше про этот самый TalkForward особо рассказывать нечего. Если только кто-то хочет, чтобы у вас и на Android был некий суррогатый voiceover, то, может быть, он вас заинтересует. Так что устанавливайте, изучайте и пробуйте. Инфотрон. Кстати, о яблочных устройствах. Опять, в самом начале июня из яблочного магазина исчез вот тот самый пресловутый национальный мессенджер Max. Ну, исчез он как раз потому, что национальный и русский. Но в отличие от Android-устройств, на яблочных устройствах там вообще много глупостей и, мягко выражаясь, ну вообще диких несуразностей, одна из которых состоит как раз в том, что если на Android пользователи вообще могут не волноваться, уберут что-то там из магазина Play Market, не уберут, да хоть изо всех магазинов пусть поубирают. Если вам нужно какое-то приложение, вы можете просто зайти на телеграм-канал какой-нибудь, на какой-нибудь веб-сайт, или просто открыть поиск и набрать название нужного приложения .apk, попасть на какой-нибудь ресурс, где скачать установочный APK-файл и его запустить. Причем я в свое время даже делал выпуск, в котором рассказывал, как очень старый установочный пакет APK можно устанавливать на современное Android-устройство с помощью специальной утилиты от Google, которая через ADB отладку работает. Вот можете послушать. Ну, я, например, очень старые логические игры на современной версии Android так устанавливал. А на яблочных устройствах это для пользователей невозможно. От них закрыта файловая система, хотя, конечно, файлы установочные приложения есть и на яблочных устройствах, но пользователю так скачать и запустить их не могут. Поэтому, если какое-то приложение убрали из яблочного магазина, то альтернативными способами его установить можно либо очень-очень нетривиально, либо вообще никак. Ну, например, когда еще, по-моему, в 2022 году убрали из яблочного магазина все актуальные российские банки, то сначала нужно было ездить в офисы банков. Вот вы можете представить себе уровень абсурда? А если человек живет в какой-нибудь сельской местности, это ему надо ехать в город, чтобы поставить приложение Сбербанка на какой-нибудь iPhone или iPad? Ну что за глупость? Не проще ли купить нормальное устройство, где таких глупостей и абсурда не будет? Но тем не менее, потом вроде бы появилась возможность вызывать на дом специалиста. Правда, насколько я понимаю, функция эта бесплатная. Вот еще бы деньги они додумались брать за услугу установки банковского приложения на ваше яблочное устройство. И вот я думаю, а как же теперь пользователям яблочных устройств устанавливать вот этот самый Max? Ну ладно, для пользователей скринридеров он недоступен, но для зрячих пользователей ведь тоже проблема встала. Что теперь, в Минцифры ехать? Или, может быть, на дом кто-нибудь приедет? За деньги какие-нибудь или за бесплатно будет Max устанавливать? А другие мессенджеры-то заблокировали, а VPN какой-нибудь тоже просто так установить весьма нетривиально на яблочных устройствах. И куда ни ткни, вот эти вот глупости и ограничения на яблочных устройствах появляются везде, где только можно. Я так понимаю, из Google Play Market, наверное, Max тоже удалили, но можно скачать с какого-нибудь сайта, из кучи других источников и установить его на Android-устройство. А вот с яблочными как? Вот тут можно только типу даваться. Инфотрон. Теперь перейдем к тем самым Android-устройствам. Я когда-то говорил, что устройства под брендом Motorola вполне себе доступные, но где-то в конце мая пришло мне обновление на устройство Motorola до Android 16. И там теперь тоже началась веселая жизнь. Вот эта неудержимая тяга к извращенным регуляторам-ползункам системным, она, по-моему, всех китайских оболочек коснулась, ну, разве что оболочка от Xiaomi еще держится. В общем, с помощью TalkBack даже на оболочке от Motorola на базе Android 16 теперь простым способом, смахивая по вертикали одним пальцем вверх-вниз, регулировать системные ползунки громкости и яркости вы не сможете. Я обнаружил пока что два способа на момент записи данного выпуска. Первый – это старинный дедовский способ. Два раза с удержанием зажимаем ползунок и медленно двигаем его вверх-вниз или влево-вправо. И пытаетесь выставить до нужного значения в процентах. Еще один способ, ну, у меня он работает. Не знаю, на момент прослушивания передачи, как с этим обстоит дело. Но на момент записи у меня работает и второй способ. Ставим палец на нужный ползунок и, не убирая пальца, нажимаем кнопки громкости. В этом случае ползунок регулируется с большим шагом, как при смахивании по вертикали одним пальцем на нормальных оболочках. Инфотрон. Ну и в заключение еще одна информация, которую я что-то не встречал в специализированных телеграм-каналах. Связана она с тем, что если вдруг вы используете, ну, например, такой инструмент, как безопасный DNS-серверы от портала com.ss, то обязательно его удалите. Потому что я обнаружил где-то в конце мая, что начались большие проблемы. У меня в маршрутизатор был добавлен безопасный DNS-сервер. Ну, для того, чтобы пользоваться различными инструментами зарубежными, на которых вводится региональная цензура, ограничения по местоположению и так далее. И вот я обнаружил где-то в конце мая, что у меня даже центр обновления Windows стал выдавать ошибку. Думал, с чем это связано. Может, провайдер виноват, может, еще кто-нибудь. Начал экспериментировать, перебирать возможные варианты. Ну, взял и отключил вот этот самый безопасный DNS-сервер. И центр обновления заработал хорошо. И, в принципе, некоторые зарубежные соединения пошли лучше. В общем, проблема оказалась вот в этом самом безопасном DNS-сервере от com.ss. Причем неважно, через HTTPS он у вас подключен или через DNS over TLS. В общем, лучше его уберите. Иначе вы будете грешить на абсолютно невинных товарищей, что они вам что-то замедляют, блокируют и так далее. А виноват вот этот самый сервер от com.ss. Причем есть ему рабочая альтернатива. Называется она xbox-dns.ru. То есть можете либо в маршрутизатор, либо в ваше Android-устройство прописать адрес этого сервера. Пишется он очень просто. xbox-dns.ru. Ну, это адрес на базе TLS. В маршрутизаторе или в Android-устройстве можете прописать. Хотя на сайте xbox.ru можете посмотреть и адреса на базе HTTPS и тому подобное. Вот пока что их безопасный DNS-сервер работает. Никаких ошибок и замедлений я не наблюдаю, но кто знает, может быть и он перестанет работать. Сейчас можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире радио «Рансис» снова 6-й всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС, который совсем недавно прошел в Ярославле. Сегодня вам предстоит узнать, чем удивили жюри и зрителей солисты-женщины.
2: Солисты-женщины. На сцену приглашается Лапова Татьяна, Омская региональная организация. Музыка Эшпая, слова Евтушенко, а снег идет.